дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Любимое лакомство всех детей карамельки наконец-то стали полезными. Ученые-медики изобрели леденцы, которые защищают детские зубки от кариеса. В составе конфет есть полезный кальций в виде особого твердого раствора. При сосании он полностью растворяется в слюне и укрепляет эмаль, то есть верхний слой зубов. А еще в этой чудо-карамели есть подсластитель из растений. Он также защищает от кариеса, а еще помогает размножаться полезным бактериям в кишечнике. Так что с этими карамельками зубы и живот будут в порядке.
1: А знаете ли вы, что...
2: В Бельгии можно заработать деньги по дороге в школу. Ребятам в этой стране платят за то, что они ходят на учебу. И таким образом заботятся об экологии. Ведь автобусы, а также машины родителей загрязняют воздух. К рюкзакам детей прикрепляют датчики, которые отслеживают скорость движения. Чем длиннее пройденное расстояние, тем больше денег получает школьник. Деньги виртуальные. Их можно потратить на покупку абонемента в бассейн или в спортивную секцию.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: В будущем врачи будут выписывать не таблетки, а бег. Японские ученые выяснили, что если бегать всего лишь 10 минут в день, то улучшается работа мозга. Быстрее делаются уроки, становится легче запоминать правила и даты. И в дневнике начинает появляться больше четверок и пятерок. А еще настроение улучшается. Ученые считают, что в будущем пробежки на свежем воздухе врачи будут выписывать вместо таблеток для улучшения здоровья. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: будет 5. Попробуй отгадать.
1: Этот герой с очень сложной судьбой. Будучи совсем маленьким, остался без родителей. Воспитывался в чужой семье, где царили дикие нравы. Приучен есть только сырые продукты. Не привык носить одежду. Боялся, как и все члены его семьи, огня. Однако, несмотря на ужасные условия жизни, вырос здоровым, сильным, ловким и с добрым сердцем. О своих новых родственниках заботился, помогал всем соседям в округе, легко заводил друзей и храбро сражался с врагами. В совершенстве знает язык животных.
0: Кто будет петь? Отгадал?
1: Поет Маугли.
2: Балу, дай мне бит,

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных... Привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных, смешных, удивительных, а порой и поучительных историй, которые прислали мне вы, наши слушатели. Правда, первая история всегда моя, и назвал я ее «Сладкая парочка».
0: История первая.
1: Я уже как-то рассказывал, что у одного моего хорошего знакомого есть кот Матвей. Тот самый, что любит миндальное печенье. Но одного кота приятелю показалось мало, и он решил завести еще и попугая. Назвал его Степа. Степу поселили в просторной клетке и поставили ее ближе к окну, чтобы птичке было светло. Матвей на Степу никакого внимания не обращал. Ну так, иногда только сядет перед клеткой, посмотрит, вздохнет и уходит по своим кошачьим.

0: калитки открыта, и в клетке никого нет. Друг стал бегать по квартире, звать попугая: «Степа, Степа!» Никто не откликается. Ну все, думает, пропал Степа, вылетел и замерз. Стал звать кота: «Матвей, Матвей, кис-кис-кис, Матвей!» Тоже тишина. И тут видит под окном на полу какой-то серый комочек. Пригляделся, под теплой батареей, свернувшись калачиком, спал кот Матвей. А между его лап, зарывшись в мех, дремал попугай Степа. Оказалось, что сыновья моего приятеля, мальчишки-близнецы, перед школой решили покормить попугая и забыли закрыть клетку. Ну а кто оставил открытым окно, до сих пор остается загадкой. Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами. Следующую историю прислали Алена и ее мама Настя из города Сходня. Их историю я назвал «Занимательная зоология» или «Птичьи секретики».
1: История вторая.
0: Алене 5 лет. Она очень любит гулять с мамой в парке. Парк красивый, с широкими дорожками, большим прудом. А вокруг пруда много удобных лавочек. Пожилые люди очень любят здесь отдыхать и подкармливать голубей. Однажды Алена обратила внимание на то, что все голуби активно клюют корм, отнимают друг у друга крошки, а один сидит в сторонке и ничего не ест. «Мама, смотри, какой несчастный голубь! Все клюют, стараются, а этот сидит и грустит», — сказала Алена. Потом подошла к голубю и, погрозив ему пальчиком, продолжила: «Ай-яй-яй-яй-яй, ты почему не клюешь? Вот не будешь кушать и превратишься в маленького серого воробья. А если будешь, то станешь прекрасным павлином с большим красивым глазом».

0: История третья под названием «Окончательно разбитая чашка». Раннее утро. Маленький Андрей с мамой завтракают за столом. И вдруг Андрей резко поворачивается, задевает кружку с чаем, и та летит на пол. И хотя кружка уже была чуть отколота, мама строго посмотрела на Андрея и говорит: «Ну что ж ты так неаккуратно? Ну, кружку окончательно разбил!» Андрей подумал и ответил: «Ну как же окончательно, мама? Посмотри, только ручка отвалилась!» Мама ничего не успела сказать в ответ, а Андрей взял со стола другую кружку и со всей силой ударил ее об пол. Кружка разлетелась вдребезги. Мама от удивления не могла произнести ни слова. А Андрей победоносно посмотрел на маму и сказал: «А вот эта кружка, мама, действительно разбилась окончательно!»
1: История четвертая.
0: Название имеет значение. Ее нам прислала Наталья из Жуковского. Вот что она пишет. «У меня есть трехлетняя племянница Сима. Как-то летом девочка приехала погостить к бабушке на дачу. Мама дала Симе

0: говорит: «Ну вот видите, у меня есть только босоножки, а сандаликов нету».
1: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь удивили!».
1: Как мы с вами уже знаем, удивительные истории случаются и в жизни известных людей. Причем ничуть не реже, чем у всех остальных. Они нас слушают и делятся своими историями. Вы уже наверняка догадались, что настало время рубрики
2: «История пятая. Звезды удивляют».
1: И сегодня свою историю нам расскажет популярная певица Глюкоза. Давайте ей позвоним.

0: заказать в интернете детский раскладывающийся диван. Сказано, сделано. Пока его везли, Маша просто не находила себе места. Так она его ждала. И вот когда диван привезли, Маша радостная вбежала к маме на кухню и кричит: «Мама, мама, звони быстрей моей подружке Вике! Пусть приходит к нам с ночевкой! Скажи ее маме, что нам наконец-то привезли разлагающийся диван!» И мы продолжаем марафон из 12 забавных и поучительных историй.
1: История седьмая.
0: Из чего же сделаны люди? Лене 4 годика, и он очень любит рассматривать книгу о строении человека. Там такие большие яркие картинки. Особенно ему нравится поудобнее устроиться в кресле и слушать, как мама рассказывает, что изображено на каждой иллюстрации. Вот видишь, Леня, это сердце. Оно как большой насос, который качает кровь. Кровь бегает по разным сосудам и наполняет тело кислородом. А это желудок. Он нужен человеку для переваривания пищи. А это то, благодаря чему человек дышит. Легкие.
2: Леня подумал-подумал и спрашивает: «Ну, это, мам, я понял. Легкие. А где тогда тяжелые? И зачем они нужны?»

0: Многие из вас уже слышали имя самого известного его персонажа – сыщика Шерлока Холмса. Холмс раскрывал преступления с помощью дедуктивного метода. Это когда на основании мелких деталей делаются важные для расследования выводы. Так вот, что однажды произошло с Конан Дойлем в Париже. Писатель приехал в столицу Франции, сошел с поезда, и к нему сразу подбежал таксист. «Мсье, к вашим услугам!» Когда сели в машину, таксист спросил: «Куда вас везти, мсье Конан Дойль?»
1: Писатель удивился: «А откуда вы меня знаете?»
0: «Ха, мсье, я освоил дедуктивный метод Шерлока Холмса», — ответил таксист.
1: «И как же вы поняли, что я — это я?» — удивился Конан Дойль.
0: «Элементарно! На руке у вас следы от чернил, значит, вы много пишете. Одеты вы как англичанин, ну и так далее».
1: «Это гениально!» — произнес удивленный писатель. «Вы самый настоящий Шерлок Холмс!»
0: «Ну да», — смутившись, сказал таксист. «Но главное, что я заметил самую важную деталь».
1: «Какую же?»
0: «К ручке вашего чемодана привязана бирка, на которой крупно написано: Артур Конан Дойль».
2: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй в программе
3: «Вот ведь удивили!»
2: И впереди вас ждут еще три. Я их назвал «Разговор по душам», «Варежки мешают» и «Где справедливость?»
4: История 10-я.
2: «Разговор по душам». Эту историю прислали родители маленькой Маши, Светлана и Артем из Пскова. «У нас есть дочка Маша», — пишут Света и Артем. «И у нас, как у родителей, есть правила, которые мы никогда не нарушаем. Например, если Маша чем-то увлеклась, мы никогда ее не прерываем и не перебиваем, а просто наблюдаем. Как-то раз, когда Маше было 5 лет, мы были на кухне и услышали, как в комнате дочка с кем-то разговаривает. Но в комнате кроме нее точно никого не было. Тогда мы заглянули к ней и спросили: Маша, а с кем ты сейчас разговаривала?»
5: «Не мешайте мне», — ответила Маша. «У меня серьезный разговор со штанишками для улицы. Я их ругаю».
1: «А за что ты их ругаешь?»
5: «А за то, что они, когда гуляют, все время пачкаются».
2: Следующую историю прислал Андрей, папа мальчика Вани из Нижнего Новгорода.
4: История 11-я.
2: Я назвал ее «Варежки мешают». Как-то зимой я забрал сына Ваню из детского сада. И вот идем мы домой, разговариваем, и я спрашиваю:

0: Ну а если упадет?
1: Снова встанет и пойдет.
2: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
3: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В умном лифте не будет кнопок. В Москве в одной из многоэтажек работает умный лифт. Его можно вызвать с помощью смартфона. На телефоне надо установить специальное приложение, указать в нем этаж, и лифт приедет сам. Не надо нажимать кнопку вызова. Приложение видит пассажира через Bluetooth и направляет сигнал вызова подъемнику. Когда кабина оказывается на нужном этаже, дверь автоматически открывается. Представляете? Высший пилотаж.
1: А знаете ли вы, что...
2: Холодильники теперь пишут письма. Бытовая техника стала настолько умной, что уже общается с хозяевами. Один из жителей Америки рассказал в своем блоге, что его собственный холодильник прислал ему письмо. В нем была жалоба, мол, ты слишком часто открывал дверцу холодильника в августе, аж 44 раза в день. Это мешает мне сохранять прохладу и заставляет громче шуметь. Но зато хорошо, что ты, хозяин, часто пользуешься кулером. Значит, не покупал воду в бутылках из пластика, который загрязняет природу. Так что планета благодаря тебе стала чище. Вот это я понимаю. Умный холодильник.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: И тележка может быть умной. В некоторых московских супермаркетах появились умные тележки. Они позволяют покупателям экономить массу времени. В тележке встроены специальные устройства. Они сканируют все товары, которые покупатель кладет в тележку, и даже определяют вес продуктов. Так что не надо стоять в очереди перед весами и в кассу. Не надо даже выкладывать товар на ленту. Умная техника сама считывает данные о товарах в тележке и печатает чек. Покупателю остается только заплатить. Как говорил почтальон Печкин, ничего себе, до чего техника дошла. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Австралийское кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда во время опасности.
2: Вдруг я услышал лай собаки. Это были охотники.
1: Когда в сильный мороз идешь по снегу, следы трещат.
3: Обхохочешься!

Ивицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».

0: сказать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю!
2: На этой неделе на детском радио.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: Волшебное бюро. Категория 6+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки.

0: и для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 113-1746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: юного детектива.
1: Добрый день всем любителям детективов и сказок. С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Глава агентства Мария Петровна.
1: Мой помощник Макс.
3: И начальник сказочной полиции Добрыня. Слежу за порядком в сказках. Случается порой, сказка идет не по сюжету или в беду попадает. Тут же появляюсь я вместе с коллегами. Мы проводим сказочное расследование и...
2: спасаем сказку!
3: Обязательно!
1: Сегодня мы расскажем вам историю одного необычного расследования и приоткроем некоторые секреты работы детектива.
2: Слушайте внимательно! Сказочные преступления – вещь повторяемая, а логика – вещь редкая. Помогать нам будут наши волшебные часики.
4: Так, слова и приметы! Так, вопросы, ответы, правду от лжи, как отличить? Попробуем вас мы научить!
1: Часики подскажут, на что обратить внимание в рассказе сказочного персонажа, подозреваемого в сказочном преступлении.
4: Слушай, слушай! Тик-так! Вот этот знак!
2: В конце занятия мы поясним, что заставило нас насторожиться, и расскажем, как распознали обман.
4: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие шестое! Тарантелла с носом!
2: Этот день был самый обыкновенный, обычный четверг. После уроков я на минутку забежал к Марии Петровне. И тут...
3: это я звонил. По делу. В сказке «Бременские музыканты» случилась сказочная неприятность.
1: В сказке кот, осел, пес и петух путешествовали по свету вместе со своим другом Трубадуром, а по пути давали концерты.
2: Только в этот раз все пошло по-другому.
3: Тут уж не до концертов стало. Потому как на гитарах Трубадура и пса растянули струны, а в самом большом барабане петуха появилась круглая дыра. Только труба кота осталась лежать там, где лежала. Ее не тронули.
1: Все произошло ночью. Все крепко спали и даже видели сны.
2: Позже выяснилось, что сны эти были навеяны самыми что ни на есть настоящими событиями.
3: Ослу снилось, будто он исполняет итальянскую тарантеллу. Во сне он слышал, будто кто-то напевает эту мелодию. Осел даже напел ее для меня. Петуху приснился топот. Словно кто-то ходил рядом в деревянных башмаках.
2: Мы стали рассуждать. Может, кто-то захотел, чтобы музыканты перестали выступать?
3: А может, они кому-то помешали? Ну, не нравилось кому-то, как они играют и поют.
1: Две версии, обе неплохие. Только проще было унести инструменты, украсть или спрятать. Нужно было учесть улики. Музыкальный сон осла и дыру в барабане петуха. Дыра ровная, круглая. Ее могли сделать и нарочно, и случайно.
3: Я сразу понял, кого имел в виду Марья Петровна.
2: Пиноккио.
1: Сказку о приключениях Пиноккио написал Карло Коллоди. Резчик по дереву по имени Джепетто сделал из полена деревянного мальчика. Пиноккио был ленивым, непослушным и очень упрямым. Он ушел от Джепетто и пошел бродить по свету. Это было трудное путешествие, и ему пришлось пережить немало неприятностей.
2: Итальянская мелодия, деревянные башмачки и дыра в барабане. Полное совпадение.
3: Да, этот Пиноккио страшно любопытен. Всюду сует свой нос.
2: Бременские музыканты странствуют, Пиноккио тоже. Музыканты веселят публику, и Пиноккио не прочь весело провести время.
1: Мы нашли Пиноккио у дома Джепетто. Мальчик сидел на деревянной скамейке и увлеченно вырезал небольшим ножичком какую-то деревянную фигурку. Нас он не замечал.
3: Понятно было, что разговор с Пиноккио будет непростым. Ведь этот мальчишка большой хитрец. Да только хитрит он так.
1: Чтобы сохранить длину своего носа. Чтобы нос не становился длиннее, если Пиноккио скажет неправду.
0: Хрум. Школа юного

0: детектива.
1: Занятие шестое. Тарантелла с носом. Послушайте, что нам Пиноккио сказал. Пик-так, пик-так. Внимательно слушайте, ждите сигнал.
2: Привет, Пиноккио, сказал я. Что это ты делаешь?
3: Казалось, Пиноккио нисколько не удивился нашему появлению. Он нахмурился, глубоко вздохнул и сказал:

0: деревянную свистульку мастерю. Не видите разве? Это будет ибис или канарейка. Крылья и хвост еще не готовы, но насвистывать песенки эта птичка уже умеет.
1: И Пиноккио принялся насвистывать тарантула.

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да? Спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
0: Да.
2: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
1: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
0: Да, решил выступать.
3: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
1: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
0: Да.
1: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты? Спросила я.
0: Ну, гитары, барабаны и...
2: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
0: И труба, кажется.
2: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
0: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
3: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
0: Нет, да, недавно.
2: Пиноккио снова потрогал кончик своего носа.
1: Когда же вы их встречали? Решил уточнить я.
0: Время, видите ли, очень странная штука. Я правду говорю. Вот, например, читаю букварь. Кажется, будто страница никогда не кончится. А, например, стоит утром начать насвистывать что-нибудь, раз, и уже вечер настает. Незаметно совсем.

0: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле, честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Во время нашего разговора нос Пиноккио остался прежним. Он ни капельки не вырос.
3: Да, Пиноккио хорошо подготовился к беседе.
0: Почему мы решили, что Пиноккио говорит нам неправду?
2: Сейчас объясним.
4: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
3: Если нам задают простые вопросы, мы чаще всего непроизвольно киваем в ответ, чтобы подтвердить свои слова или

0: Гепетто таким образом, чтобы Пиноккио вынужден был кивнуть и сказать «да».
1: «Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да?» – спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
2: «Да».
0: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
1: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
2: «Да, решил выступать!»
3: «И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана!»
1: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
2: «Да! Второе! Слушаем! Тик, слушаем! Так, разбираемся, что не так!»
1: Во время разговора ваш собеседник беспрестанно трогает свой нос. Не исключено, что он хочет вас обмануть.
0: Пиноккио то и дело дотрагивался до своего носа. Он проверял, не растет ли его нос.
1: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты?
2: Ну, гитары, барабаны и...
0: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
2: И труба, кажется.
0: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
2: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
3: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
2: Нет, то есть, да, недавно.
0: Пиноккио

0: Анна твердит: «Я ведь правду говорю, мой честный ответ. Честно говоря, если честно, на самом деле это может происходить от того, что собеседник старается убедить вас в своей правдивости и все-таки обманывает вас».
1: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
2: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле, честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
3: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал, я правду говорю.
2: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
4: Хрум. Школа юного детектива.
1: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обманов выходит одна ерунда.
3: Пиноккио попытался нас обмануть, но мы доказали, что именно он брал инструменты бременских музыкантов и испортил их. Промашка у него вышла, и не одна. Ведь Добрыня специально сказал слово «большая».
2: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
3: Пиноккио знал, какого размера была дыра, потому что он сам ее сделал. Ну а самое интересное обнаружила Мария Петровна.
0: Помните, что сказал и насвистел Пиноккио?

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: А вот что услышал во сне осел. В конце нашего разговора с Пиноккио я наконец вспомнила. Это одна мелодия, одна и та же неаполитанская тарантелла, только разные ее части. Написал ее Джоаккино Россини, великий итальянский композитор.
2: Вот эту песенку и слышал ночью осел. Только не во сне, а сквозь сон.
0: Занятие шестое! Тарантелла с носом!
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
0: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. Так, на следующем занятии ждут новые советы.
1: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
2: Мария Петровна.
1: Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
3: Хрум. Школа юного детектива.
0: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
4: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
5: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.

0: словно лодки с парусами.
1: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога, дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Радио.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Что нам делать целый час?
3: Это спросим мы у вас.
5: Детское радио представляет
6: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
8: и подарковручательный
9: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
10: Спеть,
11: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
12: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это
13: «Час без правил»
3: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+.
14: А знаете ли вы, что
15: на Марсе тоже есть медведи?
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Хвостатые читатели существуют. В одну из библиотек Орловской области приходят необычные посетители. У них есть клыки, лапы и хвосты, и они совершенно не умеют читать. Зато с удовольствием слушают сказки, рассказы и стихи в исполнении юных чтецов. Животных приводят в библиотеку их владельцы в рамках акции «Прочитай собаке книгу». И эта акция нравится всем участникам. Ребята

0: научится декламировать, то есть выразительно произносить текст. Родители радуются, что дети занимаются чтением, а четвероногие питомцы отлично проводят время. Удивительно, но животные терпеливо и с интересом слушают чтецов, соблюдая тишину.
1: А знаете ли вы, что...
0: Холодильник, оказывается, гораздо лучше собачьей будки. Собаки в Таиланде полюбили холодильники, но ищут они холодильник не для того, чтобы достать еды, а чтобы спрятаться от жары. Как это делает один очень сообразительный щенок по кличке Соджи. Обладатель пушистой шерстки научился открывать дверь холодильника носом. Он забирается внутрь, чтобы охладиться. Однажды он пролежал на нижней полке несколько минут. Хозяева все это время искали его по дому. И когда нашли, сильно удивились. За время лежания в прохладе щенок не пострадал. Но владельцы с тех пор стали лучше следить за холодильником.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Олени тоже любят водить хороводы. Делают они это не для веселья, а для защиты малышей, их мам или тех, кто болеет. Самки с детенышами и старые олени становятся в центре, а молодые и сильные самцы кружат вокруг них, направляя рога в сторону врага. Так что хищник просто не может добраться до намеченной добычи. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: детского радио.
1: Ну что, вот и настал второй месяц осени. Такими темпами и зима не за горами. Но нас с вами в любую погоду согреют любимые песни. А все они собраны здесь, в хит-параде детского радио. С вами диджей Микрофоша. Всем желаю наикрутейшего настроения и предлагаю приготовиться к сюрпризам. Начинаем!
0: Хит-парад детского радио.
1: Друзья, каждый из вас может стать волшебником. В ваших силах сделать так, чтобы любимый исполнитель и его хит буквально перелетели на верхнюю строчку хит-парада детского радио. И для этого не нужно учить магические заклинания. Достаточно зайти на сайт детифм.ру и проголосовать

0: Третье место.
1: Как мне кажется, Лиза Волкова в любое время готова собраться и отправиться на вечеринку.

0: Помните, буквально пару минут назад я говорил, что ваше волшебство поможет любимому артисту подняться до невиданных высот. Вот, магия произошла. Вчера еще претенденты, а сегодня...
1: Второе место.
0: Группа Kinderstar. День

0: первое место.
1: Ну вот и настало время узнать победителя хит-парада детского радио этой недели. Тут, ребята, без особых изменений. Золотая медаль остается у детского хора «Великан». Нарисуем мир.

0: всех цифровых платформах. И уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет новым победителем хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. Всем пока!
1: Хит-парад! Хит-парад детского радио!
2: Детское радио!
3: Детское радио!
4: Детское радио!

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Остановка «Большой розыгрыш» на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. «Большой розыгрыш» на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Реклама.
10: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
12: Мам, только не выключай!
11: Детское радио живет.
13: Детское радио любит вся семья.

0: гостях у сказки.
1: Легенда о пане Твардовском. Польская народная сказка. Сказывают люди, что когда-то в стародавние времена в городе Кракове, неподалеку от городских ворот, жил знаменитый маг и чародей пан Твардовский. Был он рыцарем из знатного рода, но мечу и копью с молоду предпочел волшебные книги. Долгие годы провел он за чтением, постигая тайны колдовства, пока в одном из старинных томов не вычитал, как заклинаниями вызвать к себе черта. И вот однажды

короткий, жилетка на толстом брюхе не сходится, панталоны в обтяжку, туфли с пряжками золотыми. Ни дать ни взять знатный господин из далеких краев. Но только из-под берета рожки выглядывают, из-под фрака кончик хвоста с клоками шерсти торчит, а из туфель копыта выпирают. Низко-низко склонился он перед Твардовским в поклоне, бархатным беретом с перышком взмахнул и медовым голосом спрашивал: «Вы звали меня, господин? Я к вашим услугам. Сам сатана меня к вам прислал, велел служить вам верой и правдой». «Сам сатана, говоришь? Ну что же, тем лучше», — отвечает ему Твардовский. «А теперь слушай меня, хвостатый. Отныне ты мой раб. Любая моя прихоть для тебя закон. Да не вздумай меня обманывать. Я заклинаниями своими со дна морского тебя достану». Махнул черт хвостом, опустил уши и ответил: «Приказывайте, господин, и я, как преданный слуга, выполню все ваши пожелания, прихоти и капризы. Дам вам власть над людьми и над миром вещей, несметными богатствами одарю. Только для порядка надо составить нам договор. За все старания мои и подарки нужна мне от вас самая малость, сущий пустяк. Вот здесь, на этой бумаге, собственной кровью поставьте подпись, что запродали мне свою душу». С этими словами черт вытащил длинный пергамент и протянул Твардовскому. Пан Твардовский без долгих колебаний уколол себе булавкой средний палец и собственной кровью подписал с чертом договор. Было в нем одно условие, которое показалось Твардовскому хорошей лазейкой, чтобы от черта уйти. Черным по белому там было написано, что пока Твардовский не вступит в Рим, нет у черта никаких прав ни на его тело, ни на душу. «Ты хитер, но и я непрост», — думал Твардовский, подписывая бумагу. «Благородными родителями своими, дедом и прадедом клянусь, что покуда я жив, ноги моей в этом городе не будет». Схватил черт подписанный договор, махнул хвостом, так что полы его фрака вверх взлетели, и только хотел было сквозь землю провалиться, чтобы в аду перед сатаной ловкой сделкой похвастаться, как Твардовский хвать его за хвост. «Нет, постой, голубчик, так дело не пойдет. Теперь ты мой слуга и слушай, что я тебе прикажу. Видишь вон ту гору? Алькуш она зовется. Так вот, свези туда серебро со всей Польши. Все горы и долы обыщи. Из-под земли его достань. А потом для верности сверху скалами завали, чтобы ни один вор к серебру не подобрался». Словно вихрь помчался черт в пекло за помощью и подмогой. Разбежались его дружки рогатые во все стороны, рыщут по всей Польше, в три погибели согнувшись, серебро на себе волокут, а Твардовскому-то все мало. Долго

Рыскали черти в поисках серебра, и, наконец, последнюю его горсть в алькушские земли доставив, еле живые, с плачем да стонами, поплелись в ад. Только черт, слуга пана Твардовского, не получил ни минуты передышки и тотчас же предстал перед своим господином. А тот, подкручивая ус, говорит: «Ты, черт, как я погляжу, молодец, стараешься. Но это еще не все. Видишь, вон тот утес. Взвали его на спину да сбрось возле той горы, что собачьей зовется». Застонал черт под тяжестью огромного камня. Пока его к горе нес, чуть было хребет не сломал. На силу дотащил, сбросил. Не успел черт дух перевести, а Твардовский ему уже новую задачу придумал. «Видишь, — говорит, — петуха, что вон на том заборе поет. Хочу отныне на нем летать, как на коне крылатом». Черт низко поклонился в ответ, в ладоши хлопнул, свистнул два раза. «Глядь!» Твардовский уже на петуха садится. Тот крыльями взмахнул, и полетели они в Краков. В Кракове народ сбежался. Все стоят, смотрят. Что за диво такое? А тут пан Твардовский собственной персоной с петуха слезает и говорит: «Не бойтесь, люди добрые, или не признаете? Это ведь я, ваш земляк, пан Твардовский». С той поры жил Твардовский, не ведая забот. Стоило ему взмахнуть своей волшебной тростью, и все было к его услугам. Ни в чем не знал отказа. Конь, что на вывеске в трактире нарисован, служил ему верным скакуном. А частенько верхом на петухе летал Твардовский в Краковский замок к королю, чтобы его колдовскими своими трюками развлечь и позабавить. Золото у Твардовского было, что песка на речном берегу, серебра в алькушских землях целые горы. А вскоре он и жениться надумал. В Кракове на рынке приглянулась ему хорошая горожанка, что горшками да мисками торговала. Бойкая и смелая она была, умом и красотой славилась. Многие к ней сватались, да только получали отказ. Никто ей угодить не мог. А чтобы от женихов отделаться, она говорила, что выйдет замуж за того, кто разгадает одну мудреную загадку. Прослышав про это, Твардовский вырядился в лохмотья, на лице морщины нарисовал, волосы пудрой припорошил, будто седина это, и

в мужья, красавица!» А она расхохоталась, глядя на старика, но шутки ради показывает ему на большую плетеную бутыль и спрашивает: «Угадай-ка, сделай милость, что за тварь здесь поселилась? Кто здесь? Рыба, птица, уж? Угадаешь? Ты мой муж!» Не успела до конца договорить, а Твардовский уже кричит: «Угадал я, плутовка! Пчелка это!» Бутыль выпала у девушки из рук и, ударившись о камень, разлетелась в мелкие осколки. А Твардовский смеется: «Готовься к свадьбе, красавица!» Девушка в слезы. При виде девичьих слез дрогнуло у Твардовского сердце от жалости. С помощью волшебных слов мигом расстался он с жалким рубищем, стер с лица морщины, волосы в локоны уложил. Стоит перед девушкой в новом кафтане, в плаще с меховым подбоем, в бархатных панталонах и туфлях с бриллиантовыми застежками. На груди золотая цепь поблескивает. «Вот он я! Выходи за меня замуж, не пожалеешь! В шелка и в бархат тебя одену, птичьего молока раздобуду!» Но девушка ничуть не обрадовалась. «А мне ваши богатства, золото, бриллианты да деньги чертовы не нужны. Сама себе на хлеб заработаю». И после замужества по-прежнему продавала в торговых рядах горшки да миски. Твардовский как огня боялся своей супруги, ни в чем ей не перечил. И только иногда, чтобы душу отвести, приказывал заложить 4 лошадей и в сопровождении конной свиты отправлялся в своей карете на краковский рынок, а там слуги его, словно саранча, налетали на торговый ряд, где пани Твардовская стояла, и разбивали все горшки да миски. Пани Твардовская в крик на весь рынок гласила, проклиная лоботрясов и бездельников, погубивших ее товар. А пан Твардовский тем временем сидел в карете, откинувшись на бархатные подушки, и посмеивался в кулак, слушая, как его супруга бранится. Много о Твардовском, о его проделках и забавах рассказывали люди. Знали его не только в Кракове, но и в маленьком городишке Кельцах. Там он не раз с ведьмами на Лысой горе отплясывал. А черту на службе у Твардовского солоно приходилось. Чуть что, хозяин его к себе требует. То велит из песка свить веревку, то дом из маковых зерен построить, то в леса да болота за лечебными травами для своих больных гонит. Ведь Твардовский был еще и лекарем знаменитым и от многих людей сумел смерть отвести. Шли годы. Пан Твардовский жил не тужил, росла его слава, а бедный черт совсем зачах у своего хозяина на побегушках. «Ну, погоди, — думал он, — придет время, сочтемся». Но Твардовский не поддавался нечистому. Правда, раз, спасаясь от своей сварливой супруги, попал он в лес, а волшебную свою трость дома забыл. Идет он по лесной просеке и размышляет, чем бы ему еще мир удивить, а тут, откуда ни возьмись, выскочил черт и хвать его за полы плаща. «Вот ты где мне попался», — говорит. «Ну, теперь я тебя не выпущу. В Рим со мной пойдешь». Но Твардовский рванулся раз,

другой, третий. Таинственное заклятие произнес и сбросил с себя черта. Отлетел черт в сторону, ударился об сосну. Зубами заскрежетал от злости, вырвал дерево с корнем и швырнул в Твардовского. Прямо по ноге ему угодил. Но и на этот раз сумел Твардовский от черта избавиться. Еле живой до дому добрался и долго потом сломанную ногу лечил. Но ни заговоры, ни заклятия не помогли. С той поры Твардовский всегда ходил, опираясь на трость, а люди прозвали его Колченогим. Время шло, и надоело нечистому за душой хитроумного волшебника гоняться. И вот однажды, обернувшись дворянином, явился он к Твардовскому и с низкими поклонами стал его просить, умолять к своему хозяину.

хозяину, знатному вельможе, в замок пожаловать. Травами да заклинаниями смерть от него отогнать. Так искусно прикидывался черт, что не заметил волшебник подвоха и поддался на уговоры. Сели они в карету и поехали. Едут они, едут, вокруг лес густой, кони притомились, а замка нет как нет. Наконец выехали на столбовую дорогу, смотрят, у дороги корчма стоит. В окнах огонь горит, шумно там, людно. «Уж больно долго ты меня по лесам да болотам водил, не грех и в трактир заглянуть, подкрепиться», — говорит твардовский черт. Только переступили они порог, как со всех сторон на крышу старые вороны, совы и филины слетелись. Закаркали, заухали, закричали, да так громко, что гости от страха чуть под стол не попадали. Понял твардовский, что беда ему угрожает, а какая — не ведает, но только смотрит. А вместо учтивого дворянина перед ним его старый знакомый. Черт! Из-под фрака хвост торчит, из-под шляпы рожки выглядывают. Сам стоит, руки в боки да ухмыляется. «Ну, пан Твардовский, теперь ты мой. Знаешь, куда мы с тобой прибыли? В Рим!» Так эта корчма называлась. При этих словах испугался пан Твардовский не на шутку, но не подал виду. «Ну, это мы еще посмотрим, хвостатый!» говорит, а сам скорее к дверям. И не успел черт опомниться, как Твардовский выхватил младенца из колыбели, что у печи стояло, и бросился с ним к порогу. Вам известно, что черт младенца тронуть не смеет. Только хотел было Твардовский с младенцем на руках переступить порог, как черт крикнул ему вдогонку: «Так-то ты, пан Твардовский, свое слово держишь! А ведь слово для благородного человека — закон!» Услышав такие речи, пан Твардовский от порога тотчас же повернул обратно, младенца испуганной матери передал и говорит: «Твоя правда, бес! Коня на вожжах не удержишь, а слова сказанного не воротишь. Забирай меня с собой!» А черту только этого и надо. Подскочил он к Твардовскому, вцепился в него и вместе с ним вылетел из корчмы. Закаркали вороны, заухали филины да совы и заклубились вокруг них черной тучей. Но только птицы вскоре вернулись на землю, потому что черт с паном Твардовским поднимались все выше и выше, выше гор высоких, выше звезд далеких, туда, куда ни орел, ни сокол не залетают. Вот и луна совсем близко, круглая, ясная, серебристая, тихо на ней, тоскливо да пустынно. Глянул Твардовский вниз на город, на королевский замок, на старую рыночную площадь с ее каменными башнями, которые сверху показались ему такими красивыми, и сердце у него сжалось от боли. Вспомнил он свои молодые годы, в те времена, когда он еще не вступил в сделку с чертом и был свободен и счастлив. Глубоко вздохнул он, и навстречу бегущим мимо тучам и уходящей все дальше от него земле запел песню,

0: которой его в детстве мать учила. И, видно, материнская песня была сильнее любых заклинаний. Кончил Твардовский петь, оглянулся по сторонам и видит, что черт сгинул куда-то, а сам он парит высоко в небе возле луны. Иногда в ясные ночи на луне можно разглядеть темное пятнышко. Люди говорят, что это маг и чародей пан Твардовский. Сидит он там и смотрит вниз на покинутую им землю.
1: Другие сказки слушай на сайте dtfm.ru, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Русское радио.
1: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
2: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
3: Подожди, лисичка.

0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
1: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампа, щетка.
2: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей».

0: По пятницу на детском радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
0: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А это слон. Самое большое животное на Земле.
10: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
11: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
12: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Собакам тоже снятся сны. Четвероногие друзья человека часто подергивают лапами во сне. Хозяева уверены, что животным снится в это время погоня, игра или схватка. Ученые считают, что так оно и есть на самом деле. Мозг собак во сне обрабатывает все происходящее за день, так же, как это происходит у людей. Только у хвостатых сны вызывают запахи, которые питомец ощущает даже в сонном состоянии.

0: На 100%, конечно, убедиться в этом нельзя, потому что еще ни одна собака не пожаловалась на сон, в котором не смогла найти косточку, закопанную после ужина.
1: А знаете ли вы, что...
0: Робота научили собирать кубик Рубика. Побить новый рекорд в мире спид-кубинга. Так называются состязания по сборке кубика Рубика на скорость. Для того, чтобы собрать головоломку, понадобилось меньше секунды. Такого результата удалось добиться не человеку, а роботу. Железного рекордсмена собрала команда инженеров из крупной японской компании. И это не первая их попытка научить машину справляться с кубиком Рубика. Поначалу у робота уходила минута, а теперь 0,3 доли секунды. Ловкость рук и никакого мошенничества.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Скелет динозавра может найти каждый. В Самарской области тракторист Амир Зарифов во время работы в поле нашел остатки ихтиозавра, водного ящера. Ихтиозавр дословно переводится с греческого как «рыба-ящер». Современник динозавров жил в воде и питался рыбой. По меркам тех времен был не очень большим. С автомобиль. Его скелет отлично сохранился, хотя пролежал под тонким слоем земли много миллионов лет. Можно даже определить, каким был его последний ужин. Между ребер в районе живота остались рыбья чешуя и кусочки раковин моллюсков. Рыба-ящер.

0: Ящер отправится в один из музеев России и поможет ребятам и взрослым изучать историю Древнего моря и его обитателей. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
2: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква, кваникулы и путешествовать. Вот только утки — это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, что ты там на небе ищешь?
2: Звездами любуюсь, глобус. Где только мы с тобой не были. А как было бы здорово отправиться в космическое путешествие.
1: В космическое? Это можно.
2: А какое будет задание?
1: Найти мокрого соловья.
2: Какого соловья?
1: Мокрого, лягушка. Мокрого. А не найдем, сама знаешь. Кончится моя магия. Кручу, верчу.
2: За мокрым соловьем лечу.
3: О, глобус, лягушка, как добрались?
2: Ой, великолепно, уважаемый автор. Но только я мечтала отправиться к звездам. А мы оказались, ракета.
3: Ну, конечно, ракета, лягушка. Ведь вы в Калуге, в одном из самых космических городов России. Это Восток-1. На точно такой же ракете отправился в космос первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Теперь ракета – экспонат музея космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского.
2: Циолковский! Знаю этого ученого. Я о нем читала. Его называют отцом космонавтики. В начале прошлого века именно он предлагал запускать в космическое пространство орбитальные станции, придумал космический лифт. Рассчитал, как летать вокруг Земли и как можно улететь из нашей Солнечной системы.
1: Зайдем, посмотрим.
2: Конечно. Это же луноходы. О, этот шарик мне знаком. Это первый искусственный спутник Земли.
1: Макет орбитальной станции «Мир». Скафандры космонавтов.
2: Так, а тут что? Кресла, экраны, ква-ква какие-то.
3: Это, лягушка, симулятор. Хочешь попробовать себя в роли космонавта и пристыковать космический корабль к орбитальной станции?
2: Конечно, хочу. Так, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
3: В кафе-музее гостей ждут космические тюбики с борщом, кашей с мясом или компотом. Кстати, сейчас, лягушка, большинство космических блюд

0: упаковывают в пластик или банки. Но космическое питание – это еще не все. Калуга славится своим необыкновенным тестом.
1: Тестом?
0: Калужское тесто. Так называется местный десерт. Попробуй.
1: Шарики размером с теннисный. Вкус. Сладко-пряный с легкой горчинкой.
2: Это от ржаных сухариков. Знаю я это тесто. Сухарики мелко размалывают и смешивают с горячим сахарным или медовым сиропом, пряностями, гвоздикой, корицей, анисом. А также добавляют, например, миндаль и другие орехи. И цукаты.
1: Просто рассыпается во рту. Тесто, спутники – это все замечательно и чудесно. А где же мы мокрого соловья будем искать? Что тут в Калуге еще есть такого необыкновенного?
0: Калуга – древний город. Есть и величественные храмы, и купеческие дома, старинные музеи, парки, усадьбы, смотровые площадки. С них можно любоваться на красавицу Аку. А еще тут много памятников.
1: Вижу. Девушка стоит с табличкой, а на табличке вопрос. Нет лишнего билета.
0: Да, перед театром. А недалеко бронзовый денежный мешок.
1: Блестит.
2: Так это потому, что его все трут на удачу.
0: А перед университетом сидит любимец студентов. Кот-ученый в очках и с книгой. А еще есть городовой с собачкой. А еще...
1: сказочный теремок.
0: Это лягушка «Дом мастеров».
1: Может, тут найдется мокрый соловей?
2: Посмотрим, посмотрим.
1: Игрушки! Ух, глиняные!
0: Это хлудневская игрушка. Такие глиняные фигурки в деревне Хлуднево, что недалеко от Калуги, делают уже 5 веков. Петушки, кони, козы, коровы, медведи, всадники, барыни с детишками. Игрушки цветные. Черный цвет делали из отвара ольховых веток. Оранжевый – из зверобоя. Светло-желтый – из цветов ромашки. Темно-синий – из васильков. Зеленый – из черной ржи. Желтый – из гречихи и луковой шелухи. О как!
1: А что это за горшочек с ручкой? Интересно. А в ручке-то дырочка.
0: А ты, лягушка, в горшочек этот воды налей и подуй.

0: а внутри свистулька. Как соловей свистит?
1: Вода?
0: Соловей! Мокрый соловей! Нашла, нашла! Кто бы мог подумать, Глобус, что в таком космическом городе, как Калуга, есть древние игрушки, такие как мокрый соловей?
2: В этом-то и богатство земель русских. Будущее здесь всегда рядом с прошлым.
0: Да, вот калужское тесто, знаменитый десерт. Сейчас чайку заварим, отведаем и будем к новым кваква-кваникулам готовиться.

0: ревниво охраняя свои снега.
1: Ревниво охраняя свои снега.
2: Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море огромный черт.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 2 октября с 18.30 до 19.00, 4 октября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Секрет.
1: Он чуть что, закипает и...
2: Во-во-во, во-во-во!
1: А она ему... Си-си-сю, си-си-сю!
2: Он ей... А я думаю так.
1: А она ему... А я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю. Особенно Веснушку. Кипятошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей».
3: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1110-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495.

0: 925-921-40-41.
1: Человек на 90% состоит из воды.
2: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
1: А почему?
2: А потому что он слушает...
3: Детское радио.
1: Не торопись взрослеть.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! Это Захар, спортивный комментатор детского радио. Давайте-ка начну я с загадки. Зеленая травка, ровное поле. Любителям бегать просто раздолье. Палки крючком, белые мячики. В нее играют девочки, мальчики. Эта игра нравится мне. Люблю играть я в... Ну, договаривайте. Нет, Саша, не в карате. А правильный ответ, ну... Эта игра нравится мне. Люблю играть я в хоккей на траве. Говорят, хоккей на траве чуть ли не самая первая спортивная игра в мире. Придумали ее пастухи, причем французские. Было это примерно так. Bonjour, monsieur Jean. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, oui. Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов. Ну и началась битва, естественно, спортивная. Пастухи делали мячики из того, что попадалось под руку. Из травы, обрывков ткани, а то и вовсе брали подходящий камень и гоняли его по пастбищу, оно же игровое поле, своими посохами. Почему это были именно французские пастухи, а не, скажем, итальянские? Да потому что слово «хуке», то бишь «хоккей», произошло от старофранцузского «крюк». Раз слово французское, то и пастухи тоже. Логично? Нелогично, возмутились древние египтяне. Какие такие французы? Это мы, египтяне, хоккей придумали. Действительно, самое старое изображение игры в хоккей на траве нашли именно в Египте. Картинки больше 4000 лет. На рисунке два человека с клюшками бьются за мяч, а вокруг стоят другие игроки и кричат на своем древнеегипетском языке «Оле, оле, оле!». Ну, кроме одной картинки, ничего, правда, не нашли. Так что все

0: Тетки решили, игру придумали французы. Сейчас хоккей на траве любят во всем мире. И это чистая правда. Где доказательства, Вить? Да пожалуйста! Международная федерация хоккея на траве объединяет почти 140 стран, включая, конечно же, Россию. Особенно много фанатов травяного хоккея в жарких странах – в Индии, Аргентине и Австралии. Снега там не бывает, а полей с травкой – ну, сколько хочешь. Правила просты. В хоккей на траве играют две команды по 11 человек в каждой. 10 игроков и один вратарь. Цель игры, ясное дело, загнать мяч в ворота соперника. Ну, проще говоря, кто больше голов заколотил, тот и молодец. Правда, забить ой как непросто. Касаться мяча можно только клюшкой. Руками или ногами вообще ни-ни. Это вам не футбол. Но вратарю вот можно. Ногами, руками, телом, головой, в общем, чем угодно. Отбивай, хватай, но только не ложиться. Ложиться на мячик категорически нельзя. Клюшка в травяном хоккее не такая, как в обычном. По форме она, знаете, больше похожа на новогодний леденец с крючком на конце. Так что привет от пастухов. Одеваются игроки-мужчины в футболки и шорты, а женщины в футболки и спортивные юбки. Для защиты хоккеистам и хоккеисткам хватает щитков. Их носят под гетрами. Гетры – это такие носки до колен, ну, типа гольфов. Только вратарю приходится надевать еще и перчатки, и кольчугу, и маски, и щитки. Мячик в хоккее на траве хоть и маленький, но твердый, и летит он ой как быстро. Ну, давайте-ка еще немного о правилах. Матч делится на два тайма. Каждый тайм длится 35 минут, но это чуть меньше школьного урока. Толкаться, наступать на ноги, задерживать соперника телом нельзя. За это судья сначала скажет «ай-яй-яй», во второй раз покажет карточку, там, зеленую или желтую, ну а на третий покажет красную и... Нет, Вася, родителей вызывать не будет. Просто возьмет и удалит игрока с поля. Вот и все. Типа «гуляй, Вася, грубиянам на поле не место». В нашей стране тоже любят играть в хоккей на траве. В середине прошлого века появились как мужские, так и женские команды. Наши травяные хоккеисты принимают участие во всех главных мировых соревнованиях. Хоккей на траве стал олимпийским видом спорта более 100 лет назад. Россия в Олимпийских играх тоже участвует. Будем тренироваться, играть и, конечно же, побеждать. Ну, на этом все. Я пошел на тренировку. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.

0: до 9. Детское радио.
1: Детское радио.

0: Далее в нашей программе.
1: Уроки любопытства с дядей Сашей.
2: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: Здравствуйте! В очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес:
0: да, решил выступать. Хрум. Школа юного детектива на детском радио.
1: Реклама.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и

0: Тема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама.
4: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет.
7: Детское радио любит вся семья.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В Москве 10 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
5: Ау! Есть здесь кто-нибудь? Эй! Ну хоть кто-то! Эх, так темно, не пойму даже, куда это я попал. Какое-то подземелье. А время-то, время. Ой, пора же уроки любопытства начинать, ребятки. Ау, вы меня слышите? Хорошо, тогда всем привет. Начинаем. Но, правда, какие-то странные у нас уроки любопытства получаются. Интересно узнать, куда я попал. А еще, почему я здесь оказался. Тут очень темно, довольно сыро и прохладно. Из чего можно сделать вывод, что я очутился в подземелье. Правильно? А вот кто и зачем меня сюда перенес? Даже представить не могу. Наверняка в этом деле какой-то сказочный чародей замешан. И что ему нужно, интересно? Сидел я себе спокойно в студии. Да, и вдруг раздался странный звук, и все вокруг завертелось. А я вот, честное слово, никакие заклинания не произносил, никакого зелья не варил. Знаете, читал себе новости в интернете и узнал вот, что позавчера исполнилось 130 лет со дня рождения Сергея Аксакова, как раз вот автора всеми любимой сказки «Аленький цветочек» в этом месте. И... О! Слышите? Опять этот звук какой-то странный.

Итак, друзья, опытным путем мне удалось установить, что этот звук раздается всегда, как только я громко произношу название сказки «Аленький цветочек». О, о, вот, опять! Слышите? Любопытно. Так что же это получается? Чудище, что ли, меня похитило? Ну, тогда для чего? Я же не купеческая дочь. Значит, расколдовать его не смогу. Это он прекрасно знает. Неужели оно решило мной полакомиться? Эй, чудища! Я невкусный! Совсем невкусный! Я почтальон, а не бульон и не котлета. Ой, так, стоп, спокойно, дядя Саша. Чудище в сказке вовсе не такое уж кровожадное. Нет, здесь что-то другое. Но что? Что мне сделать, чтобы в студию детского радио вернуться? Ух ты! Ой, вот спасибо, а! Как-то посветлее стало. Но это не просто свет зажегся, ребятки, а на стене подземелья надпись засияла огромными буквами. Я вам ее сейчас зачитаю. Все вы только сказку про аленький цветочек знаете, а больше об этом писателе ничего и не ведаете. Но вот что, выйдет отсюда лишь тот, кто кроме сказки что-то про Сергея Аксакова расскажет. Да и сказку, вы думаете, плохо помните? Вот первый вопрос. Что купецкая дочь получила, чтобы из моего царства домой попасть, а после сюда вернуться? Ого! Уважаемые чудища! Вы ошибаетесь! Мы с ребятами и сказку помним, и кое-что еще прекрасного, еще про этого писателя мы тоже кое-что знаем. Ну, чего не знаем, в учебнике по литературе или в интернете посмотрим, а? Правда, ребятки, вы же мне поможете. Вот давайте, позвоните сейчас и расскажите, что получится. Вернее, так, подожди, телефон-то здесь у меня? Да, здесь. Итак, что получила купеческая дочь от чудища, чтобы, значит, домой попасть и с батюшкой повидаться? Телефон работает. Так, 84951345664. Звоните.

0: Алло, алло, алло.
1: Здравствуйте.
0: Алло. Здравствуйте. Так, кто это?
1: Артём.
0: А ты откуда у нас, Артём?
1: Из Тюмени.
0: Привет, привет. Я почтальон, дядя Саша, с детского радио. Правда, здесь условия совсем не детские. Ты слышал?
1: Угу.
0: Да? Первый вопрос чудище задало. Что получила купецкая дочь от чудища, чтобы попасть домой и повидаться с батюшкой своим?
1: Кольцо.
0: Так, так, так, так, так. Это не просто кольцо, а золотой перстень, да?
1: Угу.
0: Что надо было на правый мизинец надеть, и готово. А ты любишь читать, Артём?
1: Да. Довольно много книг перечитал.
0: Какие?
1: Например, рассказываю из русской истории, как папа был маленьким, старый Хоттабыч, разные энциклопедии.
0: Угу. То есть время на чтение находишь?
1: Ну да, много времени.
0: Это прекрасно. Когда есть свободное время, и ты книжки читаешь. Просто замечательно. Так, колечко, колечко, колечко. Артём, спасибо. Сейчас я чудище-то все это и выложу.

Ну вот, друзья мои, на первый вопрос мы с вами ответили, и теперь я уже не в подземелье, а в чаще лесной. Но это уже неплохо. А чтобы в студию детского радио, значит, вернуться, нам, очевидно, весь квест пройти придется. Ну что ж, так, уважаемое чудище, я готов рассказать кое-что увлекательное о писателе Сергее Аксакове и даже показать. Только вот мне потребуется какое-нибудь устройство. Может, найдется у вас в хозяйстве какой-нибудь волшебный кристалл или там яблочко на блюдечке, а? А, яблочко у вас же есть. Отлично, отлично. Вот, хорошо. Замечательно, спасибо. Сейчас мы его по блюдечку пустим. Вот, смотрите. Уважаемые чудища, нравится вам пейзаж? Это остров Лемнос. Видите этого греческого воина в оливковой роще? Это Филактет, лучник, который участвовал в Троянской войне, но был ранен. И потому здесь остался, а войско дальше двинулось. Но вы не переживайте, Геракл поможет Филактету. Тот залечит раны и примет участие в осаде Трои. Ну как, интересная история? О, тот же! Это сюжет трагедии древнегреческого драматурга Софокла «Филактет». Одно из 7 произведений, целиком дошедших до наших дней. Между прочим, на русский язык эту трагедию и перевел именно Сергей Тимофеевич Аксаков.

Ну вот, друзья, еще один этап квеста мы с вами преодолели. Обрадовалось, значит, чудище тому, что мы знаем о Сергее Тимофеевиче Аксакове, что он не только книжки писал, но еще и произведения других авторов с иностранных языков переводил. Знакомил с ними нашего читателя. Я вот... Уважаемое чудище! Да, вы меня слышите? Я еще кое-что интересное готов рассказать. Ну-ка, яблочко, давай, катись по блюдечку. Вот так. Смотрите, смотрите, на блюдечко. Видите, на сцене театра артисты в камзолах и париках. Это постановка пьесы французского драматурга Жана Батиста Мольера. Его замечательные комедии тоже были переведены писателем Аксаковым, и русские зрители получили возможность увидеть их на сцене. А еще Аксаков переводил на русский язык разные романы. И те, кто иностранных языков не знал, тоже могли эти книжки прочесть. Многие хорошо известные вам литераторы переводили с разных языков. Самуил Маршак, Корней Чуковский. Вот и Сергей Тимофеевич Аксаков, он тоже такое большое дело для нас делал. Только вот намного раньше тех, кого я только что перечислил. О, смотрите-ка. Еловые ветви раздвинулись, и передо мной показалась тропинка, ведущая из леса. Еще один этап квеста, значит, мы с вами, ребятки, преодолели.

0: радио. Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа. Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
3: Я расскажу вам все. Стародавние времена, то ли в Булонии, то ли в Гасконии, а может и в самой Бургундии, жил-был старый мельник. И было у него три сына.
4: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
5: По синему морю, к зеленой земле.
6: А вы мою маму не видели?
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ББ. Срок проведения акции с 14 октября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/mvb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
14: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Ну вот, иду я, значит, по дорожке и понимаю, ребятки, что дорожка-то эта тоже, оказывается, непростая. И не закончится она, пока мы следующий этап квеста не пройдем. Что ж тебе, чудище-то, еще рассказать, а? О, снова огненные буквы вспыхнули. Слово «игра» появилось. Ха-ха-ха. Да-да-да. Да, я знаю. Писатель Аксаков был еще и театральным критиком. Писал критические статьи об игре актеров. Правда, в начале 19 века, когда жил писатель, актеры считались на службе его величества, и плохо говорить о них запрещалось. Но как только этот запрет сняли, то Аксаков сразу опубликовал в «Вестнике Европы» мысли и замечания о театральном искусстве. Писал он там и о достоинствах, и о недостатках пьес, и об актерских работах, удачных, неудачных.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Что такое? Что я не так рассказал, а? А, вот оно что, ребята. Чудище не актерскую игру имело в виду. Оно хочет, чтобы мы с вами его игре научили. С какой же игрой его познакомить, а? Ну, пусть будет «Верю-не верю». Ребятки, кто готов показать чудищу, как играть в эту игру, звоните 84951345664.

0: Друзья мои, ну что ж, игра стартует.
1: Верю, не верю.
0: А играть мы будем с Викой из Кемерово. Здравствуй, Виктория.
2: Здравствуйте.
0: Приветствую тебя. Вот если бы ты оказалась на месте младшей купеческой дочки, испугалась бы ты чудища?
2: Ну, маленько.
0: Немножко. А да. Как бы ты потом с ним, ну, познакомилась, вот как бы подружилась-то? Как контакт налаживала?
2: Ну, просто ему какую-нибудь сказку рассказала.
0: Угу. То есть рассказала, как вы поживаете, там, как живете, что у вас интересного.
2: Ну, друг, да.
0: Как-то надо же все-таки подружиться. Хоть оно и страшное да. на вид, и дикое, а на самом деле очень даже оказалось неплохое. Вот
2: да.
0: Когда не можешь с кем-то подружиться, это, наверное, плохо.
2: Как да, очень плохо.
0: Как заводить себе друзей?
2: Ну, я обычно завожу друзей, просто подхожу, говорю привет и начинаю общаться, а потом мне предлагают давай дружить, и я соглашаюсь.
0: Ну, отлично. Значит, для тебя это все просто. Не всем просто. Некоторые стесняются, комплексы какие-то, ну, вот видишь, а у тебя с этим нет проблем. Вик, я предлагаю поиграть. Играть мы будем в игру «Верю-не верю». Вот. Наши уроки любопытства сегодня посвящены Сергею Аксакову, писателю, переводчику, писателю, критику. Вот. И свою историю про него для нас записала друг детского радио, писательница Марина Тараненко. Мы сейчас все вместе послушаем то, что она расскажет, а потом ты нам ответишь, веришь ты в то, что она рассказывает, или не веришь. Идет?
2: Хорошо.
0: Тогда слушаем.
3: Здравствуйте, ребята. Я Марина Тараненко, детский писатель. Верите ли вы, что в усадьбе Абрамцева Сергея Аксакова чаще всего можно было увидеть с телефоном в руке?
0: Веришь ли ты в то, что в усадьбе Аксакова, в Абрамцево, там, где он жил, творил, работал, чаще всего его крестьяне видели с телефоном в руке?
2: Верю.
0: Веришь?
2: Да.
0: Ну, а теперь давай послушаем саму Марину. Так ли это?
3: Конечно, это неправда. Чаще всего писателя можно было увидеть с удочкой в руке. Сам он так писал об этом. «Люблю я, зонтиком прикрытый, в речном изгибе под кустом, сидеть от ветра под защитой, согретый теплым зипуном. Сидеть и ждать с терпением страстным, закинув удочки мои в зеленоватые струи, вглубь вори тихой и неясной. Глаз не спускаюсь на плавка, хоть он лежит без изменения, но вдруг чуть видное движение, и вздрогнет сердце рыбака».
0: Очень любил писатель Аксаков рыбалку. Ну, как знать, если бы в то время были телефоны такие, как у нас, наверняка он и там тоже много бы времени проводил. 130 лет назад никаких мобильных телефонов не было, но у нас все равно есть утешительный приз. Дорогая наша Вика, ты получаешь альбом детского радио за участие в игре. Спасибо. Сама-то ты в телефоне много времени проводишь, да, наверное?
2: Не, очень мало. Я больше люблю читать, собирать лего.
0: Вот. Видишь, как хорошо. Значит, еще раз тебе аплодисменты. Ну, спасибо, спасибо, Вика. Надеюсь, чудище научилось нашей игре. На этом она завершена. Ну что, чудище? Эй!

0: Понятно, как играть «Верю, не верю». Ну вот, будешь играть с друзьями. Друзья-то у тебя есть, а?
1: Кивает головой.
2: Не верю.

0: Уроки любопытства.
1: Ох, ребятки, все-таки мы еще на один шаг приблизились к выходу из волшебного царства. Чудище согласилось, что это важная информация писателя Сергея Аксакова, то, что он театральным критиком был. Вот удивительно. Писатель, переводчик, критик. Он же три профессии совмещал, как бы это сейчас сказали. Да. Смотрите-ка, привела меня дорожка к реке. А как переправиться на другой берег, я не знаю. Моста что-то не наблюдается поблизости. Так, чтобы переправиться, наверное, нам еще что-то нужно про писателя Аксакова вспомнить. Честно говоря, друзья, как-то несправедливо выходит. Столько он хорошего и нужного сделал. И ведь и правда, многие люди с его именем только сказку «Аленький цветочек» связывают. Хотя сказка и в самом деле замечательная. И, между прочим, это сказка-рекордсмен. Я знаю один любопытный факт. Спектакль «Аленький цветочек», который когда-то поставили в театре имени Пушкина в Москве, вошел в Книгу рекордов России как самый долго идущий детский спектакль. Но не в том смысле, что он длинный, а в том, что премьера состоялась в середине прошлого века, в 1950 году, и с тех пор его показали более 4000 раз, а?

0: О, смотрите-ка, вот и лодка появилась. Правда, перебраться через реку все равно пока не получится. К лодке же весла нужны. Уважаемые чудища! Отдайте, пожалуйста, весла, а?
1: Ну, пожалуйста!
0: Не дает. Ну что же, сяду пока на пенек, но не съем пирожок, как в сказке, я кое-что расскажу, вернее, прочту. Я мог читать с утра до вечера так много, что мама забеспокоилась. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению. Книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные назначенные ею часы. Я читал свои книжки с восторгом. В детском уме моем произошел совершеннейший переворот, и для меня открылся новый мир. Я узнал, что такое молния, воздух, облака, узнал про образование дождя и происхождение снега. Так, слышу, чудище довольно. Еще бы. Ведь сейчас я прочел отрывок из книжки «Детские годы Багрова внука». Это вторая часть трилогии. Трилогией называется, ребятки, произведение из трех книг, связанных между собой сюжетами и героями. Но каждую книгу из них можно читать и отдельно. Сергей Аксаков сначала написал семейную хронику, потом вторую часть «Детские годы Багрова внука» и следом третью «Воспоминания». Вот такая трилогия. Теперь вы такое слово знаете. Эти книги автобиографические. А кто из вас знает, что значит автобиографическая? О ком пишет автор? Кто скрывается за героем книги? 8-495-134-5664. Звоните, чудище, мы сейчас тебе еще на один вопрос ответим.

0: Итак, друзья, давайте поговорим о том, что значит, что такое автобиографическая книга. С нами Соня из Саратова. Привет, Сонечка.
1: Привет.
0: Ну, вопрос не очень сложный, наверное, да?
1: Нет, не сложный.
0: Для тебя. Ну, рассказывай, что же значит автобиографическая?
1: Автобиографическая книга – это когда автор рассказывает что-то из своей жизни.
0: То есть...
1: Ну, не обязательно автор, человек рассказывает о ком-то, о моментах из жизни.
0: Да, он пишет, какого-то героя может вывести, но часто

0: скрывается под героем главным, сам, да? Описывает свою жизнь от лица какого-то вымышленного персонажа. Ты читала такие книжки? Не помнишь?
1: Не часто читала что-то такое, но в основном я читаю фантастику.
0: Так, фантастику. А какую?
1: Ну, что-то по типу Гарри Поттера. Читаю книгу «Дети леса» сейчас. «Приключения кота-детектива».
0: Про волшебного кота.
1: Да.
0: Приключения. А вот «Приключения кота-детектива» — это что там такое?
1: Там кот, девочка стали обмениваться мыслями, понимают очень сильно друг друга и раскрывают очень много преступлений.
0: Угу. Но тебе интересно?
1: Да, мне интересно.
0: Надо же, кот-детектив. Любопытно. Ну что, ребятки, вот мы и узнали, подробно разложили, что такое же автобиографическая книга. За это Соне спасибо. И следуем дальше. Я думаю, что чудище сейчас обрадовался.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
4: Ничегошеньки не понимаю.
5: С Веснушкой и Кипитошей.
6: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
7: Веснушка, ну быстрее!
8: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
9: Кто там?
4: Ничегошеньки, не понимаю.
5: На этой неделе на детском радио.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
10: Сказку слушать. А ты?
11: И я.
10: Включай.
11: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
10: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: Ноль плюс. Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в конце.

0: концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: А знаете ли вы что?
5: Собака может рисовать не хуже человека.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Москве 11 часов. Мур.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
3: Нет!
2: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
4: Уроки любопытства.
2: С почтальоном дядей Сашей.
0: Не пойму, ребята, почему-то весла так и не появились. Хотя чудищу явно понравилось, когда я отрывок из книжки прочел. Может, еще что-нибудь почитать? О, неожиданно буквы вспыхнули, ребятки. Сейчас прочитаю. Много вы знаете, а не все. Книгу прочитали, а главное, не сказали. Восклицательный знак. Интересно, что же это за главное-то? Что в книге «Детские годы Багрова внука» Сергей Тимофеевич Аксаков о своем детстве, получается, рассказывал? Да, это мы выяснили. Так я про это говорил. Что я еще помню? А что эта книжка? Так. В рукописи называлась «Дедушкины рассказы». И было у книги посвящение внучке Оленьке. Вот. Так. Вспомнил. Ребятки, главное вспомнил. Сказка «Аленький цветочек» впервые напечатана именно как приложение к этой книге. Сергей Тимофеевич слышал похожую сказку в своем детстве. В повести про Багрова внука есть такой эпизод. Мальчик долго болел, плохо спал. И тогда позвали к нему ключницу Пелагею, а та знала и могла придумывать разные волшебные сказки. Вот она-то и рассказала маленькому Сереже сказку про

Да-да, ребята, это история про ключницу Пелагею и болеющего мальчика, и жизни писателя. Сергей Аксаков, как он говорил потом, записал эту сказку по памяти и после непременно решил вставить ее в свою повесть. Но опубликовал ее отдельной книгой, чтобы не прерывать повествование про мальчика Сережу, не отвлекать читателя. И в самом деле сказка увлекательная, с превращениями и приключениями. А мальчик Сережа из книжки, который, кстати, должен был под рассказы ключницы заснуть, спать не хотел, а хотел слушать, что же было дальше. Так что про Сережу история в одной книжке, а про аленький цветочек в другой. И обе эти истории интересные. Ну вот, весла я, наконец, получил. Сейчас через речку переправлюсь, а там, надеюсь, уже и до студии детского радио рукой подать. Между прочим, и сказку писатель сначала хотел назвать «Оленькин цветочек». Тоже внучке своей посвятил. У Сергея Аксакова была очень большая семья. 11 детей, представьте, из которых двое стали писателями. Один сын губернатором, а дочь Вера написала интересные мемуары, воспоминания о своей жизни. Ребятки, а сейчас позвоните и расскажите, какая ваша самая любимая засыпательная сказка? Или таких сказок у вас много? Звоните 8495-134-5664.

0: есть у нас ребята. Это Анечка из Москвы и Макар из Екатеринбурга. Приветствую вас.
1: Привет.
0: Ну, давайте мы, наверное, начнем с Ани. Макар, уступаем ей, да, место?
1: Моя любимая история, так сказать, или даже роман, это «Хроники Нарнии» Льюиса Кэрролла.
0: Слушай-ка, а «Хроники Нарнии» Кэрролла? Да?
1: Ну, «Хроники Нарнии».
0: Да, другой Кэрролл это, да? Есть автор «Алисы в стране чудес». Понятно, Анечка. Так подожди, это засыпательная у тебя книжка? Или
1: да,
0: просто?
1: Да, мне нравятся истории, которые...
0: Самые
1: там...
0: любимые. Макар, а у тебя что?
2: Мы ее недавно читали, а просто любимая книга у меня это «Мумитроль».
0: Угу. Прекрасно, прекрасно. А вот под какие сказки вы засыпали в детстве? Помните, Ань? Тебе кто-нибудь сказки рассказывал? Может, читали? Или Макар? Вот что-то тебе читали родители или бабушка, может быть, дедушка?
2: Мне и сейчас иногда читают, и раньше читали «Мумитроля», а сейчас какую-то другую книгу, разные книги читают.
0: Разные книги
2: «Гулливера» недавно читали.
0: Ага. А мне вот дедушка в детстве всегда рассказывал одну и ту же сказку про Машеньку и медведя. И тогда он зевал, запутывался и забывал, и тогда я ему подсказывал. Потому что я ее помнил наизусть. Но все равно мне нравилось слушать. Каждый раз. Вот я под эту сказку засыпал. Спасибо, Анечка и Макар. Ну что, я надеюсь, что чудищу наш разговор понравился.

Так, друзья мои, надо нам еще что-нибудь интересное про писателя Аксакова вспомнить. Попал я на лодке в волшебный водоворот, вот, плаваю по кругу, с места сдвинуться не могу. Что бы еще такое рассказать чудищу, чтобы его чем бы порадовать? Мы уже вспомнили, что был Сергей Тимофеевич писателем, переводчиком, театральным критиком и литературным критиком. Он тоже, между прочим, был. Это такой человек, который о произведениях разных писателей рассказывает. Не так, например, что эта книжка хорошая, а эта плохая. Вовсе нет. Литературный критик, он помогает читателю лучше понять замысел автора. Увидеть в книге то, что невнимательный глаз не заметит. Ах, непростая работа. Что же еще рассказать, а? Ну, давайте сначала поиграем. Там наверняка еще что-нибудь об этом интересном человеке мы вспомним, а играть будем в игру «Минутка», ребятки. Кто из вас умеет быстро отвечать на вопросы, звоните скорее 8495-134-5664.

0: Время игры наступило.
1: Так, тик, так, тик.
2: Сможет ответить на эти вопросы
3: и взрослый, и даже малютка.
2: Чем больше ответов, тем круче приз. В эфире игра. Минутка.
1: Так.
2: Минутка.
3: Минутка.
0: Да, есть у нас, дорогие ребятки, призы, и призы разные. Играть мы сегодня будем с Макаром. Добрый день.
4: Добрый день.
0: Макар, как ты думаешь, читать нужно или не обязательно, и достаточно обходиться одним телефоном?
4: Нет, нужно, очень нужно.
0: Почему?
4: Потому что ты оттуда узнаешь, вдохновляешься.
0: Угу. Знания получаешь. Не просто информацию какую-то. Еще учишься образно мыслить. Да?
4: Да.
0: В телефоне там все разжуют, картинки покажут. И воображение не работает. А когда ты книжки читаешь или радио слушаешь, то ты сразу представляешь себе картинку в голове.
4: Да.
0: И это развивает твое воображение, которое тебе пригодится потом во взрослой жизни. Все, все верно, Макар. Смотри, игра наша называется «Минутка», и посвящена она сегодня книжкам и чтению. Я быстро задаю вопросы, ты также быстро на них отвечаешь. Всего 10 вопросов, надо уложиться в минуту. Готов?
4: Угу.
0: Начали. Сказку «Аленький цветочек» написал Аксаков или Пушкин?
4: Аксаков.
0: Верно. У сказки «Аленький цветочек» счастливый финал или нет?
4: Счастливый.
0: Угу. Аксаков за свою жизнь написал одну книгу или несколько?
4: Несколько.
0: Верно. Чтобы попасть домой из заколдованного царства, купеческая дочь надевала кольцо или поливала цветочек?
4: Надевала кольцо.
0: Верно. Аленький цветочек просил у отца старшей дочь или младшая?
4: Младшую.
0: Верно. Верно.

0: Младшая дочка в маленьком цветочке любила отца или любила его подарки?
1: Любила отца.
0: Верно. Рифма есть в стихах или в прозе?
1: В стихах.
0: Верно. Писатель должен много знать или ему достаточно просто богатой фантазии?
2: Минутка. Минутка.
0: Да, знать, да? Знать все-таки. Знать. На 8 вопросов успел Макар ответить, и это очень даже неплохой результат. Поздравляю, Макар, и вручаю тебе наш приз. Это будет игра «Дженга».

0: Ура!
1: От детского радио.
0: Ура!
1: Рад, что тебе понравилось. Спасибо, да? И Макар, Макар веселится, радуется, благодарит. Дорогие ребятки, на этом наша игра завершается. И мы должны вернуться все-таки, чтобы доказать чудищу, что мы многое про писателя Аксакова знаем.
2: Минутка!
0: Минутка!

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Кто лучше всех разбирается в играх?

0: игрушках. Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: А знаете ли вы, что...
3: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно»
5: за то, что неизвестно
2: по выходным на Детском радио.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Ребятки, ребяшки, как же быть-то, а? Вот кружит и кружит меня волшебный водоворот. Мне бы чудище все-таки в студии детского радио вернуться. Слышишь? Хоть и хорошо тут, конечно, в заколдованном царстве. Эх, сейчас бы удочку, порыбачил бы. Мы с вами, друзья, в игре «Верю, не верю» сегодня вспоминали, что Сергей Аксаков, писатель, с детства любил рыбачить. Он называл это занятие «уженье». От слова «удить». И одна из первых его книг, которую он написал и издал, называлась «Записки об уженье рыбы». Вот послушайте-ка. «Уженье просто свело меня с ума. Я ни о чем другом не мог думать и не говорить. Удочка, дрожащий ныряющий поплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на леске, приводили меня в одно, при одном воспоминании, в восторг, самозабвение». Вот, да, действительно. Но Аксаков не только рыбалкой увлекался, он вообще природу любил. Много о ней писал, немало времени проводил в сельской местности, много гулял, наблюдал за явлениями природы и потом описывал все это в своих произведениях. Ребятки, представляете, рыба огромная вынырнула из глубины и лодочку мою на буксир взяла. Вытащила из волшебного водоворота, и теперь я быстро плыву к берегу. Понравилось, видно, чудище, что мы с вами про увлечение Аксакова природой вспомнили. Ну а как не вспомнить, а? Писатель Николай Васильевич Гоголь, который нам с вами тоже много прекрасных историй подарил. Ну, многие из вас, наверное, читали его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Так вот, Гоголь, он с Аксаковым был очень дружен и говорил что-то вроде того, что «ваши птицы в книгах выглядят более живыми, чем мои люди». И в самом деле описание природы у Аксакова необычайно

красочно. Можете почитать, убедитесь сами. Зорким глазом натуралиста, человека, любящего и изучающего природу, писатель подмечал любые детали, обычно ускользающие от нашего внимания. Его книги стали образцом для других писателей, которые тоже к теме природы обращались. А еще я вспомнил, что с детства Аксаков собирал очень красивую коллекцию бабочек. Ребятки, а среди вас есть натуралисты? Ну, собираете вы какие-нибудь коллекции? Может быть, листочки засушенные? Вот, а может, камни коллекционируете или гербарии? Ну, про гербарии я уже вспомнил. Так, и у нас прекрасная пора как раз для того, чтобы осенью много разноцветных листочков насобирать, куда-то их приклеить в альбом, сделать такие букеты. Вот, звоните, рассказывайте. 8-495-134-5664.

0: Ну вот есть у нас ребята, это мальчики Саша из Новосибирска и Егор из Санкт-Петербурга. Привет!
1: Привет!
0: Саша у нас первый дозвонился. Давай с тебя, Саша, начнем. Расскажи, ты собираешь какие-нибудь коллекции?
1: Да, я собираю камни.
0: Какие?
1: Малахит, тигровый глаз, там кварц. Ну, коллекционирую их.
0: А сколько у тебя таких камней?
1: Ну, это надо уже считать, то ли 12, то ли 15 штук. Кстати, я уже 8-й раз дозвонился на детское радио.
0: Да. Но камней у тебя все равно больше, чем дозвонов. Ты их в коробке хранишь, в отдельной, да?
1: В коробке, да.
0: А где ты узнаешь все про эти камни?
1: А там подписано, ну, либо потом я ищу в интернете, что там может.
0: Что это за камень мог бы быть, да, да. Что за порода, как называется и так далее. Интересно, интересно.

0: Коробочки из-под конфет, скандик, смешарики.
1: Ух ты! И сколько коробочек уже собрал?
0: Ну, я думаю, штук 10 точно.
1: А где же они все размещаются, хранятся где?
0: Ну, у меня в ящике, они маленькие. Такие маленькие там сосучки такие.
1: Я понял. Ну, ты сам съел все эти конфеты один или с кем-то поделился, а?
0: Один.
1: Ну, ты, наверное, сладкоежка. Поэтому и коллекция у тебя такая. А вот Саша собирает камни. Камни никому, наверное, не нужны. И как угощение они, сами понимаете, не очень. А зато они красивые, да, Саш?
0: Да.
1: А где ты их находишь? Откуда ты их берешь?
2: Ну, я вообще... Мне то ли бабушка, то ли... Ну, я уже забыл, кто-то, короче, купил.
1: А можно внимательно под ноги смотреть, и такие камушки иногда будут попадаться. Так ведь?
0: Ну да.
1: Вот надо их находить, приносить, и потом с помощью своего мобильного телефона можно определять, что же за камни такие. А с конфетами все просто. Их можно купить где?
0: В Пятерочке.
1: В магазине, конечно же. Ну, ребятки, спасибо. Немножко мы отвлеклись, поговорили. Думаю, чудище тоже повеселилось, а то скучно ему там сидеть. Сказочному такому существу. Ну, давайте, мне все-таки надо в студию детского радио вернуться. Последний вопрос, чувствую, чудище задаст. И хотелось бы на него ответить, и надеюсь, что вы мне в этом поможете.

Ну вот, дошел я, ребятки, в сказочном лесу до ограды чугунной. Вот он, выход из царства заколдованного. Только ворота заперты, а ключа у меня, как вы понимаете, нет. Эй, чудище! Выпусти меня, пожалуйста! Видишь ведь, вот сколько мы любопытного про писателя Сергея Тимофеевича Аксакова вспомнили, который царство ваше в своей книжке описал. Так.

берестяная грамота появилась. А чудище стало быть, письмецо. Ну-ка, ну-ка. А чудище нам, ребята, последнее задание предлагает. Если сумеем мы объяснить, что слова из сказки «Аленький цветочек» означают, то выпустит он меня. А задание это не такое уж и простое. Дело в том, что Сергей Аксаков использовал в своих произведениях множество устаревших слов. Или слов, которые использовались только в каком-то одном месте. Ну, скажем, лишь в селах одной губернии. И вот эти слова, они делают язык писателя более живым, более выразительным и создают для читателя особую атмосферу. Владимир Иванович Даль, автор знаменитого толкового словаря живого великорусского языка, именно такие слова в свой словарь и включал. Так что, если я вдруг, ребятки, растеряюсь, всегда могу в этот словарь заглянуть. Ну что ж, чудища! Через пару минут мы с ребятами будем готовы выполнить твое задание! Готовь слова!

Ладушки, оладушки, где жили у бабушки? Вот, ребятки, вспыхнули буквы огненные. Появилось первое слово. Дорога торная. Ну, торная — это значит гладкая такая, ровная. Было такое старинное слово «торить», прокладывать дорогу, путь. Мы сейчас похожие выражения используем. Протаренная дорожка. О! Так, хорошо, угадали. А вот еще одно слово. Яхонты. Яхонты, яхонты. Ну, это тоже нам понятно. Яхонтами называли драгоценные камни, рубины там, сапфиры, аметисты. О, смотрите, целое выражение. Туалет из хрусталю восточного. Ну, в те далекие времена туалетом или туалетом назывался такой столик с зеркалом. Ну, то место, где можешь себя в порядок привести. Причесаться там, галстук поправить. И еще у слова «туалет» было значение. Это костюмы, подобранные к нему. Там платки, пояса, бусы. Вот то, что сейчас называют английским словом «лук». Но французское «туалет» мы тоже используем, когда имеем в виду, ну, скажем, даму в вечернем туалете. И еще, конечно, есть у этого слова сейчас значение «туалетная комната». Но в сказке имелся в виду именно столик с зеркалом. Ага, значит, верно мы ответили. Так, еще одно слово высветилось – «венец». Помню, помню, в маленьком цветочке такой подарок заказала отцу старшая дочь. Догадываюсь, что это такое, но на всякий случай сверюсь со словарем Владимира Даля. Так, а, венец – это головной убор в виде ободка или короны, который оставляет макушку открытой. Иногда был сделан из чистого золота и украшен драгоценными камнями. О, ну вот! Все испытания мы прошли, и я, фух, оказался в студии детского радио. Выпустило меня, значит, чудище. А последнее задание, ребятки, было непростое. Я уж заволновался даже. Сказка русская, а ведь над некоторыми словами и правда пришлось призадуматься. Да чего ж богатый наш язык, и до чего он выразительный. И огромное спасибо, конечно, Сергею Аксакову и другим писателям за то, что все эти интересные и любопытные слова продолжили и продолжают жить на страницах их книг. Ну а вам, ребятки, часто встречаются такие непонятные русские слова? Приведите примеры. Вот, может, сначала вы это слово не поняли, а потом только уже стали разбираться. И еще, вот кто может перевести фразу из «былины»? Внимание! «Тут-то ворон ему и спроязычился». Что значит «спроязычился»? 8495-134-5664. Звоните!

0: И вот, друзья, сейчас мы будем говорить с Владом из Саратова. Здравствуй, Влад.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну, скажи, пожалуйста, встречались ли тебе какие-нибудь старые слова, значение которых ты не понимал?
1: Да.
0: Ну, можешь привести пример? Или сейчас не вспомнишь уже, да?
1: Не вспомню уже.
0: Хорошо. Ну, а ты можешь перевести выражение из былины? Из старой былины? Звучит оно так. Тут-то ворон ему испроязычился.
1: Испроязычился, это значит, ну, рассказал.
0: Да.
1: Или сказал.
0: Да. Ворон заговорил. Или проговорился, да? Тут-то ворон и проговорился. А вот, допустим, что означает слово «десница»? Означало раньше.
1: Тесное место.
0: Нет, рука правая. А глаголить? Что это означало? Ну, вот они глаголят там. Значит, говорить.
1: Говорить.
0: Говорить, да. А вот слово, допустим, «давеча» что означало? А давеча тут одна тетенька вышла. Ну, недавно, да? Недавно. Ланиты — это щеки, очи — глаза. Супостат — это злодей. Кстати, интересно же, да?
1: Да.
0: Как говорили. А еще, знаешь, как шнурки раньше называли? Снурки.
1: Нет.
0: Снурки. А испанский говорили гешпанский. А зеркало зерцало. Ой, сколько было всего интересного. Спасибо за беседу, Влад. Наши уроки любопытства закончились сегодня удачно. Впереди у вас корейская сказка из серии «Сказки народов мира» и «Хрум. Сказочный детектив». Я, дядя Саша, ненадолго со всеми прощаюсь. Мы встретимся через час в прямом эфире.

Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
10: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама!
2: Папа!
12: Бабушка!
2: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Для того, чтобы обежать вокруг некоторых динозавров, нужна не одна минута. Археологи нашли в США кости самого длинного динозавра в истории. Размеры его тела уникальны. Шея была 15 метров, а хвост 18. А длина всего тела 40 метров. Почти как футбольное поле в ширину. Ученые назвали его суперзавр. Можно подумать, что он очень много весил. Однако суперзавр был не самым тяжелым из известных динозавров. Здесь его обошел титанозавр аргентинозавр, который весил более 90 тонн, примерно как половина самолета.
3: А знаете ли вы, что...
1: Знаменитый тираннозавр Рекс оказывается не самый страшный среди динозавров. В Узбекистане, это страна такая, нашли новый вид одного из крупнейших динозавров. Это улугбекзавр. Он достигал 8 метров в длину и весил более тонны. У него были острые, как лезвие, и длинные, как у акулы, зубы длиной до 15 сантиметров, как столовая ложка. Этот хищник жил на нашей планете 90 миллионов лет назад, задолго до появления тирекса, у которого был просто ангельский характер по сравнению с улугбекзавром.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Травоядные динозавры были очень опасны. В Марокко нашли останки необычного динозавра. Он был покрыт шипами. Но они росли не из кожи, как у всех остальных ящеров, а из ребер, прямо из костей. Ученые так удивились находке, что поначалу решили, что это подделка. Но рентген показал, что останки подлинные. Необычный динозавр принадлежал к роду травоядных анкилозавров. Их тело было покрыто панцирем, а на кончике хвоста имелось большое уплотнение, как камень. Оно отлично помогало защищаться от хищников, как и пояс из шипов на ребрах. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: сказки народов мира. Что варит дядюшка Хван? Корейские сказки.
1: Горит в печке огонь, кипит в чане вода. Варит свой любимый суп старый повар, дядюшка Хван. Положил кусочек песни, щепотку поговорки, дольку легенды, приправил все острым словом. Скоро-скоро сварится новая волшебная сказка.
2: Сегодня это будет история о зайце и черепахе.
1: Жил в давние времена морской царь-дракон. Захворал он как-то, и лекарь прописал ему снадобье из заячьей печенки. Созвал царь всех своих подданных, вздохнул печально и говорит: «Кто из вас отправится на сушу ловить зайца?» Все пожимают плечами и глаза отводят. Никому не хочется на суше оказаться. Вышла тогда вперед черепаха. «Я могу изловить зайца!» Удивился дракон. «Какой от тебя толк? Голова маленькая,

0: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
3: KGM представляет.
4: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
5: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
4: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
4: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Реклама.
7: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.

0: супермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: На Марсе тоже есть медведи.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
6: Познакомьтесь, три кота.
7: Три кота.
6: Три кота и три хвоста.
7: Три хвоста.
6: Это ж

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте! Можно?
2: Здравствуй, Максим. Входи.
1: Что за книга у вас? Красивая такая. Тканевый переплет, золотые буквы.
2: Книга очень ценная. Федот Федотыч, ты знаешь его?
1: Естественно. Наш библиотекарь. Очаровательный дед.
2: Федот Федотыч строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перро. «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки феи».
1: «Кот в сапогах».
2: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Перемещаемся в сказку «Кот в сапогах».
3: Господин кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка.
4: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Вы, месье Ле Шаботи? Да, господин кот.
1: Совсем немного, к сожалению.
4: Ничего страшного. Écoutez, месье. Слушайте, господа. Я расскажу вам все. В стародавние времена, то ли в Блоне, то ли в Гасконе, а может, и в самой Бургундии жил-был старый мельник. И было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, а младшему – Жаку – достался я. Кот неизвестной благородной породы, ни булонской, ни гасконской, ну уж точно не бургундской. Охочусь я лучше всех котов на свете. Мыши в Булоне, Гасконе, а тем более в Бургундии дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, во всех амбарах, чуланах, на всех чердаках. Да что там, я в королевском замке охочусь. И, между прочим, слышу, что король хочет выдать замуж свою дочь, принцессу, и непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Но хозяин не сразу оценил мой ум и красоту. Пропаду, говорит, с тобой, а я ему: со мной-то не пропадешь, вот без меня, пожалуй. Будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Перво-наперво купи мне красные сапоги и шляпу с пером. Впрочем, вы наверняка читали мою сказку.
1: Да, конечно, читали. И не один раз.
4: Надо признаться, я довольно известен. Меня знают в Булоне, Гасконе, в Бургундии, да мало ли где еще. А сегодня у меня случилось

Неприятность, кошмар. Утром я проснулся, умылся, отведал свежей сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся, точно к обеду, моих

0: Смотрел дом?
1: Я все осмотрел. Все на своих местах, все в порядке.
2: Так-то оно так. Но только вот зола, палка, лев и шапочка. Не понимаю, откуда они взялись.
3: Лев и шапочка?
1: Да. В комнате младшего сына мельника и кота на полу была рассыпана зола.
0: Любопытно.
1: Да, печная зола. А рядом с тем местом, где стояли сапоги кота, лежала вот эта тросточка с набалдашником в виде львиной головы.
2: Но это еще не все улики. Наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин породнился с королем.
1: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
2: Людоед? Но у нас в сказке нет людоедов.
3: Как это нет?
0: В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был огр. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил огра на людоеда.
2: Может быть. Но разве это важно? Который час?
3: 5 часов вечера по сказочному времени.
2: Прошу прощения, я должен вас покинуть. Хозяин там один. Скучает, наверное.
1: До свидания, господин кот. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги.
2: Мерси, благодарю. До свидания, господа.
3: Забавная трость. Почему-то перевязана синей лентой. Тут еще бант.
1: Это еще не все. Посмотрите.
0: Маленькая шапочка.
3: Внутри какие-то буквы.
0: Тут вышита маленькая буква «М».
3: Не может быть, чтобы злоумышленник оставлял на месте преступления улики, которые могут выдать его с головой.
1: А может, кто шапку потерял, тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например. У него тоже сапоги были. Шапочка, может, его.
0: Буква «М» и тросточка могут указывать на маленького Мука. Помните сказку?
3: Ну да. Маленький Мук служил у старушки. Когда он попал в запретную комнату, он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва.
1: А позже король отобрал у него и то, и другое. Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький Мук. И шапочку потерял, и трость, и сапоги взял.
0: Мотив существенный. Взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги кота не волшебные.
3: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына мельника и кота зола появилась.
1: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
3: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
0: А мотив? Для чего Золушке сапоги?
3: Обе сказки написал Шарль Перро, так?
1: Так.
3: Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
0: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы. Захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
1: Да, такое может быть.
0: Интересная версия. Надо будет проверить.
1: А что, если это средний сын мельника?
0: Средний сын мельника в сказке Шарля Перро упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
1: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
3: Конечно, осла.
1: А может, средний сын мельника хотел восстановить справедливость? Вдруг средний сын мельника узнал о сапогах и подумал: ничего себе, мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает.
0: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью.
3: И что из этого следует?
1: Позавидовал средний сын мельника младшему брату и взял сапоги.
0: Проверим.
1: С чего, вернее, с кого начнем, Марья Петровна?
0: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына мельника.
3: Перемещаемся.
1: Так, где-то здесь должен быть средний сын мельника.
3: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу. Только он, похоже, хозяина не слушается.
4: Ну иди же! Опять встал. Ну иди же! Да что с ним делать-то? Вот напасть.
1: Здравствуйте.
4: Бонжур, Добрынин Никитич. Вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу.
1: Сочувствую. Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах?
4: А не пойму что-то.
3: Кот в сапогах. Он достался в наследство вашему младшему брату. У кота пропали сапоги.
4: А может, к лучшему, что пропали?
1: Почему к лучшему?
4: Ну, виданное ли дело, кота в сапоге обувать. Да шляпу ему напяливать. Тьфу, ведь смотреть противно. Хорошо, что я дома редко бываю.
1: А почему вы дома редко бываете?
4: А потому что я работаю, денежки зарабатываю, да, головные уборы шью да продаю, на ослики вот развожу. Недавно для самого короля шляпу шил. А еще ко дню рождения того господина, что живет в замке за дальним полем. А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку и еще чепец для бабушки. Мне из всех сказок заказывают. Говорят, у меня руки золотые.
3: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
4: Нет, для маленьких не шью. Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно. Нет, не шью. Иду, милый. Ой, не поймешь его. То молчи, то как крикнет. Вчера прям перед обедом, как начал. Ой, прям беда, еле успокоил. Я думаю, он разволновался, потому что кот печку топил.
1: Печку?
4: Да. Дымок вроде из трубы в доме. Обед, может, готовили. Да постой же ты. Ой, куда тебя нелегкая-то понесла? Простите, я должен его догнать. Оревуар, Добрынь Никитич.
5: Постойте. Постойте.
3: Добрыня, он уронил что-то.
5: Тряпочка какая-то.
3: Не тряпочка, а чепчик. Посмотри, может, внутри метка есть?
5: Есть. Большая буква «Д», потом полоска, а потом маленькие буквки «К» и еще «А».
6: Макс, это же имя.
3: Дюймовочка?
6: Да, точно.
3: Любопытно. Я Марии Петровне отправил письмо и фото чепчика этой дюймовочки.
5: А вот и Марья Петровна. Ну, что сказала Золушка?
7: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала. Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса. Такое задание дала ей мачеха.
3: А зола?
7: Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки. Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
5: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
7: Думаю, да.
3: Кто же остался из основных подозреваемых?
5: Маленький Мук остался. Его рук дело.
7: Не была бы столь категорична.
1: Вы считаете... Хозяин ослика, средний сын мельника, сказал что-то важное? Что он виновен?
3: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
7: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
8: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
3: Точно!
7: Мы с вами в городе Никея.
8: Здесь живет маленький Мук. Эх! Заглянуть бы на восточный базар, гостинцев купить.
3: Да, от восточных сладостей не отказался бы.
7: Все позже, мы здесь по делу.
8: Да-да, а вот и дом маленького Мука.
9: Эй, кто там?
8: Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич и детективы из агентства Хрум.
9: Не знаю никаких начальников, ступайте прочь.
3: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук.
9: Ага. Новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка-мук, крошка-мук. Не позволю, слушайте, не позволю больше над собой издеваться. Никто не посмеет говорить мне обидные слова.
7: Уважаемый маленький Мук, мы не будем вас дразнить.
9: Да, уважаемый, уважаемый. Ну ладно, так и быть.
10: Входите! Только если станете обзываться, я вас

0: покладчу. Ну, приходите уже. Что стоим-то? Вон на ковре можно сесть.
1: Спасибо.
0: О, угощайтесь. Фиги. Спелые, сладкие.
2: Фиги?
1: Фиги. Так еще называют инжир.
2: Спасибо, попробую.
1: Положи на место.
2: Почему?
1: Потому что от них у тебя вырастут уши и нос. Помнишь сказку?
2: Ой, точно!
1: Вы знаете, что у кота из сказки «Кот в сапогах» пропали сапоги?
0: Сказки такой не знаю, ничего не знаю.
2: На месте пропажи была найдена трость с головой льва. У вас была такая для поиска кладов?
0: Да, была, но только король отобрал ее у меня.
3: Трость была перевязана синей лентой.
0: Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог. Да чтобы я, маленький мук, надевал чужое, никогда!
3: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в обеденное время?
0: Где был в обеденное? В лесу! Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел. Целый день по лесу ходил, бродил. Без моих замечательных туфель трудно. Босиком много не находишь.
2: Кто-то может это подтвердить?
0: Король может! Я вчера ему ягоды носил.
1: Да, по такой жаре тяжело ходить. А вы, уважаемый мук, наверняка шапочку на голову надеваете. Вашу шапочку с буквой «М» внутри.
0: Какая шапочка? Какая буква «М»? Что вы мне голову морочите? Не нужна мне никакая шапочка. Слушайте, у меня челма есть. Слушайте, мне давно пора идти. Я должен королю ягоды отнести. Идите уже, пожалуйста, уважаемые.
1: Ох, уже уходим. Подозрительный этот мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
2: Может, надо было ему тросточку показать?
1: Да, сказал бы, что не его, и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
3: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги, что мы имеем?
1: Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток.
2: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали.
1: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было. У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва,
2: перевязанная синей лентой, словно в подарок.
1: Тут же лежала шапочка, маленькая, с вышитой внутри буквой «М».
2: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить. У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата. Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет.
1: Но он обманул.

0: обманул. Он побежал за ослом, выронил чепчик дюймовочки. Он завидует младшему брату. Он думает, что младший разбогател, если коту купил сапоги.
1: Золушка не виновата в похищении сапог. Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький Мук.
2: Как он мог проникнуть в дом?
0: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось.
1: Думаешь, маленькому Муку кто-то помогал?
0: Не иначе. Он ведь мечтал стать большим. Или это дело рук среднего брата? Тогда понятно, кто подбросил шапочку с буквой «М».
2: Или ее тоже потеряли. Волшебства в нашем расследовании явно не хватает. Давайте рассуждать. Кто пойдет что-то похищать с подарком в руках? Ведь это неудобно. Так?
1: Так. Если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
2: Правильно. Но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость.
1: Злоумышленника спугнул крик осла.
2: Молодец, Максим.
0: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота?
2: Не брал.
0: Эх, ошибочная моя версия. Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький Мук хотел подарить тросточку?
2: Тому, кто владеет искусством превращения, кому нужны сапоги
1: и у кого есть маленькая шапочка с буквой «М».
0: Опять мальчик с пальчик.
1: Но ему не нужны сапоги.
2: Верно, Макс, сапоги нужны
0: людоеду.
2: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик».
1: Ну, как вы догадались, Марья Петровна?
2: Мне помог маленький Мук.
0: Как помог?
2: Тросточки у него не было. Это понятно из сказки. Мук сказал, что хотел бы стать большим, но не смог этого сделать с помощью волшебства. Тогда я подумала, а что если тросточка – это не маленькая тросточка, а большая трость? Она вслед за своим хозяином превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот.
1: Он сказал, похоже, обед начали готовить.
0: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок, это зола вылетела.
2: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
0: Да, логика. А подарок? Тросточка. Трость кому предназначалась?
2: Полагаю, людоеду.
1: Сам себе подарок решил подарить?
2: Нет, это подарок для другого людоеда. Вспомните, что говорил средний сын мельника.
3: Что он сшил шляпу ко дню рождения для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом.
0: Так это же людоед из сказки «Кот в сапогах».
2: Он самый. Вот мы и пришли.
0: Давайте я войду первым, вы за мной.
4: Ну, проклятие! Ну, вовсе они не волшебные. Ну, все зря.
2: Добрый день, господин людоед.
0: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота в сапогах.
4: Ну вот, сказочные сыщики пожаловали. И все из-за этого мальчика с пальчика. Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота. Ведь я-то думал, а они, да никакие они не скороходы.
0: Расскажите подробно, как было дело.
4: Ой, да, только водички немного. Ой. Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг, людоед из сказки «Кот в сапогах». Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь, даже в животную. Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня. Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий, а обувь у меня. Ну, все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда, понимаете. И вот я подумал, что в сказке «Кот в сапогах» есть отличные новые сапоги. Их недавно купили этому рыжему...
1: коту.
4: Ну да, ему. Сапоги вроде как волшебные. Вроде как в них можно очень быстро ходить.

0: И вы их украли?
1: Да нет, взял на время. Ну, чтоб быстрее прийти к своему другу. Я произнес волшебное заклинание и стал маленьким. И подарочная трость стала маленькой. Потом я забрался на крышу и через трубу проник в дом. Ой, и сажа там, в этой трубе, я вам скажу. И тут я услышал такой ужасный крик. Ну, перепугался и побежал. Тросточку, конечно, бросил. Тут ж не до нее было.
2: Вы еще выронили шапочку мальчика с пальчик.
1: Ну, может, и выронил. Ну, простите меня, пожалуйста. Споги верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
3: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
4: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: Пока, Добрыня. До новых расследований.
3: Макс, я загляну в библиотеку.
2: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем.
3: Хорошо.
2: Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.
5: Уважаемые сказочные слушатели, прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные. Погода обещает быть сказочно прекрасной. Будет сказочно солнечно и сказочно тепло. Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями. Сказочные коты будут сказочно мурлыкать. А сказочные драконы в эти дни... Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать.
3: Макс, прости, немного задержалась.
2: Ничего, я пока прогноз погоды послушал.
3: И какая погода нас ожидает?
2: Сказочно прекрасная.
0: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Реклама.
1: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В Москве час дня.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Музыкальный

0: Привет.
1: Привет. Нет, не так. Ну, может быть, приблизительно вот так кричит чудо-юдо. Во! Вот так, друзья мои! Точно! Так разговаривает чудо-юдо. То самое, которое вы можете увидеть и услышать на сцене в Москве и Петербурге. Ну, во-первых, здравствуйте всем, кто присоединился к нашей компании. С вами я, старший почтальон детского радио дядя Саша. На нашем календаре 3 октября, ребятки, да, октябрь уж наступил, вот, суббота. И я сейчас хочу напомнить, что совсем скоро пройдут наши спектакли, спектакли детского радио под названием «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Кстати, первый спектакль уже сегодня состоялся, по всей видимости. Ну, что я могу сказать? Пока у меня никакой информации нет ни от зрителей, ни от наших друзей-артистов, ни от ведущих, которые там должны были быть. И за час до начала спектакля встретить вас на веселой игровой программе с сюрпризами, ребятки. Вы пишите, если кто был, вот возвращайтесь, представление, как вам понравилось, что запомнилось, как все проходило. И у всех остальных еще есть возможность этот спектакль увидеть. Подробности на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+, Москва и Петербург. Ребятки, если кто-то у нас в этих городах будет находиться, не только жители, но и гости, пожалуйста, приходите на спектакль за час до начала представления, где будет веселая игровая программа и возможность пообщаться с вашими любимыми ведущими детского радио. Ребятки, ну а сейчас музыкальный привет. Вы можете дозвониться в прямой эфир и передать свои приветы, а также заказать любимую песню по номеру 84-951-34-5-664. И пишите, конечно, если по каким-то причинам дозвониться не получается, 8-9-1-6-9-6-8-0-9-6-8. Указывайте, от кого послание, кому вы отправляете свой привет, какую песню желаете послушать. И вообще пишите о себе что-нибудь интересное. Такие письма я зачитаю в первую очередь.

0: Музыкальный привет.
1: Первая дозвонившаяся у нас сегодня Ева из Нижнего Новгорода. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Ева. Будем передавать пожелания, привет и поздравления. Готова?
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: Я передаю привет своему

0: другу Платону, всем своим одноклассникам из 4-го Е-класса. Привет передаю маме, папе, брату и своей собаке, с которыми я сейчас еду. И передаю привет всему детскому радио, которое сейчас слушает.
1: Спасибо всем слушателям. Ева, куда направляетесь?
0: В деревню к бабушке.
1: Ну, замечательно. Собака, наверное, радуется больше всех.
0: Нет, ей страшно чуть-чуть ехать.
1: А, потому что она еще маленькая, да?
0: Да, ей всего годик.
1: Ну, ничего, зато когда приедет, очень обрадуется. Потому что в деревне сейчас такая осенняя пора красивая. Замечательно. Ева, какую песню для тебя поставить?
0: Песня «Из холодного сердца. Отпусти и забудь».
1: Отпусти и забудь.

0: Музыкальный привет.
1: И вот смотрю, письма поступают. Лёва из Нижнего Новгорода шлет привет папе Диме, маме Тане и брату Владу, а также бабушке Зое, Любе, и сестру дедушке Володе, своему дедушке Володе, вот, однокласснику Егору и однокласснице Полине. И всем слушателям детского

Кого радио. Привет Назару и Мире. Мы, значит, сейчас прекрасно проводим время. Хорошего всем каникулярного настроения. Завтра идем на спектакль «Хрум». Детскому радио тоже наилучшего пожелания. Наилучшая мама Надя, Москва. Лука пишет: «Хочу отправить привет Алисе из Самары. Поставьте, пожалуйста, песню «Печалик» и «Сердечко» здесь в конце предложения». Ну что ж, ребятки, ставлю песню «Печалик» и отправляю сердечко, значит, нашему Луке. Вы можете уже звонить 8495-134-5664 и в прямом эфире передавать свои приветы и заказывать песни, а можете и писать 8916-968-0968. Вот сюда отправляйте свои послания.

0: Музыкальный привет.
1: Привет. И вот сейчас Люба из Казани с нами. Здравствуй, дорогая Люба.
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, ты желаешь передать приветы.
2: Я бы хотела передать привет маме, папе, моей младшей сестренке Лиде, моей 94-й гимназии, нашему учителю Инне Олеговне и всем моим друзьям из 2-го В.
1: Люба, скажи, пожалуйста, а каникулы у тебя когда начинаются, осенние?
2: Осенние каникулы на следующей неделе.
1: Ага, только... Ну, следующую неделю уже вы отдыхаете?
2: Да.
1: Прекрасно. Значит, тебя можно поздравить с началом каникул. Ну и твоих одноклассников тоже, а также всех слушателей детского радио, кто у нас в понедельник отдыхает. И какую песню для тебя, Люба, поставить?
2: Милана Хаметова «Мама, купи песика».
1: «Мама, купи песика». Ну, а вы, ребята, пишите 8-9-1-6-9-6-8-0-9-6-8. Скоро я прочитаю ваши сообщения.

0: Музыкальный привет.
1: Ваши сообщения продолжают поступать. Прошу передать привет удивительной первоклашке Ульяне Фалиной, школа номер 2070. Позади первый учебный год, который принес много интересных событий и знаний. Впереди новые задачи и достижения, поэтому хвост пистолетом и нос по ветру. А так, здравствуйте, детское радио, я Вика Филатова, мне 11 лет, я из Москвы, слушаю вас каждый день, люблю все ваши программы и отправляю привет ведущим детского радио и слушателям, всем одноклассникам 5 А, еще маме Ане, папе Кириллу, брату Илье, бабушке Марине, дедушке Олегу и своей школе номер 1920, конечно, всем друзьям. Есть у нас, так, смотрю, еще приветы. Здравствуйте, детское радио. Неделю назад прочитала потрясающую книгу Виктора Гюго «Человек, который смеется». Все еще под впечатлением. Хочу передать привет всем-всем-всем, в особенности школьникам, которые, как и я, сейчас делают уроки. Ребята, мы справимся. Алина, 15 лет, Москва. Дядя Саша, это Олег из Владикавказа. Отправляю приветы маме Лене, папе Вове, братьям Яну и Никите, прабабушке Любе, прадедушке Славе, бабушкам своим и всей стране. Еще у нас, значит, вот пишут ребята. Добрый день мужу Алексею, скорейшего выздоровления. Дочке Варе наилучшие пожелания. Желаю ей упорно трудиться в школе, чтобы знания были крепкими. Мама Алла из Воронежа. Так, папа Гриша и Тимофей пишут. Добрый день. Возвращаемся сейчас со спектакля «Хрум». Очень понравилось. Я рад. Так, и еще приветы, приветы, приветы. Смотрю, Полина шлет приветы. Значит, Лена из Петербурга пишет. Наш класс, любимый, большой привет всем одноклассникам, классному руководителю Анастасии Александровне, любимому брату Дане, родителям. Так, еще от Китино приветы Супер Гарику и Кате Знайкиной. Так, Алиса и Тимофея Кимовы шлют привет всем, кто их узнал. Ну и любимым родителям своим и друзьям. Детскому радио огромный привет. Адриан Свидерский, 6 лет, сообщает. Я только что побывал на Хруме. Было невероятно здорово, просто восторг. Всем рекомендую. Так, привет школьной первоклашке. Так, здесь мы уже приветы читали. Дядя Саша, детское радио, шлем. Поздравления нашему любимому сыну Костюше. Поздравляем его с днем рождения. Расти большим, крепким, умным и сильным. Приветы маме из Владимира. Так. И сестре. Кто только это вот отправил сообщение, непонятно. Ну и Лева. Очень давно он просит песенку поставить. Песня «Везунчик». Давайте ее послушаем, ребятки. А встретимся мы уже в ярмарке талантов.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что за чертовщина.

0: выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
0: «Да, решил выступать!» «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
5: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, осёны.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
7: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
11: Я МС Топик.
12: Я Пушистик.
11: Погнали в Африку.
13: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы. Мамы.
11: Африка!
13: В кино с 1 октября.
14: 6+. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
15: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
14: Fun Day. Для всей семьи.
15: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Реклама.

0: полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
3: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Все ленивцы – левши.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья детского радио, доброй вам субботы, это я, дядя Саша. И прежде чем открыть нашу ярмарку талантов, хочу вам напомнить, что сегодня в 17 часов по московскому времени выйдет новый выпуск нашего хит-парада. Детское музыкальное голосование, в котором вы принимаете участие. Именно вы, ребятки, решаете, какая песня будет самой-самой лучшей. Каждую неделю голосуйте за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша расскажет о них в эфире. Какая песня будет лучшей уже в следующую субботу? Но это зависит от вас. Голосуйте на сайте детифм.ру. А сейчас напомню номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. И все, кто еще не выступил, но очень хочет, звоните и выступайте. Это могут быть песни, стихи. Вы можете играть на музыкальных инструментах и рассказывать нам о своих способностях, о том, чему вы недавно научились, что освоили. Это любопытно, ребятки. И не забудьте присылать фото своих работ на номер 8-916-968-0968. Я знаю, что многие из вас занимаются творчеством. Кто-то рисует, кто-то лепит.

Поделки выполняет, и вот это все фотографируйте и отправляйте сюда. Еще раз повторю, 8 9 1 6 9 6 8 0 9 6 8.

0: Ярмарка талантов.
1: А с нами, друзья, сейчас Василиса из Подмосковья. Здравствуй, Василиса. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ты у нас человек творческий, да?
2: Ну да.
1: И можно сказать волшебный, раз носишь такое сказочное имя.
2: Да.
1: А ты, Василиса, с чем пожаловала?
2: Стишок.
1: Будешь рассказывать стихотворение?
2: Да.

Tak. А это ты сочиняешь, да? Вы, Василиса, что-то я помню такое из детства похожее. Шалтай-болтай, сидел на стене. Шалтай-болтай, свалился во сне. И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут шалтая, не могут болтая. Шалтая, болтая, болтая, шалтая, шалтая, болтая, болтая, шалтая, шалтая, болтая, болтая, поднять. Однако, слушай, интересно, любопытно. Такие вот стихотворные опыты. Спасибо, Василиса. Ребятки, может быть, у вас тоже есть какие-нибудь волшебные сказочные стихи собственного сочинения? Тогда звоните. А если кто-то еще и спеть хочет, ну, будет вообще замечательно. 8495-134-5664. И присылайте фото своих работ сюда. 8-916-968-0-968. Вот одна уже фотография поступила. На ней машинки. А в этих машинках расскажу чуточку позже.

0: Ярмарка талантов.
1: А друзья, с нами Адриана из Санкт-Петербурга. Здравствуй.
2: Абонент временно недоступен.
1: Только что была здесь Адриана, и она хотела спеть. Ребятки, ну, вакантное место свободно. Кто тут у нас из поющих? Звоните 8495-134-5664. А какие песни нужно петь сейчас? Да любые. Это зависит от настроения. Можно петь песенки веселые, можно петь немножко грустные, да? Даже в чем-то печальные. Потому что осень приходит, но пока еще у нас достаточно тепло здесь, в средней полосе России. И, о, кстати, вот появился Федор. Здравствуй, Федя.
3: Здравствуйте.
1: Ты у нас откуда?
3: Из Воронежа.
1: С чем пожаловал?
3: Со стихом. Угу.
1: Вот, кстати, в Воронеже тепло еще, наверное, градусов 18, да?
3: Ну, тут, наверное, даже похолоднее.
1: Похолоднее, ну, хорошо, 16. Нормально?
3: Ну, да, наверное.
1: Так, где-то так. Ты как эксперт, я вот тебя как эксперта спрашиваю. Федя, а если ты со стихом пожаловал, готов ли ты к выступлению?
3: Да.
1: Пожалуйста.
3: Если бы мыло приходило по утрам ко мне в кровать, и само меня бы мыло, хорошо бы это было. Если б, скажем, мне волшебник подарил такой учебник, чтобы он бы сам бы мог отвечать любой урок. Если б ручку мне в придачу,

0: Хочу, чтобы могла решить задачу, написать диктант любой, все сама, сама собой. Если книжки и тетрадки научились быть в порядке, знали все свои места, вот была бы красота, вот бы жизнь тогда настала. Знай, гуляй да отдыхай, тут и мама перестала говорить, что я лентяй.
1: Тут и мама перестала говорить, что я лентяй. Да, действительно, Федя, какое стихотворение ты нашел, однако, интересное. Ты его же где-то рассказывал?
0: Ну, нет.
1: Нет, у нас первый раз выступил, но сразу на всю страну. Здорово, очень хорошее выступление. Я вот сейчас задумался, как же я в детстве-то мечтал о такой ручке, которая бы сама решала задачи. Ой, как мне ее не хватало, а, Федя? А тебе чего не хватает? Вот какого волшебного предмета, который бы мог за тебя что-то делать?
0: Ну, мне, наверное, не хватает такого предмета, чтобы можно в школу было за секунду добираться.
1: А ты долго в школу идешь или едешь?
0: Еду долго, у меня сестра долго красится.
1: Долго. Слушай, а может быть тогда какой-то волшебный предмет изобрести, чтобы она красилась в одну секунду?
0: Ну, да.
1: Вот, тогда ты быстрее будешь ехать.
0: Ну, да.
1: Скажем, раз, она только поднесла помаду губам, а уже все. Лицо накрашенное. Угу. Да. Боевой раскрас, как у индейца. Ну что, интересно, интересно, Федя. Но я уж не говорю, что сестре надо помогать. Тут ведь дело такое деликатное. Она, наверное, с этим и сама справится, так ведь?
0: Ну, да.
1: Да. А нам надо что? Нам надо учиться все делать самим. Ты вот что сам делаешь?
0: Ну, я сам хожу на секции всякие.
1: Сам уроки решаешь?
0: Ну, да, сам гуляю.
1: Так. Просто сам по себе гуляешь или с друзьями?
0: Сам. Ну, с друзьями.
1: Вот это хорошо. Без друзей скучно было бы. У меня вот когда друзья не выходили на улицу гулять, я очень скучал. А бывало так, что погода не очень хорошая, и они не идут гулять. А мне хочется на свежем воздухе пройтись. Я ходил так вот один. Скучно. Ну, Федь, спасибо еще раз за твои стихи. Желаю, чтобы в школу вы побыстрее добирались, и тогда не нужны будут волшебные предметы. Ребятки, а вы хотите продемонстрировать какое-то свое умение? Звоните в студию 8495-134-5664 и присылайте свои работы на номер 8916-9680-968.

0: Ярмарка талантов.
1: И вот, ребята, я смотрю, приходят ваши работы. Вова из поселка Отрадное под Воронежем собирает разные машинки маленького размера и наклеивает на них флаги разных стран. Пишет мама, машинки представлены. Здесь они как раз-таки на подоконнике все уместились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух ты, сколько, почти 20 машинок. Ну, чуть меньше. Все разные, в основном спортивные. Молодец. Молодец, Володя. Дальше смотрим. Здравствуйте, еще раз, Детское радио. Меня зовут Китино, мне 12 лет, я из Петербурга. Участвую в ярмарке талантов. Я здесь нарисовала моих любимых ведущих из «Развивайки», Супер Гарика и Катю Знайкину. Хочу, чтобы они почаще выходили в эфир, вели «Развивайку». И тут, да, вот буквально Китино нарисовала их на ходу ручкой. Стоят наша Катя и наш Гарик, держась за руки. Да, хорошо, хорошо. А, кстати, позвонила Варя только что. Варя у нас из Москвы. Здравствуй, Варвара.
2: Здравствуйте.
1: Ты с песней пришла, так ведь?
2: Да.
1: И будешь петь. Готова?
2: Да, я буду петь. Да, я готова.
1: Мы слушаем.
2: Хорошо. У меня будет сегодня песня про учителей, потому что я хочу поздравить всех учителей, которые учат нас.
1: Отлично. Уже сегодня мы начали поздравления. Прекрасно. Слушаем.
2: Хорошо. Пора наступает осенняя, близко листопада пора. Букетами и настроением мы в школу шагаем с утра. И в жизни опять что-то новое, тетрадки, уроки, друзья. А в классах еще незнакомые встречают нас учителя. Мы научились действовать на всегда стремиться ввысь. И каждый день, и каждый час мы учимся всю жизнь. Учителя, учителя, мы скажем не стоя. Учителя, учителя, на ваших душах держится земля. Мы в каждом предвидели гения, учили читать и считать. А сколько же нужно терпения?

0: мы скажем не стоя. Учителя, учителя, на ваших душах держится земля.
1: И мы все дружно аплодируем Варе из Москвы. Как же замечательно, что Варенька решила заранее поздравить наших учителей. Возможно, Варвара, у тебя же каникулы уже начались, так?
2: Нет, они у меня только 31-го начинаются.
1: А, значит, у вас позже получается, гораздо позже, а в понедельник вы пойдете в школу и будете педагогов поздравлять. Возможно, ты им и песню еще раз споешь. А мы знаем, что 5 октября у нас отмечается День учителя в России. Это постоянная дата, которая не меняется из года в год. Но есть такой момент. Завтра мы с вами, ребятки, нашим учителям посвятим уроки любопытства. Будешь принимать в них участие?
2: Наверное.
1: Варвара, да, очень хорошо. Так что в 10 утра по московскому времени подключайся. Будем общаться. Поведем наш разговор в прямом эфире. Ну, а сейчас, ребятки, если у нас еще остается время, а время остается, звоните 8495-134-5664. Присылайте ваши работы, о которых, если я не успею каких-то рассказать сейчас в ярмарке талантов, расскажу в часе без правил. 8-916-968-0-968.
3: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья, мы продолжаем наш самодеятельный импровизированный концерт. И у нас сейчас выступит София из Москвы. Здравствуй, София.
2: Здравствуйте.
1: Ты будешь выступать со стихами?
2: Да.
1: Готова?
2: Да.
1: Можешь начинать.
2: Я люблю гулять под дождик, я иду по мостовой. Вот возьми скорее зонтик и пойдем гулять со мной. Мы увидим, как другие побегут в свои дома. Ведь не странно, летний дождик льет и льет, как из ведра. Мы попрыгаем по лужам, брызги в стороны летят. Ведь не странно, мы же люди, мы для дождика друзья.
1: Очень теплое стихотворение такое детское. Хорошие мы для дождика, друзья. Дети любят под дождем прыгать, да, веселиться. Но если дождь теплый, а если дождик холодный, это уже не так приятно, согласись.
2: Угу.
1: Я где-то видел, малышам выдают специальные костюмы, то есть прямо их наряжают в эти костюмы непромокаемые. И те резвятся в лужах, в грязных лужах. Им так нравится. Ты прыгала когда-нибудь в такую лужу?
2: Да, наверное.
1: В детстве было дело. А вот как ты думаешь, почему детей тянет в грязь, в лужи?
2: Ну, нравится прыгать, наверное.
1: А вот об этом надо подумать, ребятки, подумать основательно. Спасибо. Ярмарка талантов завершается. Впереди игра «Сундучок с секретом».

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
8: Мам, только не выключай!
7: Детское радио живет.
9: Детское радио любит вся семья.

0: не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В Москве 2 часа дня.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Друзья Детского радио, здравствуйте! Я почтальон дядя Саша и наш волшебный сундучок. Приглашаем вас в гости. Вы можете прийти на Детское радио, посетить, посмотреть, как это все у нас устроено, как, значит, мы освоились в новом удивительном волшебном здании, похожем на космическую станцию. Также можно здесь у нас отметить свой день рождения. Вот, и передать на всю страну приветы, ну и, конечно, получить свою минуту славы, выступить с песней, со стихами. Вот, мы организуем праздничную программу, именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего детского радио, море отличного настроения и яркие фото на память. Подробности на сайте детифм.ру. А сейчас, ребятки, начинаем игру. У нас есть приз. Он находится под крышкой волшебного сундучка. И чтобы его забрать, нужно просто загадку разгадать. Но прежде можно 3 вопроса задать, а потом вы должны сказать, что бы там могло лежать. Все очень просто. Проще не придумаешь. 8495-134-5664. Звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Ребята, встречайте Романа из Ижевска. Здравствуй, Рома. Сегодня ты первый будешь разгадывать загадку, которую загадал волшебный сундучок. Готов ли ты слушать?
2: Готов.
1: Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Загадка непростая, такая общая, обобщенная. Идет речь о том, что там находится. И ребятки вчера выяснили, что это не летает, не плавает, это не умная колонка. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Задавай свои вопросы.
2: Это розовое?
1: Нет, не розовое. То есть там может быть такой цвет, но не только он, конечно, там разные цвета.
2: Это твердое?
1: Ну, какие-то там вещи твердые, какие-то помягче, но скорее твердые, да. Скорее твердые.
2: Это из пластика?
1: Ну, бывают варианты из пластика. У нас не пластик это. У нас другой материал. Что это такое?
2: Это... Книжка.
1: Угу. Книжка будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. И мы, ребятки, слышим мы смех волшебного сундука. Я так и предполагал. Нет, книжка не подходит, друзья мои. Еще раз хочу повторить загадку. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Рома, загадка сложная, я понимаю.

играть было непросто. Спасибо огромное за игру, ребятки. Но все-таки надо пробовать и пытаться. Кто не пробует, у того ничего не получается. Звоните 8495-134-5664. Будем разгадывать эту загадку.

0: И сейчас с нами будет играть еще один Роман. Рома из Москвы на этот раз. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Рома, для тебя такая загадка. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Мы узнали, что это не летает и не плавает, это не умная колонка, это скорее твердое, бывает из пластика, пластмассовое. Это не книга.
1: А это цветно? Ну, там много цветов?
0: Да, да, да, разные цвета.
1: А, крутится?
0: Нет, это не крутится.
1: А в форме треугольника?
0: Нет. Может быть, есть в форме треугольника, но точно я не видел такие. У нас другая форма.
1: Понятно. Можно посовещаться?
0: Да. Пока вы совещаетесь, повторю загадку. Ребятки, если вы внимательны, умны и проницательны, значит, то, что в сундуке, будет вам по душе. Если вы внимательны, понимаете, умны и проницательны, то есть о чем это может говорить? Это и есть подсказка. Принимаю ответ Романа. Как ты думаешь, что это такое?
1: Головоломка.
0: Головоломка. Головоломка, твой ответ. Сундучок, открой секрет.

Ребят, я надеялся на то, что крышка приоткроется, но вы сами все слышали. Нет. Хотя мы уже ближе к правильному ответу, ребятки. Головоломка, задумайтесь. Головоломка подходит. Если вы внимательны, умны и проницательны, с головоломкой справитесь точно. Но если это не головоломка, у этого есть и точное название. Поэтому звоните. Конечно, Рому я благодарю. Спасибо огромное, Ром. Мы должны играть дальше. 8495-134-5664. Еще один участник нам потребуется точно.

0: Сундучок с секретом.
1: Лев из Подмосковья вступает в игру, желает сразиться с волшебным сундуком. Здравствуй, Лева.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Будем с тобой думать основательно. Что же это такое? Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. То есть подойдет, если ты внимателен и умен, а также проницателен. Мы выяснили, что это не летает и не плавает, это не умная колонка, там разные цвета. Это, скорее, твердые, бывает из пластика, бывает не только из пластика. Значит, это не крутится, это не треугольной формы, и это не головоломка. Вот, задавай вопросы.
2: Бывает ли это бумажное?
1: Бывает. Бывает бумажное.
2: На нем играют за столом?
1: Да. Да, Лев, все верно. Играют за столом. Можно. Можно и на полу, конечно, расположиться.
2: Это настольная игра?
1: Да, это какая-то игра. Настольная. Осталось сказать, что за игра.
2: На нем что-то нарисовано? На нем что-то нарисовано?
1: А вот тут, знаешь, уже три вопроса ты задал, и надо дать один ответ. То есть прям вот сказать, назвать.
2: Это шахматы.
1: Шахматы. Вот твой ответ, сундучок, открой секрет. Послушайте, ребята, шахматы тоже подходят к загадке. Если вы внимательны, умны и проницательные, шахматы подойдут. Но ведь игр-то таких много разных. Витя Сундучок сказал, нет, не подходят шахматы. А я хочу Леву очень поблагодарить, потому что он существенно продвинул наше расследование. Ребятки, осталось еще чуть-чуть, я так подозреваю. Игра-то у нас все-таки коллективная, потому что каждый предлагает свои версии и тем самым приближает победу. Ну и еще один участник, кто точно нам понадобится, звоните 8495-134-5664.

0: Киркоров отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 2 октября с 18.30 до 19, 4 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
2: Ничегошеньки, не понимаю.
3: С Веснушкой и Кипитошей.
4: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
5: Веснушка, ну быстрее!
6: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
7: Кто там?
2: Ничегошеньки, не понимаю!
3: На этой неделе на детском радио.
1: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипитошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
8: Да.
9: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
8: Теперь нас не только слышно, но и видно.
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
9: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
8: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно. «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
10: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
12: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
13: Я!
12: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
14: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
15: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
16: Я лечу!
17: В этом и проблема.
14: Волшебное перо.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Роботы бывают жидкими.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Друзья, прежде чем продолжить игру, хочу напомнить, что сегодня стартовал в Москве наш замечательный новый спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Адриан Свидерский, 6 лет, пишет: «Я только что побывал на Хруме. Было невероятно здорово, просто восторг. Всем рекомендую». Тут еще вот и папа с сыном написали, что тоже едут с Хрума. Очень понравилось. Это папа Гриша и сын Тимофей. Ребятки, да, действительно, чудо-юдо, этот замечательный спектакль можно увидеть в Москве. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в одном очень таком удивительном деле? Запутанная история, чудо-юдо там замешано. Что же там происходило, узнаете, посетив этот спектакль в Санкт-Петербурге. Он тоже пройдет, но чуть позже. Рекомендую всем приходить пораньше. За час до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими детского радио. Подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+. А сейчас, друзья, мы с Сундучком предлагаем вам продолжить игру. Разгадать загадку уже как-то, знаете, мне кажется, осталось еще немножко, и вы с этим справитесь. Я загадку повторю тому, кто первый дозвонится по номеру 8-495-134-5664. Делай!

0: сундучок с секретом.
1: Наша игра продолжается со Степаном из Иваново. Здравствуй, Степа.
2: Здравствуйте.
1: Ты вступаешь в игру, я повторяю загадку, а потом скажу все, что мы узнали. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. А теперь смотри, Степ, я не буду все рассказывать. Скажу главное. Мы узнали, что это какая-то такая настольная игра. Можно играть не только за столом, но с собой ее как-то брать. Это не шахматы и не головоломка. Там разные цвета бывают. У нас она из пластмассового материала сделана. Что еще? Что еще? Ну, это не крутится, не треугольники, это не книга. Вот основное я тебе рассказал. Степ, можешь задавать вопросы и дашь ответ.
2: Его можно собирать?
1: Собирать нет. Нет. Это не собирают, вот как конструктор. Так.
2: В нем есть фишки?
1: И фишек тут тоже нет. Фишек нет. Так, друзья, а вы уже догадались, что это такое? Задавай еще один вопрос, Степ.
2: Оно мягкое?
1: Ну, у нас из пластмассы, пластиковое такое. Ну, такое, знаешь, скорее твердое, но не такое прям уж сильно твердое. Какая-то вот игра настольная. Не шахматы, не головоломка, но...

0: тебе будет по душе, ребятки. Если ты внимателен, умен, проницателен, что тебе понравится? Вот то, что там. Что за игра? Давай, Степан, твой вариант. Предположи. Какое-то свое предположение сделай. Сложно, я понимаю, очень сложно. Но нужно все-таки определиться. Давай на счет три. Раз, два, три, говори. Это?
1: Это пусть будет игрушка какая-то.
0: Игрушка какая-то, твой ответ. Сундучок, открой секрет. Так, друзья, сундучок не открылся. И, знаете, игрушку мы тоже, давайте мы отметем игрушку. Отметем. Ну, вот видите, все подтвердилось. Нет, замок здесь, крышка крепко сидит. Так... Придется играть дальше. Степа, спасибо за этот вариант, за игру. Ребятки, игрушка. Нет, там у нас настольная игра, мы выяснили, но как она называется, вы должны сказать, дозвонившись нам по номеру 8495-134-5664.
2: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Сундучок секретов.
2: Друзья, ну что ж, игра наша продолжается. Я уж было подумал, что вы на правильном пути, остался буквально один шаг до отгадки, но нет. Мы вернулись снова к загадке. С нами Егор из Новосибирска. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Готов ли ты слушать, Егор?
3: Это с карточками?
2: Ну, да. Да.
3: А там есть на голову то, что одевается? На голову?
2: Нет. Нет, на голову ничего не одевается. Так.
3: А там... Угу. Остальные должны что-то отгадывать в этой игре?
2: Нет, нет. Смотри, давай мы сейчас определимся. Настольная игра. У нас там... карточки пластиковые,

0: пластика. Значит, это не головоломка, не шахматы, понятно. Значит, на голову ничего не надевается. Значит... Да, ну ты понял, да?
1: Да, а там есть шар. Ну, то есть...
0: Смотри, надо дать уже ответ, потому что три вопроса ты задал. И мы уже узнали, что карточки, да, пластиковые, да, значит, надо как-то с этим играть. Это игра такая специальная. Нужно дать название.
1: А можно посовещаться?
0: Пожалуйста, вы совещайтесь, я загадку повторю. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Ну, понятно, что игра на внимательность... Ум развивает, проницательность. Ну, пожалуйста, твой ответ, Егор.
1: Это пазл.
0: Пазл будет ваш ответ. Сундучок, открой секрет. И почти сразу сундучок засмеялся. Нет, друзья мои, пазл не подходит. Не подходит, друзья. Но много игр разных есть на внимательность, на, значит, развитие ума. Спасибо большое, я говорю Егору. Звоните, ребятки, 8495-134-5664.

0: сундучок секретов.
1: Да, друзья, мы все еще играем, все еще разгадываем эту загадку. С нами Милана из Петербурга. Милана, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Повторю загадку. Если ты внимательно, умна и проницательна, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. И вот у нас, наконец, первая девочка появилась в игре. Мы узнали, что тут находится настольная игра. Там есть карточки. У нас они пластиковые. Игра это на сообразительность, на внимание. Это не головоломка, не шахматы. Это не пазл. Это не собирают. Там шариков никаких нет. На голову ничего не надевается. Там разные есть цвета. Бывает такая же игра бумажная. В общем, все тебе основное рассказал. Жду твои вопросы.
2: В эту игру можно играть одному?
1: Нет. Нет. Одному плохо. Не получится. Надо с кем-то играть.
2: В карточках есть цифры?
1: Бывает. Да. Да, есть. Еще вопросик? А?
2: Они размером с ладонь?
1: Ну, где-то да, да. Ладошку. Размером. Как ты думаешь?
2: Это
1: Уно? Как?
2: Это Уно.
1: Уно? Будет твой ответ, сундучок, открой секрет. Друзья, ну я уж потянулся было к сундучку. А он дал знать, что не откроется. Получается, что Уна мы вычеркиваем. Уна не подходит, слышите? Все, ребятки, слышите? И за это спасибо Милане. Она нас привела к этому знанию. Но завтра игра продолжится. А впереди у нас час без правил.

0: Сундучок с секретом.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.
2: В Москве 2126 года космические путешествия уже привычная часть жизни. Туристы отправляются на орбиту, ученые ставят эксперименты в условиях невесомости, а инженеры превращают их открытия в полезные технологии, которые используются на Земле. В это самое время на одном из столичных заводов, где трудится Илья Смекалкин, папа наших главных героев Марата и Полины, вовсю кипит работа над космическим лифтом. Вместо запуска ракеты достаточно будет нажать кнопку в кабине лифта и моментально взмыть ввысь, преодолевая тысячи километров. Первые проверки завершены. Впереди основные испытания, которые, конечно, не обойдутся без участия Марата и Полины.
3: История 21. Куда пропал Робик?
2: Марат и Полина подошли к проходной завода, где работал их папа, инженер Илья Смекалкин. В воздухе над смарт-браслетом Марата возник экран.
4: Это папа звонит.
5: Ребят, вы где? Я вас жду в лаборатории.
6: Папа, мы уже рядом.
2: Дети миновали проходную. Система мгновенно их распознала, передала информацию лифту, который тут же отвез ребят на нужный этаж, где располагалась лаборатория Ильи Смекалкина. В коридоре Марата и Полину встретил папа.
7: О, как хорошо, что вы так быстро пришли. И Робика не забыли.
4: У тебя новый эксперимент?
7: Не просто эксперимент, а космический эксперимент.
6: Мы снова на ракете полетим в космос?
7: Когда-нибудь полетим, но не на ракете.
4: На пушечном ядре, как барон Мюнхгаузен из моей любимой книги.
7: Не угадал. На лифте. Великий российский ученый Константин Циолковский еще 200 лет назад утверждал, что человек когда-нибудь непременно полетит в космос. Он предугадал, что будут построены ракеты. А еще Циолковский проектировал космический лифт.
4: И как высоко этот лифт должен подниматься?
7: Циолковский считал, что это будет башня высотой в 36 тысяч километров. Только вдумайтесь, это как 9 раз обогнуть Землю по экватору. Сейчас на такой высоте летают спутники. Благодаря им у нас есть стабильный интернет, устойчивый телесигнал.
6: Ну и выдумщик этот, Циолковский. Неужели вы смогли создать такой лифт?
7: Для московских инженеров нет неразрешаемых задач. Мы спроектировали суперпрочный трос из углеродных нанотрубок. Он тянется от космической станции до...
2: Папа хитро посмотрел на детей.
4: До экспериментальной площадки на заводе.
7: Правильно. В 22 веке нам нужна постоянная связь с космической станцией. Каждый раз запускать ракеты сложно и дорого, поэтому мы решили придумать другой надежный транспорт. А что может быть надежнее лифта?
6: Как здорово! И вы сейчас будете его тестировать?
7: Робик не зря лает. Дело в том, что московские ученые-инженеры уже провели несколько пробных запусков с разными грузами. Настало время более серьезных экспериментов. И тут мне нужна помощь.
4: Ты хочешь отправить Робика?
7: Да. Робик — совершенный робот. Он сможет зафиксировать все показатели, передать их нам, а мы определим, насколько безопасна наша разработка для человека.
6: Смотрите, Робик хочет поучаствовать в эксперименте.
4: Конечно, он же космический робопес.
7: Тогда идемте на стартовую площадку, запрограммируем Робика и проведем запуск. Если что-то пойдет не так, он сможет вернуться самостоятельно. Он уже умеет летать.
4: Да, я согласен.
2: Вместе они вышли во внутренний двор завода, где была экспериментальная площадка. От нее вверх тянулась сетчатая трубка. К ней была прикреплена цилиндрическая кабина лифта.
7: Здесь все продумано. Внутри лежат скафандры. На большой высоте человек без защиты находиться не может. Программу Робика сейчас синхронизируют с системой лифта.
4: А кабина достаточно прочная?
7: Марат, не волнуйся. Она сделана из графена, самого прочного материала, созданного нашими учеными. Ну что, на старт?
2: Робик запрыгнул в лифт, дверь за ним закрылась. Кабина поплыла вверх и вскоре исчезла из виду.
7: Фиксирую результаты. Все в порядке, кабина набирает высоту.
2: Марат следил за полетом робопса на своем смарт-браслете.
4: Я тоже вижу, все хорошо. Ой, что это?
7: Связь пропала.
6: Лифт возвращается.
2: Кабина опустилась на площадку, дверь открылась. Робика внутри не было.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.

0: ведущая перед эфиром, делают специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Я пушистик, и я потерялся.
10: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
11: Пушистик!
10: Приключения мамонтенка.
11: Мама!
10: В поисках мамы.
12: Я плыву к тебе.
10: В кино с 1 октября.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
13: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
14: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
15: Слушаю.
16: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
15: Что случилось, Добрыня?
16: Чудо-юдо сказки портит.
15: Это чудо-юдо, который из былин?
16: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: знаете ли вы что?
1: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно»
3: все то, что неизвестно.
2: По выходным на Детском радио.

0: Москве 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Здравствуйте! Я говорю всем, кто присоединился к нашей компании. Это дядя Саша, ребятки. И я вот хочу поинтересоваться, есть ли среди вас те, кто хорошо разбирается в игрушках? Почему я спрашиваю? А потому что Детское радио и Общество знания ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка», где разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится. Вы можете зайти на сайт Детского радио, заполнить форму участника и поделиться своей видеозаявкой, где нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно... Именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.

0: работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру 0+. А сейчас, друзья, объявляю час без правил. И сегодня нам с вами предстоит необычная, уникальная, я бы сказал, задача. Мы должны сочинить приключенческую книгу о том, как Маша и Паша попали во времена строительства Московского Кремля, чтобы отгадать загадку водовзводной башни. Кто готов сочинять? Жду звонка 8495-134-5664. Все это у нас проходит в прямом эфире.
1: На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну а сейчас, друзья, мы будем писать в прямом эфире приключенческую книгу о том, как Маша и Паша из нашего времени попали во времена строительства Московского Кремля, чтобы отгадать загадку водовзводной башни. С нами Демид из Новосибирска. Здравствуй, Демид.
3: Здравствуй.
2: А скажи, у вас есть какие-то старые здания в городе?
3: Да.
2: Какие?
3: Кремль.
2: Кремль. У вас в Новосибирске нет, наверное, да, Кремля? Но есть,
3: есть.
2: Старые дома. Какие-то дома есть новые, какие-то старые. Но...
3: Есть.
2: А что ты знаешь про Московский Кремль?
3: А что?
2: Что-то ты знаешь про Московский Кремль?
3: А морской что?
2: Ну, так. Демид у нас, наверное, да? Так, подождите, мы же книгу собирались писать. Книгу
3: да.
2: Про Машу и Пашу. Вот давай придумай тогда историю. Как же они решили-то попасть в прошлое? На чем?
3: Построили машину времени, не знаю.
2: А может, они сами-то, они, наверное, навряд ли бы построили такую машину. Но, может быть, попали случайно на выставку? Таких машин,
3: ну, да.
2: Современных, электронных,
3: да.
2: И очутились в одной машине, нажали кнопочки,
3: да.
2: И куда-то они отправились.
3: Улетели.
2: Да, куда-то они полетели.

И там разные картинки проносились на таких полупрозрачных экранах. И дальше с ними на связь вышел голосовой робот, который...

0: сказал, что чтобы вернуться назад, нужно выполнить разные задания. Так ведь? Ну, Демид, сочиняй, да. Рассказывай. Так, Демид.
1: Про них?
0: Да, да, про них. Как они летят, что там у них происходит?
1: Вот летят они, летят в этой машине времени. Говорит этот голосовой помощник. Допустим, выполните задание. Допустим, вам надо найти ключ времени,
0: да,
1: чтобы вернуться назад.
0: И одну из загадок времени разгадать. Вот да. На этом мы, пожалуй, остановимся. Это будет у нас первая короткая серия, первая глава, Демид. Спасибо огромное. Итак, голосовой помощник задал задачу разгадать одну загадку. Ключ времени. А какая это будет загадка? Давайте, наверное, вы, ребята, звоните 8495-134-5664. Загадка будет такая. Разгадать тайну водовзводной башни. Вот как они будут эту тайну разгадывать? Интересно, кто готов продолжить историю? 8495-134-5664. Звоните.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну, с нами продолжает трудиться Артем из Саратовской области. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Вот, Артем, такую историю мы закрутили. Современные дети Маша и Паша пришли на выставку новых технологий и увидели там машину времени. И, конечно,
3: они
2: что-то туда, что-то там нажали. Машина времени их понесла дальше. И голосовой помощник сказал, чтобы вернуться, им надо разгадать загадку водовзводной башни. А это водовзводная башня Кремля, имеется в виду, то, что в Москве. И вот дальше, что дальше стало происходить, как ты думаешь?
3: Мне кажется, они нашли письмо, в котором было это задание от голосового помощника. Дальше они пошли в эту водовзводную башню, но зайти они туда не могли просто так. Они должны были разгадать загадку.
2: Да, да. Башня их не пустила. Тогда они в машине времени перенеслись. Они подумали и сказали, ну как быть? А

0: Паша и предложил: Маш, давай мы переместимся в те самые ранние времена, когда Кремль только начал строиться.
1: Да.
0: И они попали в 1156 год, когда по указу князя Юрия Долгорукова на Боровицком холме были построены первые деревянные стены, окруженные земляным валом и рвом. Они увидели, как строители сидят топорами, там колотят что-то, да? Угу. Таскают бревна на подводах, на лошадях, все это подвозят. Стройка идет. Они побежали, а башни-то еще нет никакой. Что там могло с ними происходить? Как ты думаешь, в те времена?
1: Ну, мне кажется, они подумали то, что башни еще не построилась, и нужно переместиться, может быть, обратно.
0: Да, но тут их заметили какие-то вооруженные люди и бросились за ними в длинных каких-то тулупах, и они побежали.
1: И они побежали от этих, можно сказать, военных или стражников, которые защищали Кремль. Они подумали, что это вражеские, ну, или просто какие-то разведчики.
0: Да, потому что они одеты же не как тогда одевались, очень странные какие-то заморские. И, конечно, за ними бросились. Вот, и они бежали, и поскольку дети все-таки быстрее бегали, чем вооруженные эти люди, они заскочили в машину времени, нажали кнопку, и переместились они в 1340-е года, где князь Иван Калита возвел уже новую крепость из дубовых бревен, новую. Вот, потому что та, которая была построена Юрием Долгоруким, она во время монгольского нашествия была сожжена. И вот ее восстановили. Это расширило территорию, превратило Кремль в резиденцию московского князя. Там же патриарх сидел. Вот. Интересно, и что они там могли увидеть уже, как ты думаешь? Какую картину?
1: Ну, мне кажется, они увидели уже такой более вырисованный, как в наше время, но
0: да,
1: уже чуть древний.
0: Крепость такая из дубовых бревен, уже такая довольно большая была.
1: Угу.
0: Если там московский князь восседал и патриарх. А потом, ты знаешь, они наблюдали, как случился пожар. Это буквально произошло через 25 лет. Они еще немножко перенеслись во времени. А тогда уже был Дмитрий Донской. Слышал ты о таком князе что-нибудь?
1: Да, мы проходили его.
0: Что? Ну, расскажи, что ты там слышал о нем.
1: Что после еще одного сожжения Москвы он решил возвести Кремль и кремлевские стены более прочные не из дерева, а из камня или что такое.
0: Да, молодец, Артем, молодец. Он решил поставить каменные укрепления. Строительство из белого камня, из известняка, как раз началось в 1367 году. Ну, это вот... И тогда появился белокаменный Кремль. Слышал, наверное, выражение, в книжках встречалось, «Москва белокаменная». Да?
1: Да,
0: потому что Москву так называли. Отправился куда? В белокаменную. А, кстати, до революции вот Москва, стены Кремля московского были выкрашены и звездкой белой. Тоже стены были белые. Отлично, Артем, отлично. Значит, они переместились, но пока тоже не нашли там водовзводную башню. Что же ребята сделали дальше? Маша и Паша, давайте придумайте. Звоните 8495-134-5664.
2: Мамочка моя. Мамочка моя.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: А сейчас с нами два брата, Владимир и Саша. Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот спасибо Артему, который придумал следующий сюжет. Наши путешественники во времени, Маша и Паша, попали в то время, когда строился каменный Кремль из белого известняка. Вот построили они его, и дальше что?
3: Дальше они переместились во время, где как раз-таки начали строить эту
2: башню. Так, да. молодцы. А дальше знаете, что происходило? Они переместились в то время, там уже царь был Иван III. И вот он пригласил итальянских мастеров, архитекторов. По-русски они звались Фрязины, а по-итальянски немножко по-другому фамилии их звучали. И вот они построили уже Кремль, как вот современный такой. И там была уже эта башня, тайну которой нужно было разгадать. Но называлась она вовсе не Водовзводная тогда еще, а Свиблова башня. Вот угловая башня, где река недалеко была. Вот. Почему Свиблова? Потому что там боярин был, Свибло. Его двор примыкал к этой башне, со стороны Кремля. И вот ходил этот важный толстый боярин, да на всех покрикивал. Увидел он детей и сказал: «А вы что не работаете? Ну-ка идите работать!» Да? А что дальше?
3: Дальше они пошли работать. Угу. И...
2: Так.
3: И собирать механизм, чтобы эта башня работала.
2: Да. Ну, в общем, они думали, что же, как же помочь-то строителям так, чтобы уже поскорее они построили эту водовзводную башню. Они, конечно, и так, и сяк примирялись. Но боярин уж больно злой оказался, этот Свибло. Он на них кричал постоянно. Что им делать? Владимир, твой вариант. Так, Саша у нас остался еще, нет? Ребятки, ну... Друзья мои, чем же закончился-то у нас диалог с боярином? Я думаю, что ребята его перехитрили. Они же умные у нас, Маша и Паша. Они что-то ему там рассказали, показали. Он пошел. Пока он отвернулся, они юркнули и побежали к машине времени, прыгнули, полетели дальше, ближе уже к современности. И вот что происходило дальше. Давайте, звоните, будем придумывать вместе. 8495-134-5664.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой,

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
9: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Реклама.
10: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
12: Детское радио.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, наши путешественники во времени, ребята Маша и Паша, отправились в машине времени разгадывать загадку водовзводной башни Московского Кремля. И вот они уже наблюдали, как итальянские зодчие руководят рабочими, и те выстроили новые башни. Новые башни, а вот что там дальше было? Ребятки, что с ними могло случиться? Звоните, придумывайте 8495-134-5664. А пока вы дозваниваетесь, я хочу напомнить, что у нас часто звучат новые песни. И вот эту песню, которую вы сейчас услышите, исполнили как раз юные корреспонденты детского радио, группа «7-5». Услышать песню «Сердце подскажет» можно в новом фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы», а также в эфире детского радио.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, наши путешественники во времени, ребята, Паша и Маша, увидели, как архитекторы под предводительством итальянца Антонио Джеларди построили водовзводную башню, ну и Кремль они отстраивали. Вот с нами сейчас Саша из Петербурга. Здравствуй, Александр.
3: Здравствуй.
2: Здравствуй. Вот они увидели, ребятки, как отстроилась эта башня. Ну, тогда она называлась Свиблова еще. А нужно было разгадать загадку именно водовзводной башни. Вот она же потом стала называться водовзводной. Почему, как ты думаешь?
3: Потому что, наверное, по ней воду, ее что-то с водой связано, что-то взводили.
2: Да.
3: Вот, да.
2: Именно, потому что она примыкала вот к Москва-реке, здесь речка была.
3: А, то есть ее в воде взводили.
2: От реки вырыли подземный ход, и туда пошла вода. Представь себе.
3: Понял.
2: Понял для чего? Потому что это же крепость Кремль. И нужно ее как-то было обеспечивать водой. Вдруг осада будет. А где воду брать? Из речки. Так ведь?
3: Да.
2: Вот, поэтому в 17 веке, а точнее в 1633 году, в ней установили водоподъемную машину. Специально приезжал английский инженер по фамилии Галлоуэй. И вот он, значит, открыл первый в Москве напорный водопровод. Вода из колодца в нижнем ярусе поднималась наверх. В обитый свинцовым бассейн, оттуда по системе свинцовых труб уже самотеком подавалась в государевы сытные кормовой дворы, а также в кремлевские сады. Ну и как тебе эта история? Саша?
3: Хорошо.
2: Хорошо.
3: Интересно. Много нового узнал.
2: Так, а что же наши-то Паша с Машей сделали тогда? Им же надо это как-то было донести, рассказать, что они открыли тайну водовзводной башни.
3: Но они могли это записать.
2: Конечно, им надо было быстро вернуться назад. Слушай, они заблудились. Как быть? Вот когда ты потерялся, как быть? В незнакомой местности.
3: Блин, даже не понимаю.
2: Да, слушай-ка. Хорошо, если там навигатор-то не работает. В то же время не было же вышек передач.
3: Интернета-то не было.
2: Да, слушай. И спутники не летали тогда. Никаких электричества не было. Представляешь, машина-то была механическая. А я вот думаю, а что, если они догадаются залезть на самый верх водовозводной башни? А? Она же...
3: Ну...
2: Вот подняться и посмотреть. Потому что машина-то у них там где-то осталась.

0: воду, ров там идет. Может быть, надо как-то его переплыть было, что ли, я не знаю. Тут надо подумать, что хорошенько.
1: Да.
0: Вот. И они побежали к этой машине. Прибежали и говорят, значит, вот этому роботу, который задал им задание. Говорят, так и так, мол, рассказываем, что нам удалось увидеть и узнать. И рассказали. А потом еще Маша добавила, потому что она хорошо историю изучала, что к 19 веку, это уже ближе к нашему времени, башня это сильно обветшала из-за сырости, потому что там же вода все время поступала.
1: Да.
0: И вот, и ее заново отстроили по проекту архитектора, уже нашего архитектора Еготова. Это был, вот смотри, 805-806 годы. А что же потом случилось? Вот прям вот буквально через 7-8 лет. Через 8 лет. Что-то такое не очень хорошее случилось в 1812 году. Помнишь? Нет? Ну как же, мы же не жили в это время. Но учебники нам подскажут, ребятки. Давайте-ка вспомним, что случилось в 1812 году у нас. Так, спасибо, Саша. Следуем дальше. Звоните, кто знает. 8495-134-5664.

0: час без правил. На
1: детском радио. Ну что, друзья, продолжаем мы сочинять эту волшебную историю. С нами Веда из Владимира. Веда, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Как ты думаешь, что случилось в Москве в 1812 году?
2: Война с Наполеоном.
1: Так.

0: Так. Был большой московский пожар 1812 года, когда Москва сгорела. И вот как раз-таки ребята, если они перенеслись в то время, они могли бы увидеть, как это все там происходило, да? Вот. Собственно, и башня-то тоже, и Кремль московский подвергся большим разрушениям. И вот только уже потом, через несколько лет после этих событий, башня эта водозводная, как и московский Кремль, были восстановлены. Вот. Построены. Ну, там все новое сделали, по-новому. Так, а что дальше-то? Как это дальше могло развиваться? Саша с Машей все увидели. Все поняли, да? И куда они уже могли отправиться прогуляться, когда машина времени сказала, что перенесет их в современные дни, вернет их. А они могли перенестись куда-нибудь. Допустим, в город Владимир, да? В наше время. И что бы они там увидели?
1: Золотые ворота.
0: Золотые ворота. А скажи, их уже отреставрировали?
1: Или нет, еще не совсем.
0: Еще ведутся работы. Просто я был во Владимире, может, год назад. Видел, что там серьезные ремонтные работы ведутся как раз-таки. Золотые ворота – это очень интересный памятник. Веда, спасибо большое. Кстати, вот любопытные факты, ребятки. Водовзводная башня на Москве-реке. Там рядом был портомойный плот, где полоскали белье женщины. Вот. А там на берегу находилась такая изба с необходимыми принадлежностями. Представляете? Выходили хозяйки, стирали бельишко. Вот так вот рядом с Кремлем. Ну что, я думаю, что наши Маша с Пашей вернулись благополучно в наше время и больше уже дали зарок не заходить в незнакомые такие вот машины времени и больше никуда не летать, если только под присмотром взрослых. Согласны, ребята? Это очень важно. Очень важно. Сначала спросить разрешение, поговорить со взрослыми, а потом только куда-то идти в незнакомые места. Ну вот, друзья мои, а сейчас подведем итоги. Через пару минут оставайтесь с нами. Кто желает пообщаться, звоните 8495-134-5664 и поговорим о том, зачем нам нужно изучать историю, зачем нам нужно знать то, как люди жили раньше.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: С нами Мирослава из Москвы. Здравствуй, Мирослава.
3: Здравствуйте.
2: Ты была в Кремле московском?
3: Да.
2: Ну и что там отметила для себя?
3: Я была на разводе лошадей.
2: Угу.
3: Было очень красиво. Наши военные очень хорошо выступили.
2: Да, торжественные мероприятия.
3: Да.
2: Очень красиво, красиво. Лошадки теперь там появились. Вот. А водовзводная башня, ты представляешь, где это? Там, где
3: нет.
2: Река.
3: Вот
2: с этой стороны там набережная идет. И вот, кстати, там в 37-м году, в прошлом веке, появилась рубиновая звезда. Размах лучей 3 метра. Можешь себе представить? Это, кстати, самая маленькая из всех кремлевских звезд. Они все там разные, оказывается, по размеру. А еще изображение вот этой водовзводной башни можно увидеть на внутренней стороне обложки паспорта нашего Российской Федерации, гражданина Российской Федерации. Вот так вот. Мирослава, для чего нужно знать историю, интересоваться всеми вопросами о том, как раньше люди жили? Как ты думаешь?
3: Чтобы в будущем люди не совершали ошибки прошлого.
2: Ой, да.
3: Чтобы люди вообще знали нашу страну, нашу историю, что как происходило.
2: Да, откуда мы.
3: Да, и любили, и ценили то, что сделали для нас наши предки.
2: Да, и куда идем, и это все, в общем-то, все взаимосвязано. Прошлое и будущее взаимосвязано. Без одного нет другого. Согласна?
3: Да,
2: вот
3: согласна.
2: Тут ты правильно все сказала, Мирослава. Я хотел бы вот твоими словами этими и завершить наш час без правил. Спасибо огромное всем ребятам, кто принимал участие в сегодняшнем нашем приключении. Завтра будет новый день и новые истории. Оставайтесь с детским радио. Я, дядя Саша, говорю всем пока!

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1197467924455. Город Москва. 0+. Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
1: Реклама.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный

0: Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
0: Ноль плюс.

0: радио.
1: Радио!
2: Радио!
3: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
4: В эфире детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

шарик, не фонарик, дайте кличку мне дружок. Самым верным стану другом, охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Ура! Кипитоша, поздравь меня! Я сделала открытие.
3: И что же ты открыла? Погоди, я догадаюсь, ты открыла холодильник, чтобы найти там мороженое, да?
2: Ага, а потом я сделала еще одно открытие. Я открыла рот, чтобы его съесть.
3: Ну, дорогая моя, теперь точно я тебя поздравляю.
2: А если серьезно, то вот слушай. Есть слова «картина» и «картинка», «корзина» и «корзинка», так?
3: Так.
2: И есть слово «юбка», а слова «юба» нет.
3: Так, и что теперь? Юбка – это не уменьшительное от «юба», а просто такое слово.
2: Значит, это не открытие, да?
3: Почему же? Для тебя очень даже открытие.
2: Эх, а я думала, не только для меня. И ведь таких слов много. Есть пачка, но нет пачи. Есть сосулька, но нет сосули. Есть пятка, но нет пяты.
3: Стоп, стоп, стоп, с пяткой давай поосторожнее. Это тебе не сосуля. Пяты, может, и нет, а вот пята есть. Только слово «пята» устаревшее.
2: Устаревшее, значит, считай, и нет его.
3: Но есть выражение «ходить по пятам» или «с головы до пят».
2: Да, ты прав. А еще знаешь, что есть? «Ахиллесова пята». Вот. Только я не знаю, что это выражение означает.
3: Сейчас сообразишь. Допустим, я говорю, написать контрольную на 5 мне мешают дроби. Моя ахиллесова пята в математике.
2: Ахиллесова пята – это когда что-то мешает?
3: Точно не помогает, но смысл все-таки другой. Знаешь, давай знатока русского языка подключим к обсуждению.
2: Отличная мысль. Итак, фразеологизм «ахиллесова пята». Что мы имеем в виду, когда говорим «это моя ахиллесова пята» или «это его ахиллесова пята»?
3: И как все-таки говорить правильно, нам расскажет главное по запяточечкам, склонениям, ударениям преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
1: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Выражение «ахиллесова пята» значит «слабое место», «уязвимое место». И, как и многие другие выражения, оно пришло к нам из греческой мифологии. У древних греков был храбрый, легендарный воин Ахиллес. Он был великий воитель, не знающий поражений. Еще когда он был младенцем, его мама, богиня Фетида, окунула малыша в священные воды подземной реки Стикс. Воды Стикса делали любого неуязвимым. Так вот, Фетида, окуная сына, держала его за пятку, то есть за пяту. Поэтому пята, пятка, не окунулась в реку, и ее не коснулись струи священной воды. С этого времени Ахиллес имел уязвимое место – пяту. Ахиллес вырос, стал непобедимым воином. Его не могло поразить никакое оружие. И только бог Аполлон догадался, как победить Ахиллеса. Во время битвы он направил стрелу из лука другого воина, Париса, в пяту Ахиллеса, единственное незащищенное место. И Ахиллес был повержен. Где же нам употреблять это выражение? Там, где хотим показать чье-то слабое место. Например, его ахиллесова пята – чувство юмора. Он совершенно не понимает шуток. У нашей футбольной команды одна ахиллесова пята – вратарь. Вообще-то, слабое место можно найти у любого. И мы запомним это с помощью смешной подсказки-запоминалки про животных, у которых в природе и пяток-то нет. И у червя, и у кита есть ахиллесова пята. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
1: А ну, покажи язык!

0: принципе, Тош, я правильно понимаю, что ахиллесова пята есть у всех?
1: Об этом и речь. Раз уж у такого всемогущего ахиллеса нашлось уязвимое место, то у нас с тобой и подавно найдется. И даже не одно.
0: Знал бы ты, сколько у меня этих ахиллесовых пят. Если подумать хорошенько, всех и не перечислить.
1: Ты думай, конечно, но учти, что в обычной речи это выражение употребляют скорее в ироническом значении. Не очень серьезно, то есть.
0: А почему?
1: Потому что оно книжное. Да, допустим, у меня не идут дроби, или склонения, или стихотворение не учится. И это, конечно, неприятно, но уж точно не вопрос жизни и смерти.
0: Это да. Дроби и склонения можно выучить. А вот ахиллесу никак было не помочь.
1: Все верно, Веснушка. Давай повторять подсказку-запоминалку.
2: И у червя, и у кита есть ахиллесова пята.
3: Показы есть.

приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Где-то песня сочинилась и со скоростью ракет.

0: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
1: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
2: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
5: Детское радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных, смешных, удивительных, а порой и поучительных историй, которые прислали мне вы, наши слушатели. Правда, первая история всегда моя, и назвал я ее «Сладкая парочка».
0: История первая.
1: Я уже как-то рассказывал, что у одного моего хорошего знакомого есть кот Матвей. Тот самый, что любит миндальное печенье. Но одного кота приятелю показалось мало, и он решил завести еще и попугая. Назвал его Степа. Степу поселили в просторной клетке и поставили ее ближе к окну, чтобы птичке было светло. Матвей на Степу никакого внимания не обращал. Ну так, иногда только сядет перед клеткой, посмотрит, вздохнет и уходит по своим кошачьим делам. И вот, этой зимой, в один из морозных дней возвращается мой друг домой и видит. Окно на улицу открыто, дверца клетки открыта, и в клетке никого нет. Друг стал бегать по квартире, звать попугая: «Степа, Степа!» Никто не откликается. Ну, все, думает, пропал Степа, вылетел и замерз. Стал звать кота: «Матвей, Матвей, кис-кис-кис, Матвей!» Тоже тишина. И тут видит под окном на полу какой-то серый комочек. Пригляделся — под теплой батареей, свернувшись калачиком, спал кот Матвей, а между его лап, зарывшись в мех, дремал попугай Степа. Оказалось, что сыновья моего приятеля, мальчишки-близнецы, перед школой

0: решили покормить попугая и забыли закрыть клетку.
1: Ну а кто оставил открытым окно, до сих пор остается загадкой.
2: Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами. Следующую историю прислали Алена и ее мама Настя из города Сходня. Их историю я назвал «Занимательная зоология» или «Птичьи секретики».
3: История вторая.
2: Алене 5 лет. Она очень любит гулять с мамой в парке. Парк красивый, с широкими дорожками, большим прудом. А вокруг пруда много удобных лавочек. Пожилые люди очень любят здесь отдыхать и подкармливать голубей. Однажды Алена обратила внимание на то, что все голуби активно клюют корм, отнимают друг у друга крошки, а один сидит в сторонке и ничего не ест. «Мама, смотри, какой несчастный голубь! Все клюют, стараются, а этот сидит и грустит», — сказала Алена. Потом подошла к голубю и, погрозив ему пальчиком, продолжила. «Ай-яй-яй-яй-яй! Ты почему не клюешь? Вот не будешь кушать и превратишься в маленького серого воробья. А если будешь, то станешь прекрасным павлином с большим красивым хвостом». Следующую историю прислала Лиза и ее папа Андрей из Санкт-Петербурга. Приключилась она с папой, когда он был маленьким.
3: История третья.
2: Под названием «Окончательно разбитая чашка». Раннее утро. Маленький Андрей с мамой завтракают за столом. И вдруг Андрей резко поворачивается, задевает кружку с чаем, и та летит на пол. И хотя кружка уже была чуть отколота, мама строго посмотрела на Андрея и говорит: «Ну что ж ты так неаккуратно? Ну, кружку окончательно разбил». Андрей подумал и ответил: «Ну как же окончательно, мама? Посмотри, только ручка отвалилась». Мама ничего не успела сказать в ответ, а Андрей взял со стола другую кружку и со всей силой ударил ее об пол. Кружка разлетелась вдребезги. Мама от удивления не могла произнести ни слова. А Андрей победоносно посмотрел на маму и сказал: «А вот эта кружка, мама, действительно разбилась окончательно».
3: История четвертая.
2: Название имеет значение. Ее нам прислала Наталья из Жуковского. Вот что она пишет. «У меня есть 3-летняя племянница Сима. Как-то летом девочка приехала погостить к бабушке на дачу. Мама дала Симе с собой огромный пакет с одеждой и обувью. И вот как-то утром решили идти на речку купаться. Все собрались, ждут только Симу. Бабушка зовет: «Сима, мы все оделись, ждем только тебя».

0: и обуви с собой дали. Давай вместе искать. Перерыли весь пакет. Ну, нет сандаликов. И тут Сима вышла из комнаты и через минуту возвращается, а в руках у нее сандалии. Она подошла к бабушке и, чуть не плача, говорит: «Ну вот видите, у меня есть только босоножки, а сандаликов нету!»
1: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь удивили!»
1: Как мы с вами уже знаем, удивительные истории случаются и в жизни известных людей. Причем ничуть не реже, чем у всех остальных. Они нас слушают и делятся своими историями. Вы уже наверняка догадались, что настало время рубрики
2: «История пятая. Звезды удивляют».
1: И сегодня свою историю нам расскажет популярная певица Глюкоза. Давайте ей позвоним. Наташ, привет!
3: Привет, привет! Привет всем малышам, всем, кто сегодня слушает нас. Безумно счастлива сегодня оказаться у вас в гостях.
1: Наташ, ну вот ты в детстве была озорной, и с тобой много историй происходило.
3: А однажды, мой вообще был прикол, родители ушли на работу, а мы с подружками решили, что мы хотим кататься на колготках. А чтобы кататься на колготках, нужно было вылить воды на линолеум. У нас вся квартира была в линолеуме. Короче, мы вылили ведер 5, наверное, и катались. Пока не пришли соседи.
4: Снизу. Что вы их залили.
3: У нас воды реально было от плинтуса, наверное, на сантиметров 5.
4: А как на колготках кататься? Я не...
3: А вот так, когда ты на линолеуме, и там вода, а ты в колготках, ты просто летишь. А у меня, я выросла в сталинской квартире, там большие длинные коридоры. Это просто благодать. Так, дети, ни в коем случае это не повторять.
4: Пришли соседи снизу, а взрослых нет дома.
3: Так. Где мама с папой, туда-сюда. Мы закрыли дверь, потом родители пришли, так. Они их дождались.
4: Весело когда было? В конце,
3: знаешь, вам
4: когда...
3: понравится, но вы пожалеете.
4: Вообще, залить квартиру водой кому в голову пришло?
3: Ну, вот, я уже не помню.
1: Это была певица Глюкоза и ее история «Мокрые покатушки».
2: Вот ведь удивили!
1: Ну, а мы возвращаемся к историям, которые прислали вы, наши слушатели. Вот, например, что нам рассказала мама девочки Маши из Москвы.
2: История шестая.
5: Самый лучший диван.
1: Когда Маше исполнилось 4 годика, встал вопрос о покупке новой кроватки для нее. Папа говорит: надо заказать в интернете детский раскладывающийся диван. Сказано, сделано. Пока его везли, Маша просто не находила себе места, так она его ждала. И вот когда диван привезли, Маша радостная вбежала к маме на кухню и кричит: «Мама, мама, звони быстрей моей подружке Вике, пусть приходит к нам с ночевкой, скажи ее маме, что нам наконец-то привезли разлагающийся диван». И мы продолжаем марафон из 12 забавных и поучительных историй.
2: История седьмая.
5: Из чего же сделаны люди?
1: Лене 4 годика, и он очень любит рассматривать книгу о строении человека. Там такие большие яркие картинки. Особенно ему нравится поудобнее устроиться в кресле и слушать, как мама рассказывает, что изображено на каждой иллюстрации. Вот видишь, Леня, это сердце. Оно как большой насос, который качает кровь. Кровь бегает по разным сосудам и наполняет тело кислородом. А это желудок. Он нужен человеку для переваривания пищи. А это то, благодаря чему человек дышит. Легкие.
0: Леня подумал-подумал и спрашивает: «Ну, это, мам, я понял. Легкие. А где тогда тяжелые? И зачем они нужны?»
1: За эту историю мы говорим спасибо маленькому Лене и его маме Кристине из Петергофа. Следующая история приключилась в Москве. Именно здесь живут мама Наташа и ее сын Ваня. Я назвал этот случай «Кулинар».
2: История восьмая.

0: Я. Ване 6 лет. Он уже считает себя опытным кондитером. И когда мама что-то творит на кухне, ну, например, печет печенье или кекс, то Ваня всегда крутится рядом и во всем ей помогает. Как-то мама решила испечь пирог. Ну, Ваня тут как тут. Мама все приготовила и, поставив пирог в духовку, попросила: «Ваня, последи за пирогом, пожалуйста. Когда он поднимется и станет пышным, скажи мне». Сказала и пошла в комнату. Через некоторое время мама кричит: «Вань, ты следишь за пирогом?» «Да, мам, слежу», — отвечает с кухни Ваня. «Ну и как он там? Готов? Поднялся? Стал пышным?» Ваня посмотрел через стеклянную дверцу в духовку и со знанием дела отвечает: «Нет, мам, он еще лежит и не опухлился». Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: А между тем пришло время нашей рубрики
2: «История девятая». История из истории.
0: Это означает, что сейчас я расскажу вам об одном из великих людей и о том, какая забавная история с ним приключилась. Сегодня героем рубрики станет Артур Конан Дойль. Да-да, тот самый знаменитый английский писатель. Думаю, что многие из вас уже слышали имя самого известного его персонажа – сыщика Шерлока Холмса. Холмс раскрывал преступления с помощью дедуктивного метода. Это когда на основании мелких деталей делаются важные для расследования выводы. Так вот, что однажды произошло с Конан Дойлем в Париже. Писатель приехал в столицу Франции, сошел с поезда, и к нему сразу подбежал таксист. «Мсье, к вашим услугам!» Когда сели в машину, таксист спросил: «Куда вас везти, мсье Конан Дойль?»
3: Писатель удивился: «А откуда вы меня знаете?»
0: «Ха, мсье, я освоил дедуктивный метод Шерлока Холмса», — ответил таксист.
3: «И как же вы поняли, что я — это я?» — удивился Конан Дойль.
0: «Элементарно. На руке у вас следы от чернил, значит, вы много пишете. Одеты вы как англичанин, ну и так далее».
3: «Это гениально», — произнес удивленный писатель. «Вы самый настоящий Шерлок Холмс!»
0: «Ну да», — смутившись, сказал таксист. «Но главное, что я заметил самую важную деталь».
3: «Какую же?»
0: «К ручке вашего чемодана привязана бирка, на которой крупно написано «Артур Конан Дойль».
2: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: И впереди вас ждут еще три. Я их назвал «Разговор по душам», «Варежки мешают» и «Где справедливость?».
2: История десятая.
0: «Разговор по душам». Эту историю прислали родители маленькой Маши, Светлана и Артем из Пскова. «У нас есть дочка Маша», — пишут Света и Артем. «И у нас, как у родителей, есть правила, которые мы никогда не нарушаем. Например, если Маша чем-то увлеклась, мы никогда ее не прерываем и не перебиваем, а просто наблюдаем. Как-то раз, когда Маше было 5 лет, мы были на кухне и услышали, как в комнате дочка с кем-то разговаривает. Но в комнате кроме нее точно никого не было. Тогда мы заглянули к ней и спросили: Маша, а с кем ты сейчас разговаривала?» «Не мешайте мне», — ответила Маша. «У меня серьезный разговор со штанишками для улицы. Я их ругаю».
3: «А за что ты их ругаешь?»
0: «А за то, что они, когда гуляют, все время пачкаются».
2: Следующую историю прислал Андрей, папа мальчика Вани из Нижнего Новгорода. История 11.
0: Я назвал ее «Варежки мешают». Как-то зимой я забрал сына Ваню из детского сада. И вот идем мы домой, разговариваем, и я спрашиваю: «Вань,
2: А что вы сегодня делали?

0: саду. «У нас был урок математики», — говорит Ваня. «Проходили счет». «Ну и как? Тебе понравилось? Ты все понял?»
1: «Да, папа», — радостно отвечает Ваня. «Это же так просто!»
2: «Ну, тогда скажи, сколько будет, например, 3 + 2?»
0: Ваня хотел ответить, но вдруг остановился, помолчал и сказал:
1: «М-м, не могу».
2: «Почему, Вань? Это же так просто».
1: «Так потому что я в варежках, пальчиков-то не видно».
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Великого Устюга, папа Костя и мама Даша.
3: История 12.
0: Где справедливость? У нас многодетная семья, пишут наши слушатели. Трое детишек. Однажды в выходной день мы всей нашей большой семьей смотрели по телевизору передачу. В ней рассказывали про семейные отношения и про то, зачем каждому ребенку нужны папа и мама. Особенно внимательно смотрел телевизор наш младший сын, 5-летний Степа. После просмотра передачи сели обедать. Все ели с аппетитом, и только Степа задумчиво водил ложкой по тарелке.
2: «Степ, почему ты не ешь суп?» – спрашивает мама. «О чем ты все время думаешь?»
1: «Мам, я вот понять никак не могу».
2: «Чего ты понять не можешь?»
0: «Вот в программе сказали, что у каждого ребенка должен быть свой папа».
2: «Да, верно», — говорит мама, «у каждого».
1: «А тогда почему у нас ребенка 3, а папа только 1?»
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе

0: Ворского радио.
1: Ну что, вот и настал второй месяц осени. Такими темпами и зима не за горами. Но нас с вами в любую погоду согреют любимые песни. А все они собраны здесь, в хит-параде детского радио. С вами диджей Микрофоша. Всем желаю наикрутейшего настроения и предлагаю приготовиться к сюрпризам. Начинаем!
0: Хит-парад детского радио.
1: Друзья, каждый из вас может стать волшебником. В ваших силах сделать так, чтобы любимый исполнитель и его хит буквально перелетели на верхнюю строчку хит-парада детского радио. И для этого не нужно учить магические заклинания. Достаточно зайти на сайт детифм.ру и проголосовать за своего фаворита, а также слушать его на всех цифровых площадках. Итак, настало время узнать тройку сильнейших этой недели.
0: Третье место.
1: Как мне кажется, Лиза Волкова в любое время готова собраться и отправиться на вечеринку.

0: Помните, буквально пару минут назад я говорил, что ваше волшебство поможет любимому артисту подняться до невиданных высот. Вот, магия произошла. Вчера еще претенденты, а сегодня...
1: Второе место.
0: Группа Kinderstar. День

0: первое место.
1: Ну вот и настало время узнать победителя хит-парада детского радио этой недели. Тут, ребята, без особых изменений. Золотая медаль остается у детского хора «Великан». Нарисуем мир.

Спасибо, мальчишки и девчонки, за ваши голоса, за ваши сердечки, которые вы оставляете на сайте детифм.ру. Продолжайте слушать любимые песни на всех цифровых платформах. И уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет новым победителем хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. Всем пока!

Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела.

руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не емкоти, вынос, левей вала. А ню, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
4: 0+. Реклама.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Реклама.
0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
9: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Собака может рисовать не хуже человека.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Я то, что неизвестно.
4: По выходным.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение. С вами снова я, книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Агата, живущая в центре города в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: 13-летней Агате, героине книги Юлии Мининой «Дом с павлинами», кажется, на роду написано.

предписано распутывать тайны. Еще бы, ведь Агатой ее назвали потому, что кое-кто в их семье, а именно бабушка, очень любит книги Агаты Кристи. Когда девочка только родилась, бабушка даже настаивала, чтобы ей дали двойное имя – Агата Кристина. Но мама не согласилась, и Агата осталась просто Агатой. Семья Агаты, папа, мама, братья Фил и Лука живут в центре города в особенном доме. Историки и экскурсоводы называют его «домом с павлинами», и он является памятником деревянного зодчества. С домом связаны разные легенды и тайны, а главное...

0: Неприятная жизнь их семьи, семьи Афонькиных. А началось все в одно прекрасное апрельское утро, которое поначалу не предвещало ничего особенного.
1: Мы пили чай на кухне в эркере. Это такой выступ второго этажа, похожий на большой застекленный балкон. Его подпирают всего две деревянные балки, поэтому со стороны кажется, что эркер висит в воздухе. Так вот, мы сидели там и пытались разговаривать. Получалось так себе. Прямо под окнами во внутреннем дворе шумели школьники. Лохматые, в расстегнутых куртках, с рыжими веснушками и облупленными от внезапного загара носами. Они галдели, как маленький футбольный стадион, хотя никакого матча не было, только экскурсия. Может, им апрельское солнце в голову ударило? Или предчувствие каникул? В любом случае, орали они знатно. «Девять утра! Как вам это нравится?» – возмутилась мама. А папа ей подмигнул и сказал: «Ну, у них такой же рабочий день, как и у нас с вами». Кажется, это цитата из какого-то старого фильма. Папа так шутит. Просто ему на работу к 10, и мы всегда вместе завтракаем перед его уходом, хоть и учимся с Филом во вторую смену. А мама вообще не работает. «На крыше здания вы видите башенки с элегантными шпилями», — бубнил гид. Он, похоже, смирился. Не перекрикивал своих подопечных, не усмирял, только гудел монотонно и густо. «Обратите внимание также на треугольные фронтоны, декорированные кружевной резьбой и украшающие их декоративные фигурки птиц. Именно они стали главной визитной карточкой дома». Предсказываю, сейчас скажет: «И только представьте, что теперь тут живет самая обычная семья», — хохотнул мой младший брат Фил. «И только представьте», — начал гид. Мама резко захлопнула форточку. «Не живет, а выживает». Она принялась с усердием взбивать яйца. «Покоя нет от этих туристов, шастают с утра до ночи». «Это не туристы, дорогая», — папа отложил телефон. «Это наши родные школьники из нашего родного города хотят просветиться и стать ближе к искусству. Дело хорошее. А цветы из клумб твои школьники выкапывают тоже из любви к искусству. И лаванду под окнами обдирают, наверное, из лучших побуждений». Мама шлепнула творог в миску с мукой и стала ожесточенно перетирать его в крошку. Тут уже я не выдержала.

0: страх, мчащийся в туннель раздора. Спасибо, обойдусь без твоих сырников.
1: Да, не самое лучшее начало дня. Последнее время все жили в состоянии повышенного напряжения. Причин было много. И постоянный шум под окнами, и болезнь младшего братика, и усталость мамы, и переходный возраст самой Агаты. Да мало ли бывает причин для плохого настроения. В какой-то момент паровоз раздора начал набирать нешуточную скорость. И тогда папа решился на кардинальный шаг. Срочно найти няню. Тем более, что маме предложили очень интересную работу. Разработать дизайн для нового ресторана. Ничего удивительного, как сказал папа, когда-то мама считалась лучшим дизайнером в городе. И вот в один прекрасный момент случилось чудо. В их дверь громко постучали.
2: «Ой, это кто?» – пискнула мама и поспешно усадила Луку обратно в стул. «Я еще не давал объявления». Папа поднял руки, как будто сдается. Мама побежала вниз по лестнице. Я за ней, сгорая от любопытства. Фил увязался следом в надежде меня обогнать. «Ну-ка, кого там принесло?»
3: «Приветствую!»
2: Донеслось из-за двери, и мама замерла, будто там стоял ее любимый Пикассо со стопочкой картин или полосатый тигр из бродячего цирка. Мы вытянули шеи и ждали, что будет дальше. А дальше в проеме двери показался бордовый, мелко зашнурованный ботинок, и в прихожей нарисовалась высокая, как шкаф с антресолью, женщина. На вид лет 60, но на старушку она не тянула, потому что... Как бы это объяснить? Я сперва подумала, что птицы свили у нее на голове гнездо. Дело в том, что волосы... Трудно сказать, какого они были цвета. Розовые, лимонные, синие, фиолетовые. Пряди кудрявились и переплетались между собой, отчего казалось, будто в пушистом облаке запуталась радуга. На женщине были горчичные брюки-клёш и джинсовая рубашка. В руках она держала блюдо с вафельными трубочками. Я даже с лестницы почувствовала их нежный хрустящий запах. «Здравствуйте!» Мама сделала шаг назад. «Вы к нам?»
4: «Доброе утречко! Я ваша новая соседка», — ответила женщина радуга. «Зашла поздороваться. Обожаю новые города и новые знакомства. Подержите, пожалуйста».
2: Она вручила блюдо с вафлями маме. «Пойдемте на кухню». Мама ошарашенно махнула рукой в сторону лестницы.
4: «Меня зовут Фантолетта», — представилась гостья.
2: Я думала, она шутит.
4: «Фантолетта?» — недоверчиво переспросил Фил. «Летние фантики, что ли?» «Ну, можно считать так». «Прикол! А можно вас называть просто Фантой?» — не унимался Фил.
2: Мне стало стыдно. Не брат, а позор ходячий. Но Фантолетта не выглядела смущенной.
4: «Конечно! Зови Фантой! Главное, Никола!» И расхохоталась. «У моих родителей была богатая фантазия!»
2: Необычная гостья вскочила с дивана.
4: «Вы не будете возражать, если я налью всем чаю?»
2: Руки у Фантолетты летали, как птицы. И вообще вся она была как птица, случайно залетевшая в наш скворечник.
4: Когда все, наконец, уселись за стол, я решила идти ва-банк.
2: «Скажите, а вы бы хотели стать нашей няней? Ну так, чисто в теории». На маму я старалась не смотреть, чтобы не быть испепеленной взглядом.
4: «С огромным удовольствием!» — живо откликнулась Фантолетта.
2: «Что ж», — мама демонстративно шагнула к выходу.
4: «Это прекрасно!»
2: Так и есть. Энтузиазма у мамы в голосе не слышно.
4: «Спасибо. Мы посоветуемся с мужем и вам позвоним. А у меня нет телефона». Радостно сообщила Фантолетта. «Если что, заходите за мной, я в соседнем флигеле поселилась».
2: «Где?» — хором воскликнули мы.
1: Это был неожиданный сюрприз. Флигель этот стоял рядом с их домом. Он принадлежал одному очень старому и одинокому человеку. Папа неоднократно предлагал ему выкупить флигель, но хозяин отказывался. И вот теперь хозяина не стало, а в его флигеле поселилась Фантолетта, какая-то его очень дальняя родственница. Надо ли говорить, что очень скоро они подружились, и Фантолетта стала почти как член их семьи. Но потом закрутились такие...

Такие события, которых никто и представить себе не мог. И больше всех Агата. В городе один за другим начали гореть исторические дома. Сначала дом с драконами, потом кружевной дом купца Агафурова. Полиция терялась в догадках. Каждый раз оказывалось, что дома поджигали.

0: горели изнутри. А куда девались поджигатели, было совершенно непонятно. Поговаривали о таинственных подземных ходах, и вели они к флигелю дома с павлинами, туда, где жила Фанталетта. Полицейские изучили план дома и обнаружили, что дверь в систему подземных ходов действительно находится во флигеле. Получается, у Фанталетты был прямой выход ко всем сгоревшим домам. Она одна из главных подозреваемых. Все против нее. Удалось ли снять обвинение с Фанталетты и какие тайны хранили старинные особняки, об этом вы узнаете, если прочитаете книгу Юлии Мининой «Дом с павлинами до конца». Книгу выпустило издательство «Абрикос» для детей среднего школьного возраста.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. А вот девочка Соня из книжки Надежды Рачковой «Кошкины ежики» ни о каких чудесах и тайнах даже и не думала. Но чудо нельзя предугадать или запланировать. Оно случается, когда ты его меньше всего ждешь. На этот раз чудо совершила обычная домашняя кошка Тоська. Правда, с помощью Сони, ее мамы и их соседа-ветеринара дяди Вани. Надо сказать, что Тоська поселилась у Сони и ее мамы совсем недавно, всего месяц назад. Откуда она к ним пришла, они не знали. Просто однажды вернулись домой, а у них в прихожей сидит кошка. Красивая, трехцветная. Один глаз зеленый, другой желтый, хвостик короткий, пушистый, в полосочку. Мама с дочкой сразу решили, что она будет жить у них. А через месяц Тоська родила котенка. Они назвали его Черныш. Он был лохматый, абсолютно черный. Только на конце хвостика было белое пятнышко. Тоська стала отличной мамой. Она тщательно следила за своим котенком. Черныш пищал и с большим аппетитом пил ее молочко. Но однажды Тоська отказалась идти домой. Она терлась об ноги Сони и словно звала ее куда-то.
2: «Мне нужно пойти с тобой?» Кошка подняла хвост трубой, явно соглашаясь, и снова побежала к желтым цветам. «Я за ней». Тоська остановилась у края клумбы и посмотрела на меня. «Что я тут должна увидеть, Тоська? Я не понимаю». Кошка призывно мяукая стала пробираться сквозь высокие стебли. Я раздвинула цветы и попыталась рассмотреть, что Тоська там нашла. Были уже сумерки, и ничего необычного я не разглядела. Пришлось бежать за фонариком. «Мам, дай мне, пожалуйста, фонарик!»
3: «Что случилось? Где Тоська?»
2: «Она мне что-то в кустах пытается показать, а там уже ничего не видно. Темнеет».
3: «Ясно. Ну, пошли вместе».
2: «Кис-кис-кис-кис-кис, Тоська, ты здесь?»
3: В ответ я ничего не услышала, и вдруг желто-оранжевые головки хризантем зашевелились. «Сонь, кажется, там кто-то есть».
2: Мама стала раздвигать стебли. «Помоги мне, посвети фонариком вот сюда». Мама показала на покрытую осенними листьями землю. Я направила туда свет фонарика. На клумбе прямо в мокрой траве лежали три розовых зверька. «Мама, кто это?»
3: «Не знаю, Сонь, я такого чуда никогда раньше не видела».
2: «Мама, это ежики!»
3: «Ежики? Странно. Обычно они появляются на свет в начале лета. А где же тогда их мама-ежиха?» — задумчиво произнесла мама. «Не знаю. Может быть, сейчас вернется?
2: Мам, а почему они не шевелятся?»
3: «Ох, Соня, мне кажется, что мама уже давно их оставила. Такие маленькие ежата могли и не выжить».
2: «Мам, черный нос шевелится!» — закричала я так, что, наверное, все соседи услышали.
3: «Знаешь, Соня, у меня идея. Давай аккуратно переложим ежат в корзинку и отнесем Ивану. Он же ветеринар, может, подскажет нам, что делать?»
0: Ежики были очень маленькие, розовые. Их колючки были как мягкие белые волоски. Маленькие лапки висели безжизненно. Но черный носик у одного шевелился. Соня тут же нашла им имена. Болик, Лёлик и Носик. Они с мамой отнесли ежат домой к дяде Ване. Он был ведь

0: ветеринаром, очень любил животных, лечил их и кормил. Дом у него был целый зоопарк. Жили и коза Анфиса, и козел Борька, и петух Багратион, и курочка с цыплятами. А еще собака, кот, кролик Федя и ворон Катька. Когда дядя Ваня увидел ежат, он очень удивился и сказал, что дело серьезное. Выжить ежатам будет непросто. Но тепло и осторожный массаж сделали свое дело. Малыши стали двигать лапками и носами. Но что же делать дальше?
1: «Есть у меня одна мысль», — сказал дядя Ваня. «Правда, я не уверен, но мне кажется, нужно попробовать. Рассказывай, Вань, мы на все согласны, надо ежиков спасать». Мама подвинула корзинку поближе к настольной лампе. «Нужно попробовать ежат к Тоське подложить, тогда шансы на выживание у них во много раз повысятся». «Ты думаешь, кошка будет кормить ежиков?» — воскликнула мама. «Не знаю, но попробовать стоит. Предлагаю это сделать прямо сейчас». Дядя Ваня был настроен решительно. «Мама, ну давай попробуем. Ты же сама говорила, что наша Тоська умная. А вдруг все получится?» «Хорошо, пойдем к Тоське. Кошка у нас действительно очень умная».
0: Ну и как вы думаете, кошка Тоська согласилась воспитывать ежат? Удивительно, но она их приняла как родных котят. Кормила, вылизывала, следила, чтобы не разбегались. А когда на следующий день Соня нашла на клумбе еще одного ежонка, девочка назвала его Ушастиком, то и его оставила себе. Шло время, малыши подрастали, а Соня с радостью наблюдала за ними. Вот они открыли глазки, вот у них появились настоящие колючки, вот они научились сворачиваться в клубочек. Но однажды пришла пора выпускать ежат в дикую природу. Как к этому отнеслась их мама-кошка и как сложилась их дальнейшая судьба, об этом вы узнаете, если прочитаете книжку Надежды Рачковой «Кошкины ежики до конца». Книжку выпустило издательство «Аквилегия М» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Агата, живущая в центре города, в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
4: Ваш книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
0: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
6: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
10: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы, СЭД, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 499

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Кто про всех на свете знает, кто поет зиме назло. Ворон с черными глазами, ворон черное крыло. Карр-карр-карр. Залезает черной ночью, кто в гнездо, а кто в дупло. Всем вокруг судьбу пророчит ворон черное крыло. Карр-карр. Считает ворон годы, не с кем ворону дружить, потому что будет ворон 300 лет на свете жить. Карр-карр.
1: Изобретения и открытия в мире науки. В

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной. Знаешь что, Вертелкин, я вот тут подумал. Мы с тобой вот уже сколько знакомы?
2: Сколько, Крутилкин?
1: Много. 100.
2: 100 лет?
1: Да не 100 лет, а 100 программ.
2: Погоди, погоди, Крутилкин. Это наша программа что, получается, юбилейная?
1: Ха-ха, вот именно, Вертелкин! И я предлагаю отметить это событие.
2: Мы пойдем в ресторан, закажем крабов, икры, пирожное, мороженое.
1: Ага, крем-брюле. Никуда мы, Вертелкин, не пойдем. Я в лаборатории поляну накрыл. Вон, слышишь, на кухне шкварчит.
2: Слышу, слышу, Крутилкин. И что ты теперь предлагаешь мне? Помочь тебе в приготовлении этих, как их, праздничных блюд? Или сосисками с горошком обойдемся?
1: Ну, мы же с тобой ученые, Вертелкин. И подходить к банкету надо с научной точки зрения.
2: Это можно. Создадим современную скатерть-самобранку, Крутилкин! И управлять будем ею со смартфона или по старинке голосом. Скатерть, хочу сосиску с горошком. Так что ли?
1: Нет, Вертелкин, не нужна нам скатерть. Надо идти в ногу со временем, а точнее в руку.
2: Это как, Крутилкин?
3: Ни хао, джунбей канёпей.
2: Ты это слышал, Крутилкин? Это кто это у нас на кухне орудует?
1: Это Вертелкин. Да погоди, ты куда ты пошел?
2: Сейчас я посмотрю. Крутилкин, это что за человекоподобное чудовище с ножом стоит?
3: Ни хао, джунбей канёпей.
1: Это не чудовище, Вертелкин, а китайский человекоподобный робот-повар по имени Атом.
2: И что он сейчас сказал, этот подобный?
3: Я сказал вам ни хао, здравствуйте, и джунбей канёпей, то есть я готов пожарить стейк. Вам, Вертелкин, какой прожарки?
2: Средний. А мы только стейк будем? Или ты, Крутилкин, этого повара еще на какое-то блюдо запрограммировал?
1: Понимаешь, Вертелкин, я его вообще не программировал. Роботом управляет человек.
2: Ха, под столом, что ли, спрятался?
1: Нет.
2: В шкафу?
1: Да не под столом он и не в шкафу. Повар может быть в любой точке земного шара. Робот управляется через специальную гарнитуру. Она отслеживает движение рук настоящего человеческого повара, а робот их только повторяет.
3: Повар связывается со мной по интернету, и я повторяю каждое его действие. Наливаю масло, переворачиваю мясо, могу промокнуть бумажным полотенцем и даже посолить его пальцами. Правда, попасть пальцами в соломку получается не всегда.
1: Этот робот-Вертелкин создан, чтобы заменить человека в сложных и опасных условиях. От атомных станций до орбитальных станций. Робот-атом способен выполнять 28 независимых движений и справляется с бытовыми задачами от приготовления завтрака до ухода за людьми. Вот сейчас нам поляну накрывает.
3: Я могу ставить чашки, складывать салфетки, раскладывать фрукты, упаковывать продукты. Научившись у человека, я буду выполнять все операции в 3-4 раза быстрее. В будущем меня будут использовать и врачи. А пока кушать подано. Сян шоу ни на юн сан. Приятного

0: Ой, вкусный был стейк. Да, Вертелкин?
1: Да, Крутилкин. Вот только сам-то он, робот этот, ничего и не может.
2: Ну да. Ему и продукты нужны, и повар управляющий.
1: Вот.
0: Ты что это делаешь, Вертелкин? Зачем тебе эти колесики, какие-то манипуляторы? Ты зачем микроволновку в холодильник запихиваешь?
1: Робота-повара полного цикла создаю, Крутилкин. Ты ему: «Эй, микрохолл, а сделай-ка мне сосиски с горошком». И он раз и приготовил, и на колесиках тебе все и прикатил. Приятного аппетита!
3: Сами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки!
4: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Детское радио!
2: Детское радио!
3: Детское радио!

0: встает, зачем верблюд до вертолет?
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть или головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ!
0: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее.

0: такой, а апельсину-то на кой?
1: Зачем ему верблюд?
0: Ага, не знаете, друзья, так вместо вас отвечу я. Бери, пока даю.
1: Бери.
0: Вокруг меня такой народ. С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.

0: концерт!
1: Мульт концерт! Мульт концерт!
0: Мульт концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Слушайте на детском радио.
3: Песня о главном.

0: Реклама.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы,

приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное! Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Хорошо в библиотеке. Тихо. Лишь шелест переворачиваемых страниц. Редкий скрип стула, когда кто-то встает, чтобы взять новую книгу. Да тиканье старинное.

0: ночных часов. Лучи солнца преломляются в цветных стеклах их резных створок. На столе, за которым сидели мои друзья, веселая рыжеволосая девочка-веснушка и ее приятель, медный чайник Кипитоша, лежала книга, раскрытая на первой странице. Я это знал точно, потому что отчетливо видел рисунок. На нем была изображена прекрасная принцесса, которая прикорнула на подушке. Ее глаза закрыты, ей снится сон. Но лицо у нее почему-то грустное-прегрустное. Над принцессой крупными буквами было написано название книги. Веснушка и Кипитоша склонились над книгой и о чем-то тихонько переговаривались.
1: Ну что тут интересного, Кипитоша? Я эту сказку наизусть знаю. Зачем ты ее достал?
2: А затем, Веснушечка, что не все мне в этой сказке понятно.

0: Да ладно. Скажи просто, что ты очень хочешь познакомиться с настоящей принцессой.
1: Одно другому не мешает. Почему бы не познакомиться? А заодно задать ей, ну, или еще кому-нибудь знающему, несколько вопросиков.
0: Каких таких вопросиков?
1: Таких, каких. Ну, например, знаешь ли ты, что такое опочивальня? Или гагачий пух? Или кунсткамера? А тюфяк это...
0: Это я, конечно, знаю. Это такой безвольный, бестолковый человек.
1: Это все знают. А вот чем тюфяк от перины отличается, ты знаешь?
0: Погоди. Нет, не знаю.
1: Вот, а я о чем. Зовем, значит, книжного червячка?
0: Конечно, и побыстрее. Очень в сказку отправиться хочется.
2: Как вы понимаете, я тут же и появился. Зачем заставлять себя ждать? Приветствую вас, друзья мои. Слышал, вас интересует сказка Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине».
1: Здравствуйте, дорогой червячок. Да, интересует.
0: Очень интересует.
2: Тогда вот вам волшебный ключ. Помните, что надо делать?
1: Конечно. Мы все помним.
0: Нам не впервой.
1: И заклинание помним.
0: И что вернуться из сказки надо не позднее 12 удара часов.
2: Веснушка и Кипитоша подошли к старинным часам и отворили дверцу. Кипитоша вставил ключ в замочную скважину, появившуюся в самом центре циферблата. Надеюсь, что заклинание вы не забыли.
0: Нет, конечно. Надо три раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
1: Раз, два, три.

0: решение.
1: Друзья оказались на пустынной улице. Ни звезд, ни луны не было видно. Явно был поздний вечер. Вдалеке тускло светил одинокий фонарь.
2: Веснушка, ты зонтик взяла?
0: Нет, Кипятоша, а зачем?
2: Как зачем? Как зачем? Ты что, не помнишь, с чего начинается эта сказка?
0: С чего?
2: Забыла? Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра.
0: Точно, Кипятоша, я и забыла. Ой, а вот и она, буря. Ужас, что такое? Буря тут что, традиция?
2: Некогда рассуждать, Веснушка. Бежим! Там, где фонарь, должны быть ворота в это королевство!
1: Перепрыгивая через огромные пузырящиеся лужи, Веснушка и Кипятоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
2: Веснушка, ну быстрее!
0: Да бегу я, бегу! Я вымокла до нитки, в кроссовках вода хлюпает. У тебя хоть крышечка вон есть, а у меня...
2: Есть, есть, но мне вода уже в носик заливается. Давай, еще немного, родная. Вон уже ворота виднеются.
0: Быстрее догоняй, а то я уже скоро чихать начну от этой сырости.
2: Чего-чего, сейчас обсохнем, согреемся. Сейчас согреемся. Короче, стучи, Веснуш.

0: 3:50 царства. 7:08 королевства. Вот.
1: Пустите обогреться. Мы проездом, то есть пробегом тут у вас, в вашем королевстве.
2: Проходите скорее. Разве можно путешествовать в такую погоду?
0: Ой, ой, спасибо. Ой, как у вас тепло и уютно.
1: И сухо.
2: Быстрее, быстрее, господа туристы, сюда, к камину. Сейчас я принесу вам сухую одежду и по чашечке великолепного кофе.
1: Спасибо, но мы...
0: А у нас свой...
2: Нет, нет, нет, нет. Отказа не приму. Я варю кофе сам, по особому рецепту. Мне его поведал один путешественник из далекой страны, России. Он говорил, что так кофе там варят самой императрицы. А секрет в том, что в черный кофе добавляют маленькую ложечку меда. В вашем этом, как его?
0: В 3:50 царстве.
2: Ну да. Мед есть?
1: Конечно, есть.
2: Ну и славно. Отдыхайте, я на кухню. Подожди.
1: Надо же, король, королевство. А у них не какой-то роскошный с башнями дворец, а вполне себе скромное, но королевское жилье.
0: Веснушечка, а посмотри-ка.
3: Друзья подошли к камину. На широкой каминной полке стояла высокая хрустальная шкатулка.
1: Кипятош, ты видишь? Там на дне шкатулки что-то круглое.
0: Вижу. И оно, кажется...
3: Крышка шкатулки дрогнула и медленно открылась.
1: Оно?
0: Это что-то шевелится.
4: Не что-то, а кто-то. Я горошина.
1: Та самая?
4: Не знаю, та или не та. Но то, что я самая-самая, это безусловно.
0: Вот, вы-то нам и нужны.
4: Я всем нужна, как выясняется. И не только вам. Я знаменита на весь мир. Вы, наверное, знаете, что, как и вы, к нам в ворота однажды постучались. Это была девушка, совершенно мокрая, замерзшая и несчастная. Вода стекала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. Она утверждала, что она настоящая принцесса. И если бы не я...
1: Так вы...
0: Та самая знаменитая горошина!
4: Да, и если бы не я... то принц никогда бы не понял, что эта девушка настоящая принцесса. Ведь она почувствовала меня через тюфяки и перины.
0: Ай, стоп! Вот с этого места поподробнее.
4: Поподробнее?
1: Ну да. В вашей сказке старая королева повела девушку, назвавшую себя принцессой, в опочивальню.
4: Ну да, в опочивальню.
0: Куда-куда?
4: В опочивальню. Сейчас вы говорите «спать», а раньше говорили «почивать».
1: Так опочивальня – это просто спальня?
4: Ну да. И вот в этой опочивальне девушка и улеглась на тюфяки и перины.
0: Да-да, мы читали. Сверху на горошине лежало 20 тюфяков и 20 перин.
1: А чем отличается тюфяк от перины? И что это вообще такое?
0: И в чем разница?
4: Тюфяк – это такой мешок, набитый сеном или ватой, или птичьим пером, или шерстью, льном, или даже гречишной лузгой.
1: Что за гречишная лузга такая?
4: Это чешуйки, что остались после того, как гречку очистили до той крупы, которую мы с вами знаем.
1: Так, с тюфяком разобрались. А перина?
4: Перина, конечно, похожа на тюфяк, только тюфяк – это такой грубый матрас. А перина – нежный матрасик. Ее перину кладут уже сверху на тюфяк.

0: чтобы телу было приятно, ее шили из шелка, парчи, бархата.
1: И набивали гагачьим пухом.
0: Верно, гагачьим пухом. Самым теплым на свете и самым легким.
2: Гагачьим? Гусиным, что ли? От слова «га-га-га»?
0: Нет, ну гуси тут ни при чем. На пустынных каменистых островах страны Исландии, где всегда холодно и постоянно дуют пронизывающие ветра, живет дикая морская утка Гага. Донышко своего гнезда гаги выстилают толстым слоем самого мягкого и нежного пуха, который выщипывают у себя из брюшка. Вот этим пухом в старину и набивали перины. Это очень дорогой пух, поистине королевская роскошь.
1: Неужели именно этот пух и собирают для своих перин люди?
2: А как же птенчики? Они же замерзнут. Какая жестокость!
0: Не волнуйтесь, добрая девочка. Пух люди забирают, когда птенцы уже покидают гнезда.
3: Ваше время истекло.
1: Снушка, ты слышала?
2: Слышала! Это часы! Нам пора возвращаться, Кипитоша! Ну где нам тут часы найти?
1: Скажите, пожалуйста, уважаемая горошина, нет ли у вас какого-то замка, куда можно вставить наш волшебный ключик?
0: Увы, я не знаю, чем вам помочь. Наше королевство очень миролюбивое. У нас нет замков, нам некого опасаться. Двери и ворота мы просто прикрываем. Впрочем...
3: Ваше время истекло.
1: Что? Что?
0: Моя шкатулка.
2: Что ваша шкатулка?
0: Она была подарена королю и когда-то запиралась на ключ. То есть...
1: То есть должна быть замочная скважина?
0: Да, она есть в крышке.
3: Ваше время истекло.
4: Веснушка закрыла крышку шкатулки.
2: Кипитоша, вот она, замочная скважина. Скорей, скорей, вставляй ключ.
3: Ваше время истекло.
1: Сейчас, сейчас.
4: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
1: Раз, два, три.
2: Спасибо, горошина.

0: Эц, опочивальня, перины, король и королева, принц и принцесса — все исчезло. Веснушка и Кипитоша вновь оказались возле больших часов в знакомой библиотеке.
1: «Ну, наконец-то, друзья мои! Я вас уже заждался! Ой, Веснушечка, какая у тебя красивая накидка! А у Кипитоши новая шапочка! Откуда?»
2: «Это подарки от горошины».
3: «От нее мы узнали и про опочивальню, и про тюфяки, и про гагачий пух».
2: «И про перину. Вот только про кунсткамеру, в которую в конце сказки поместили горошину, спросить не успели».
0: «Ну, об этом я и сам вам расскажу. Кунсткамера. С немецкого языка это слово переводится как «комната редкостей», то есть...
2: «Музей!»
0: «Верно, Веснушка. Такие музеи издавна открывали в разных городах и странах, в том числе и в столице Дании Копенгагене. Говорят, именно туда и поместили горошину после того, как все убедились, что принцесса настоящая. Но знающие люди утверждают, что сейчас оригинал горошины находится в музее Андерсена в его родном городе Оденсе, а в Копенгагене хранится лишь копия».
3: «Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!»
2: «Куда ты еще собрался отправиться, Кипитоша?»
3: «Да не отказался бы, а то читаешь, читаешь, читаешь, читаешь, сказку уже наизусть выучил. А слова непонятные так непонятными и остаются».
2: «Это какие же и в какой сказке?»
3: «Да есть тут одна история про одну кулинарно одаренную пожилую пару и их творение. Сотворили, так сказать, шедевр кулинарного искусства».
0: «А, кажется, Кипитоша, я начинаю догадываться, в какую сказку вы хотите отправиться.
1: Ну что же, для меня и моих волшебных часов нет ничего невозможного».
4: «Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю».
5: С Веснушкой и Кипитошей.
6: Продолжение следует.
5: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Каски портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Детское радио.
6: Детское радио.
5: Детское радио.
7: Детское радио.
2: Детское радио.
5: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
8: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, уи! Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
5: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.

0: Детское радио. Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо!

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
4: Детское радио.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте, с вами снова я, астроном Остроумович. Древние мореходы в своих путевых заметках часто упоминают о загадочных морских чудовищах. По словам очевидцев, они были настолько ужасны, что при встрече с ними трепетали отважные, а слабые духом лишались разума. Не всякое судно могло выстоять под ударами мощных челюстей. Ни один матрос окончил свои дни в пасти морского дьявола. А тех, кому удавалось выжить и добраться до берега, уже ничто не могло заставить снова выйти в море. Кто же они, эти таинственные монстры? Может быть, чудом уцелевшие потомки плиозавров?
2: Максимальное приближение.
1: На планете динозавров, как и на Земле, вода преобладает над сушей. Большую часть ее поверхности занимает океан. И в прибрежных лагунах, где в воде растворяется солнце, и в холодном сумраке морских глубин, всюду кипит удивительная и многообразная жизнь. Но все замирает в страхе, когда поблизости появляется он, свирепый и беспощадный плиозавр. Когда-то его предки не пожелали жить на берегу и вернулись туда, где в свое время зародилась сама жизнь – в море. Постепенно их лапы утратили столь необходимые на суше когти и превратились в ласты. Но взамен плиозавр получил куда более грозное оружие – огромные челюсти, усеянные острыми и длинными зубами, настолько сильные, что он запросто мог перекусить пополам легковой автомобиль. Плиозавр достигает 15 метров в длину и чем-то напоминает кита с огромной головой крокодила. Он великолепный пловец и непревзойденный охотник. Пропуская воду через ноздри, плиозавр словно нюхает ее, безошибочно определяя местонахождение своей жертвы. Напрасно пытаться бежать или прятаться. Все, что не увидит его глаза, учует тонкий нюх, а быстрые плавники и ужасные челюсти докончат дело. Но, кажется, сегодня зубастый разбойник уже успел пообедать. Неторопливо и величественно парит он в толще воды на своих крыльях-плавниках. Словно знает, что его безграничная власть в океане продлится еще не один миллион лет. А вот наше время, к сожалению, истекло. Я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
0: Планета динозавров.

0: кота.
1: А я уважаю кота.
2: А я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
2: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
3: Он готов.
4: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
0: Реклама.
5: Второй кофе, растворимый Nescafé Gold, ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
8: Детское радио.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интеллекта».

0: Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, смотрите, что я нашел в земном интернете. У нас появились конкуренты. Вот как раз информация по теме нашего сегодняшнего выпуска.
3: Вы хотите сказать, Брам, что еще кто-то, кроме нас,

0: Нас во Вселенной изучает вещи людей? Мы, ежеминутно рискуя, добываем по крупице ценную информацию о разных штуках, которые встречаются на Земле, а выясняется, что нас опередили?
1: Увы, коллега, но все же это весьма любопытно. Посуда, именно о ней сегодня пойдет речь.
0: Предназначена для еды.
1: Не только, коллега. Вот послушайте. Какой-то человек пишет, что наблюдал появление инопланетян, которые прилетели, внимание, на тарелке.
0: Что?
1: На тарелке, Радикс. Да-да, это один из древнейших видов посуды, из которой едят. Обычно довольно плоский, вогнутый в середине предмет округлой формы. Казалось бы, простейшая штука.
0: Да-да, я помню. Правда, первые тарелки, говорят, были все-таки четырехугольными. А теперь да, обычно они без углов. Но как? Как можно летать на них?
1: Я толком еще не разобрался. В самом деле, тарелка — вещь очень простая. Где там мотор? Или что-то подобное. Наверное, и управлять ею просто. Но я разберусь, Радикс, непременно. Отправляюсь на фабрику, где делают посуду. И пока я не пойму, как же можно летать на тарелках, не ждите меня обратно. Экспедиция может затянуться, так что я захвачу на всякий случай батарейки.
0: Но они могут понадобиться для подзарядки космолета.
1: Нам с вами, Радикс, и космолет уже не понадобится. Полетим на Азиру с комфортом, каждый на своей тарелке. До встречи в эфире, коллега. Телепортируюсь.
2: Энциклопедия интересных вещей.
0: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск энциклопедии интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Мы продолжаем знакомить вас с разными любопытными вещами, которые встречаются на планете Земля. Сегодня речь пойдет о посуде. Ее люди используют, чтобы готовить пищу, хранить ее, а также для того, чтобы удобнее было эту пищу принимать. Мы сосредоточим наше внимание на так называемой столовой посуде, из которой, собственно, пьют и едят. И я передаю слово нашему научному консультанту. Уважаемая мудрица, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Радикс. Добрый день, дорогие слушатели.
0: Сегодня мы говорим о посуде.
3: Ах, эти удивительные блестящие предметы. К сожалению, нашим ученым-землеведам пока не удалось получить образчиков современной стеклянной посуды. Она чересчур хрупкая, а перегрузки при межгалактическом перелете...
0: Я тогда вообще ничего не понимаю. Как же в таком случае наши конкуренты совершают на тарелках межпланетные путешествия?
3: Простите? Это какая-то ерунда. Ведь в сущности, что такое тарелка? Просто вогнутый в середине тонкий стеклянный или фарфоровый блин.
0: Но, может, это какая-то суперсовременная тарелка?
3: Понимаете, друзья, как раз если бы речь шла о древней посуде, она все-таки была более прочной, чем сегодняшняя. Когда-то, приблизительно 20 тысяч лет назад, посуду лепили из глины и обжигали в огне. Те грубые изделия предназначались для хранения пищи, а также для приготовления ее. Имели толстые высокие стенки и были похожи на современные миски для салата. А еще были горшки для жидкости и каш с крышками. Вот эти древние глиняные предметы были все-таки гораздо прочнее, чем современная тонкая изящная посуда. Вы говорите, летать на тарелках? Странно.
0: А что, глиняной посудой, ее еще называют керамической, сейчас не пользуются?
3: Она, скажем, не так распространена, как раньше. Вот изделия из фарфора по-прежнему ценятся.
0: Фарфор?
3: Да-да. Это смесь особой глины и еще кое-каких веществ. Впервые она была получена в Китае, и секрет изготовления фарфоровой посуды китайцы хранили тысячу лет.
0: Что и говорить, друзья, земляне прекрасно умеют беречь свои тайны. Вы даже представить себе не можете, с какими невероятными трудностями приходится нам здесь сталкиваться в попытках выяснить кое-какие любопытные факты. Люди даже друг с другом не хотят делиться секретами. Что уж говорить о нас, пришельцах.
3: Сейчас-то, разумеется, почти везде на Земле делают вещицы из фарфора. Во многих домах имеются изящные фарфоровые чайные сервизы. Наборы посуды, в которой заваривают чай и из которой его пьют. Такие сервизы появляются на столе только по большим праздникам.
0: Да-да, чашки, блюдца, чайники, сахарницы и разнообразные блюдечки для варенья или пирожных.
3: Но, опять же, Хотя фарфор производится из глины, все эти предметы имеют чрезвычайно тонкие и хрупкие стенки. Вообще-то фарфор белый и непрозрачный, но особо ценные, изысканные предметы из него имеют до того тонкие стенки, что сквозь них при желании можно увидеть свет.
4: Разве такое может быть, мудрица?
3: Может. А если по такой чашечке легонько стукнуть чем-нибудь твердым, она издает мелодичный звон. Этим фарфоровые изделия отличаются от фаянсовых. Фаянс тоже получают, подмешивая к глине разные добавки. Но глины в нем гораздо больше, чем всего остального. Поэтому фаянсовые изделия намного грубее, прочнее.
4: Да-да, такими чашками и тарелками земляне пользуются каждый день, не боясь их случайно разбить.
3: Но опять же, для еды и питья. Все-таки сомневаюсь, что их можно использовать для полетов. Странно, очень странно. Нет, просто поразительно. Знаете, Радикс, я немедленно свяжусь с ученым советом Азирийской академии наук по этому вопросу.
4: Хорошая мысль. А мы продолжаем, друзья. Наш специальный корреспондент Брам как раз сейчас находится на заводе, где делают стеклянную посуду. И, быть может, ему там быстрее удастся отыскать ответы на все наши вопросы.
5: Здравствуйте, друзья. Сегодня я веду репортаж со стекольного завода.

0: На моих глазах кучу песка загружают в печь и выставляют температуру 1500 градусов. Даже представить себе не могу, насколько это горячо. На всякий случай отойду подальше. Так, друзья, мне необходимо спрятаться. Пришли какие-то люди, они размахивают длинными металлическими палками. Наверное, каким-то образом узнали, что я проник на завод. Мне надо бежать.
1: Энциклопедия интересных вещей.
2: Что ж, мы еще раз убедились, что земляне ревностно охраняют свои секреты от посторонних глаз. Надеюсь, что наш специальный корреспондент скоро снова выйдет на связь. С нетерпением будем ждать продолжения его рассказа о том, как же делается стеклянная посуда. Поразительно! Насколько нам известно, древнейшим изделием из стекла, которые обнаружены археологами, около 5000 лет. Хотя, я боюсь быть неточным. Думаю, наш научный консультант меня поправит. Надо ее позвать. Уважаемая мудрица, вы снова в эфире энциклопедии интересных вещей. К сожалению, наш специальный корреспондент Брам пока не может выйти на связь и рассказать о производстве стекла. Хотелось бы понять, прежде всего, кто же его изобрел?
3: Первое стекло, непрозрачное, почти черное, сделала сама природа. Оно образовалось из раскаленной лавы, которая вытекла из вулканов миллионы лет назад, когда и людей-то еще не было. А первыми додумались сделать стекло вроде бы египтяне. Впрочем, то древнее стекло было довольно мутным. Для того, чтобы придать ему прозрачность, требуется очень высокая температура. Древние люди, разумеется, не могли так раскалить свои печки.
2: Да-да, Брам сообщил нам, что на заводе печка нагревается до 1500 градусов. Даже не представляю себе, друзья, что бы могло произойти с каким-нибудь древним очагом, сложенным из камней, если бы удалось добиться в нем такой температуры. Да и потом, сколько дров надо было бы сжечь?
3: К счастью, сегодня на Земле такой проблемы нет. Люди используют удивительно прочные материалы, способные выдержать очень сильный жар.
2: Кстати, мудрица, вам удалось связаться с азерийскими академиками? Известно ли им что-нибудь о летающих тарелках?
3: Нет, абсолютно ничего. Очевидно, это какая-то тайна, Радикс. Было решено немедленно созвать экстренное заседание ученого совета по этому вопросу. И сейчас, именно в эти минуты, над проблемой бьются лучшие умы Азиры и некоторых окрестных планет.
2: Друзья, надо срочно связаться с нашим специальным корреспондентом. Оказывается, в сегодняшней передаче мы затронули очень серьезную проблему. Абрам там совершенно один. Его могут принять за межгалактического шпиона, и тогда... Брам, вы слышите меня? У вас все в порядке?
0: Друзья, здесь на стекольном заводе очень и очень интересно.
2: Коллега, вся Азира переживает. Как ведут себя люди около печей? Еще несколько минут назад они стояли там с железными палками.
0: На самом деле, оказывается, эти палки вовсе не оружие. Это рабочий инструмент. Помните?

0: Я говорил, что песок на заводе засыпают в раскаленную печь. Там он плавится, превращается в такой... горячий, очень густой кисель.
1: Это будущее стекло?
0: Да. Чтобы понять, готово ли оно для дальнейшей обработки, берут пробу. Мастера окунают в раскаленную жижу длинные трубки, а когда вынимают обратно, с них свисают такие... мягкие... сосульки, которые постепенно остывают и твердеют. Если хорошо твердеют, мастера стеклодувы принимаются за работу.
1: Очень странное слово. Стеклодувы. От слова дуть?
0: Совершенно верно, коллега. Они макают длинные трубки в раскаленную стеклянную жижу, а потом сразу вынимают и засовывают в специальную форму, например, вазочки или бокалы. Причем, если на конец трубки налипло слишком много расплавленного стекла, лишнее отрезают прямо ножницами.
1: И потом стекло твердеет? В форме? А зачем куда-то дуть?
0: Эта стеклянная заготовка сначала очень грубая получается, такая неказистая. Не до конца затвердевшую массу достают из формы, и мастер начинает надувать ее через трубку, как воздушный шарик. Но не своим ртом. На конце трубки есть резиновая груша, насос, который накачивает воздух. Постепенно стеклянное изделие становится больше, стенки тоньше, и вот, пожалуйста. Пока я рассказывал, мастер сделал какой-то стаканчик. Стакан, друзья, это стакан.
1: Да-да, небольшой сосуд для питья, не имеющий ручки.
0: Да, но, видимо, этот мастер стеклодув все-таки делает чашку. При помощи небольшой палочки он приделывает к остывшему стаканчику еще кусочек расплавленного стекла. И, работая этой же палочкой, вылепляет ручку. Это чашка, друзья! И теперь она готова. Вообще, ужасно интересно наблюдать за работой людей в этом цеху. Как лихо они управляются с этим удивительным, быстро застывающим материалом. Все блестит, переливается разными цветами.
1: Разными? Я так понял, что стекло — это что-то бесцветное, прозрачное, даже иногда почти незаметное.
0: Люди досыпают в песок разные краски, прежде чем плавить. Для того, чтобы стеклянные чашки и тарелки получались разноцветными, а иногда даже и вовсе непрозрачными. Кроме того, некоторые такие добавки могут сделать изделие не бьющимся.
1: Кстати, вероятно, именно здесь и кроется загадка тех самых летающих тарелок. Что-то такое можно добавить, чтобы получилось летающее стекло?
0: Я немедленно попробую это выяснить, Радикс. До связи, озеряне. Как знать, может быть, мы сегодня сделаем открытие, которое позволит каждому из вас в ближайшем будущем своими глазами взглянуть на земные чудеса.
2: В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: Радикс.
1: И мудриция.
0: Мы говорим о земной посуде. Вот что любопытно. Чтобы сделать керамическую посуду, люди месят мокрую холодную глину, потом лепят руками.
1: Иногда используя гончарный круг. Такое крутящееся лежащее колесо, при помощи которого им удалось слепить ровные и аккуратные изделия.
0: А потом уже то, что получилось, отправляют в печь и жарят там.
1: Совершенно верно, Радикс.
0: А со стеклом выходит все наоборот. Сначала песок расплавляют, нагревая до совершенно немыслимых температур, а уж потом готовое изделие остужают.
1: Выходит, что так. Вообще, раз уж речь идет о посуде, пожалуй, нечестно будет ограничиться лишь разговором о стекле и глиняных изделиях. Посуду раньше и из дерева вырезали.
0: Что, вот чашки и тарелки?
1: Да-да, и их в том числе. Сейчас, конечно, такая посуда, что называется, не в ходу. Она все-таки не особенно долговечна, но она весьма успешно использовалась предками сегодняшних землян. Кроме того, столовую посуду делали и из металлов.
0: Из каких же?
1: В Древнем Риме отливали посуду из олова. Уже тогда, кстати, стали делить предметы сервировки на каждодневные, парадные и декоративные, те, которыми можно только любоваться. Праздничная посуда делалась из драгоценных металлов. Мода на такую посуду держалась очень долго. На протяжении столетий столы в богатых домах ломились под тяжестью золотых и серебряных сервизов. Причем это была не просто посуда, а настоящее произведение искусства. Но в наши дни металлические сосуды в основном служат для приготовления пищи. На столе их редко встретишь.
0: Но все-таки что деревянные, что металлические тарелки прочнее стекла. Мне кажется, мудрица, главный недостаток этого удивительного прозрачного материала – хрупкость и отсутствие гибкости.
1: Гибкости? Не так давно на Земле научились вытягивать тончайшие стеклянные нити, и не поверите, друзья, они гибкие, ими можно шить, да-да, но стеклянную тарелку или чашку согнуть или смять вам, конечно, не удастся. А вот, кстати, в конце прошлого века люди начали очень активно использовать одноразовую посуду, которую в самом деле после еды можно смять и...
0: Выбросить?
1: Да, друзья, тут мы наблюдаем интересную историю. Когда-то пещерный человек придумал готовить еду, используя различные емкости, затем постепенно понял, что есть удобнее из собственной плошки, а не зачерпывая пищу из общего котла или обжигаясь, держать в руке кусок мяса. С течением времени люди все больше внимания уделяли красивому оформлению стола. Посуда становилась все более изысканной. Грубые керамические миски превращались в изящные тонкостенные сосуды причудливых форм. Посуда считалась драгоценным подарком, ее передавали по наследству, а потом земляне как-то стали утрачивать интерес к этим вещам. И до того дошло, что в какой-то момент им даже стало лень мыть посуду после еды. Разумеется, куда проще просто выбросить тарелку и стаканчик. Сначала их делали из бумаги.
0: Но ведь это очень неэкономично. Бумага ведь делается из деревьев.
1: Сейчас очень популярна посуда из пластика.
0: Что? Подумать только!
1: Но, на мой взгляд, она все-таки недостаточно красива. И потом, представьте, Радикс, какое сразу получается количество мусора. Если каждый землянин после каждого обеда выбросит по тарелке или стакану...
0: Но ведь пластиковую посуду можно переработать. Как-то очистить, переплавить и...
1: Да, но для пищи ее уже нельзя будет использовать. И в итоге получается очень много отходов.
0: А куда их девать, непонятно. Разлагается пластик очень долго, около 300 лет.
1: А вот, кстати, чтобы разложился стеклянный предмет, потребуется более 1000 лет.
0: Если учесть, что стеклянная посуда легко бьется, как же быть с осколками? Тоже получается большое количество мусора, который, к тому же... 1000 лет будет лежать и...
1: Осколки можно заново расплавить и сделать новые стеклянные предметы. Причем переработанное стекло, в отличие от пластика, получается таким же хорошим и чистым.
2: Энциклопедия интересных вещей.
3: Озеряне... В эфире экстренный выпуск новостей. Команда наших журналистов...

0: колонистов, находящихся на планете Земля, стоит на пороге открытия. Быть может, уже сегодня отважные исследователи представят нам новый вид космического транспорта, который позволит каждому озерянину путешествовать далеко за пределами галактики.
1: Радикс, дорогой, вы слышали?
2: Я даже не знаю, что и сказать.
3: Зато я знаю.
2: Брам, вы вышли на связь?
3: Да-да, друзья, я по-прежнему на стекольном заводе. Оказывается, здесь есть музей посуды. Это что-то невероятное. Сколько, оказывается, существует ее разновидностей, просто уму непостижимо. Например, кроме известных нам чайников, существуют подобные емкости для кофе, молока, сливок. Они различаются как по форме, так и по размеру. А какое количество разных чашек!
1: Сосуд для питья с ручкой.
3: Не только, друзья. Я насчитал 6 видов чашек, у некоторых из которых вообще нет ручек. Их называют пиалы. А у бульонной, например, ручек целых 2. Кроме того, бывают чашечки не для напитков, а, скажем, для вареных яиц, и их тоже несколько видов.
2: Коллега, но я думаю, нашим слушателям не терпится услышать о тарелках.
3: О да, их очень-очень много. Большие и маленькие. Некоторые на ножках. Их, правда, называют вазами и используют для подачи фруктов и пирожных. Есть тарелочки для рыбы, они продолговатой формы. Вот еще я наблюдаю тарелку с перегородочками, чтобы можно было положить на нее несколько видов еды, и она не перемешается. Называется «минажница».
1: А для полетов? Для полетов тарелки там есть?
3: Такой подписи я пока не нашел. Но поскольку я тут совершенно один, рискну провести испытание. Нужно только выбрать подходящую. А, нашел! Вы не поверите, нашел! Большое блюдо, накрытое высокой полукруглой крышкой. Точно, кабина пилота. Ну-ка, что написано? Баранчик. Посуда с крышкой для подачи вторых блюд. Непонятно только, почему баранчик. Что ж, друзья, я готов к испытаниям.
2: Удачи, Брам!
3: На старт! Внимание! Пуск!
2: Брам, вы в порядке?
3: Немного не справился с управлением.
1: Может, попробуйте еще какую-нибудь модель?
3: Честно говоря, больших тарелок тут больше нет. Я срочно телепортируюсь на космолет.
1: Мне нужно срочно сделать об этом доклад в Академии наук. Я отключаюсь. До свидания, коллеги.
2: До свидания, мудрица. Да и наше время подходит к концу. Следите за репортажами с Земли. С вами был Радикс и...
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Вот и я.
5: Ну и заварили вы кашу, Брам. Теперь вся Азира ждет, что мы привезем им секрет нового межпланетного транспорта.
3: Честное слово, Радикс, там в этом музее посуды не было совершенно ничего летающего.
2: Может, имелось в виду что-то другое? Ну-ка, посмотрим в словаре. Тарелка. Предмет посуды, антенна для приема спутникового сигнала, музыкальный инструмент, летающая тарелка, вот! Что тут написано? Так называют неопознанный летающий объект, непонятный источник света в небе, ошибочно приписывая ему инопланетное происхождение. Обычно это просто зрительный обман?
3: Так на тарелках что, не летают? Эх, ладно, будем передвигаться на космолете.
4: Энциклопедия интересных вещей.

0: радио. Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
0: Детское радио.
4: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
0: «Хрум. Школа юного детектива».
5: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
6: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес:
4: да, решил выступать.
7: Хрум. Школа юного детектива на детском радио.
0: Реклама.
8: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: когда я в магазин пойду.
1: Бабуль, а зачем вообще эта щеколда нужна? Если есть замок и дверь железная.
0: С ней надежнее. Всегда в неспокойные времена на щеколду запирались. Замок, что с него взять? К нему ключ подобрать можно. А щеколду так просто не откроешь.
2: Эх, вот если бы не бабушки, чик, то наш род точно вымер бы уже давно. Молодежь-то не понимает. Они все думают, что дверь стальная да замок с шестью штырями их от воров спасет. А вот и нет. Такой замок опытным жуликам за 30 секунд вскрывается. А вот от меня, чтобы избавиться, щик, придется либо дверь снимать, либо стену ломать. Щик, задвинул меня. И никакие воры не страшны. Надежно, потому что... Не зря старшее поколение нам так доверяет. И на калитки нас крепят, и на двери, и на ворота. Между прочим, даже на Международной космической станции часть дверей между отсеками запирается на щеколду, а не на замок. Мы ведь не заедаем, как некоторые. Хотя был в моей жизни случай, когда любовь к щеколдам не довела одного богатея с севера Италии до добра. Он так пёкся о своем золоте, что приделал к двери дома 249 щеколд. Больше просто не поместилось. В те времена мы были просто огромными. И весила каждая по 1,5-2 килограмма. И что вы думаете? Дверь рухнула безо всяких грабителей, просто под тяжестью щеколд. Так что меру надо знать. Щик! На одну щеколду, щик! Одна дверь. А меня еще и на рыбалку полезно с собой брать. Прицепил к леске, забросил в реку. Вот тебе, щик! И грузила.
1: Бабуль, а почему щеколда так странно называется? Она что, от слова «щека» произошла?
0: Нет, Тимоша, от слова «щекотать», потому что ручка щеколды действительно щекочет ладонь.
3: Необыкновенные истории обычных вещей.
4: Детское радио.

Матвей Яицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что
5: роботы бывают жидкими?
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно»
5: «Все то, что неизвестно»
0: по выходным на детском радио.

0: Добрый день всем любителям детективов и сказок. С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
1: Глава агентства Мария Петровна.
0: Мой помощник Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня. Слежу за порядком в сказках. Случается порой, сказка идет не по сюжету или в беду попадает. Тут же появляюсь я вместе с коллегами. Мы проводим сказочное расследование и...
1: спасаем сказку!
2: Обязательно!
0: Сегодня мы расскажем вам историю одного необычного расследования и приоткроем некоторые секреты работы детектива.
1: Слушайте внимательно! Сказочные преступления – вещь повторяемая, а логика – вещь редкая. Помогать нам будут наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы! Так, вопросы, ответы, правду от лжи, как отличить? Попробуем вас мы научить.
0: Часики подскажут, на что обратить внимание в рассказе сказочного персонажа, подозреваемого в сказочном преступлении.
3: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
1: В конце занятия мы поясним, что заставило нас насторожиться, и расскажем, как распознали обман.
3: Тик-так, развеем сомнения. Тик-так, дадим объяснения.
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: Занятие шестое. Тарантелла с носом.
1: Этот день был самый обыкновенный, обычный четверг. После уроков я на минутку забежал к Марии Петровне. И тут...
2: Это я звонил. По делу. В сказке «Бременские музыканты» случилась сказочная неприятность.
0: В сказке кот, осел, пес и петух путешествовали по свету вместе со своим другом Трубадуром, а по пути давали концерты.
1: Только в этот раз все пошло по-другому.
2: Тут уж не до концертов стало. Потому как на гитарах Трубадура и пса растянули струны, а в самом большом барабане петуха появилась круглая дыра. Только труба кота осталась лежать там, где лежала. Ее не тронули.
0: Все произошло ночью. Все крепко спали и даже видели сны.
1: Позже выяснилось, что сны эти были навеяны самыми что ни на есть настоящими событиями.
2: Ослу снилось, будто он исполняет итальянскую тарантеллу. Во сне

0: он слышал, будто кто-то напевает эту мелодию. Осел даже напел ее для меня. Петуху приснился топот. Словно кто-то ходил рядом в деревянных башмаках.
1: Мы стали рассуждать. Может, кто-то захотел, чтобы музыканты перестали выступать?
0: А может, они кому-то помешали? Ну, не нравилось кому-то, как они играют и поют.
2: Две версии, обе неплохие. Только проще было унести инструменты, украсть или спрятать. Нужно было учесть улики: музыкальный сон осла и дыру в барабане петуха. Дыра ровная, круглая. Ее могли сделать и нарочно, и случайно.
0: Я сразу понял, кого имел в виду Марья Петровна.
1: Пиноккио.
2: Сказку о приключениях Пиноккио написал Карло Коллоди. Резчик по дереву по имени Джепетто сделал из полена деревянного мальчика. Пиноккио был ленивым, непослушным и очень упрямым. Он ушел от Джепетто и пошел бродить по свету. Это было трудное путешествие, и ему пришлось пережить немало неприятностей.
1: Итальянская мелодия, деревянные башмачки и дыра в барабане. Полное совпадение.
0: Да, этот Пиноккио страшно любопытен. Всюду сует свой нос.
1: Бременские музыканты странствуют, Пиноккио тоже. Музыканты веселят публику, и Пиноккио не прочь весело провести время.
2: Мы нашли Пиноккио у дома Джепетто. Мальчик сидел на деревянной скамейке и увлеченно вырезал небольшим ножичком какую-то деревянную фигурку. Нас он не замечал.
0: Понятно было, что разговор с Пиноккио будет непростым. Ведь этот мальчишка большой хитрец. Да только хитрит он так.
2: Чтобы сохранить длину своего носа. Чтобы нос не становился длиннее, если Пиноккио скажет неправду.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие шестое. Тарантелла с носом. Послушайте, что нам Пиноккио сказал. Внимательно слушайте, ждите сигнал!
1: «Привет, Пиноккио!» — сказал я. «Что это ты делаешь?»
2: Казалось, Пиноккио нисколько не удивился нашему появлению. Он нахмурился, глубоко вздохнул и сказал:
4: «Эх, деревянную свистульку мастерю! Не видите разве? Это будет ибис! Или канарейка! Крылья и хвост еще не готовы!» Но насвистывать песенки эта птичка уже умеет.
2: И Пиноккио принялся насвистывать.

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да? Спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
0: Да.
2: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
1: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
0: Да, решил выступать.
3: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
1: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
0: Да.
1: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты? Спросила я.
0: Ну, гитары, барабаны и...
2: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
0: И труба, кажется.
2: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
0: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться

читаю букварь. Кажется, будто страница никогда не кончится. А, например, стоит утром начать насвистывать что-нибудь, раз, и уже вечер настает. Эх, незаметно совсем.

0: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле, честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Во время нашего разговора нос Пиноккио остался прежним. Он ни капельки не вырос.
3: Да, Пиноккио хорошо подготовился к беседе.
0: Почему мы решили, что Пиноккио говорит нам неправду?
2: Сейчас объясним.
4: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем.
3: Если нам задают простые вопросы, мы чаще всего непроизвольно киваем в ответ, чтобы подтвердить свои слова или согласиться с собеседником. Если ваш собеседник произносит «да» или кивает после длительной паузы, он может вас обманывать.
0: Мы с Максом поняли замысел Марьи Петровны и задавали вопросы таким образом, чтобы Пиноккио вынужден был кивнуть и сказать «да».
3: «Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да?» – спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
1: «Да».
0: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
1: «Да». Решил выступать.
2: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
3: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
1: Да.
4: Второе. Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
3: Во время разговора ваш собеседник беспрестанно трогает свой нос. Не исключено, что он хочет вас обмануть.
0: Пиноккио то и дело дотрагивался до своего носа. Он проверял, не растет ли его нос.
3: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты?
1: Ну, гитары, барабаны и...
0: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
1: И труба, кажется.
0: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
1: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
2: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
1: Нет, то есть, недавно.
0: Пиноккио снова потрогал кончик своего носа.
4: Третье! Так, обучаем! Так, повторяем!
3: Собеседник настойчиво пытается убедить вас в том, что он говорит правду. Он беспрестанно твердит. Я ведь правду говорю. Мой честный ответ. Честно говоря, если честно, на самом деле, это может происходить от того, что собеседник старается убедить вас в своей правдивости и все-таки обманывает вас.
4: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
0: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле... Честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане.

0: петуха.
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным, но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Хрум. Школа юного детектива.
3: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
4: Пиноккио попытался нас обмануть, но мы доказали, что именно он брал инструменты бременских музыкантов и испортил их. Промашка у него вышла, и не одна, ведь Добрыня специально сказал слово «большая».
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха.
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным, но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
4: Пиноккио знал, какого размера была дыра, потому что он сам ее сделал. Ну а самое интересное обнаружила Мария Петровна.
5: Помните, что сказал и насвистел Пиноккио?

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: А вот что услышал во сне осел. В конце нашего разговора с Пиноккио я наконец вспомнила. Это одна мелодия, одна и та же неаполитанская тарантелла, только разные ее части. Написал ее Джоаккино Россини, великий итальянский композитор.
2: Вот эту песенку и слышал ночью осел. Только не во сне, а сквозь сон.
3: Занятие шестое! Тарантелла с носом!
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
3: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. Так, на следующем занятии ждут новые советы.
1: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
2: Мария Петровна.
1: Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
4: «Хрум». Школа юного детектива.
3: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
5: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Детское радио.
0: Детское радио. Реклама.
2: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
3: Я!
2: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: один в гости по утрам, тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
7: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
3: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
6: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио сказка «Чудесные лопоточки».
2: Жил-был в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. А день был жаркий, дорога пыльная. Идет наш Иван, идет. Устал. Дойду, думает, до речки, там водички попью, отдохну. Приходит он к речке, а на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, под березку поставил, сидит, закусывает. Попил Иван воды, лицо умыл, подходит к старичку. Ты, дедушка, далеко ли собрался? Далеко, милый. Я в Москву иду. Удивился Иван. В Москву? Пешком? Да ты, дедушка, полгода протопаешь. А дедушка отвечает. Нет, милый, не полгода. Я себе лапти сплел. Непростые они, чудесные. Обуюсь в них, ноги у меня сами и побегут. Посидели они рядом, побеседовали. Потом дедушка лег под березку и заснул. А Иван думает, вот бы мне такие лапти. Сниму-ка я свои, да обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях я к брату-то мигом добегу. Снял он свои лапти, под березку поставил, а дедова-то взял потихоньку, да обулся. Только он обулся, как подхватил это нашего Ивана, перековырнуло в воздухе, да и понесло по дороге. Бежит он со всех ног, перепугался, кричит. Ноги, вы куда? Стойте! А лапти так его и несут. Не может Иван остановиться. Подбегает он к селу, где брат живет. Вот и дом брата. Влетает в сени, ведро опрокинул, на метлу наскочил, да и повалился на кучу сухих веников. Лежит, ногами в воздухе болтает. Ой, думает, беда. Плохо я сделал чужое добро, без спросу взял. Надо поскорее лапти сбросить. Развязал он лапти, скинул с ног. Ноги остановились. Стыдно стало Ивану. Как же это я дедушку-то обидела? Ой, нехорошо.

стану возвращаться, отдам ему его лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду. Входит он в избу, лапти в руках несет, а в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются. Ты что это, босой идешь, а лапти в руках тащишь? Отвечает Иван, а эти лапти мне, братцы, тесноваты, ногам больно. Я и снял. Сел он за стол, а рядом с ним сосед Аким. Поглядел Аким на лопаточки, думает: «Эх, мне бы эти лапти как раз в пору были, обменяюсь-ка я с Иваном». Взял Аким чудесные лопаточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел да обулся. Только обулся, трррррррх, снесло его со ступенек и понесло по деревне. Бежит, бежит, бежит, бежит, остановиться не может. Испугался Аким, кричит: «Люди добрые, ловите меня, остановите меня!» Мчится он мимо своей избы, а навстречу ему сыновья выбегают. Остановились мальчики у дороги, смотрят на отца, спрашивают: «Тятенька, ты куда поскакал-то?» А Аким кричит: «Домой бегу!» А мальчики опять: «Да что ты, тятенька, дом-то вон где стоит, а ты-то куда же бежишь?» На счастье, тут большущие березы стоят. Подбежал к ней Аким, обхватил ее руками, да кругом ее так и вертится, так и вертится. Кричит сыновьям: «Маменьку скорее зовите!» Побежали мальчуганы домой, заплакали со страху, кричат: «Маменька, беги скорее на улицу, там тятенька с ума сошел, вокруг березы так и гоняется, так и гоняется». Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится, да кричит: «Ой, плохо я сделал, чужое добро без спроса взял. Снимай, моя милая, эти лапти скорее!» Бегает за ним жена, лапти развязывает. Скинул Аким лапти с ног, ноги остановились. Повели его жена и дети под руки в избу. Ой, умаялся, чуть сердце не лопнуло. Кидай, Малани, лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану, а уж теперь отдыхать стану. Повалился Аким на лавку. Вдруг дверь отворяется. Входит барин и кучер. «Мужичок, — говорит барин, — мы на охоту ходили, заблудились. Можно у тебя переночевать?» «Можно, барин, ночую я, — Аким отвечает. А сам еле дышит. Поглядел на него барин, да

Ты что, мужичок, больной? Нет, барин, здоровый. Вот только лапки меня замучили. Какие лапки, барин спрашивает. Аким рассказал ему, что с ним случилось. Барин как схватит лапти, да к дверям. Не тебя, мужику, такие лапки носить мне. Барину они лучше пригодятся. Оттолкнул он Акима, сам скорее обувается в лапти. Только обулся, как подхватил его, да как понесло по улицам. Несется барин, только пятки сверкают. Перепугался он, заголосил. Держите, помогите, остановите. А вся деревня уже спать легла, никто его не видит. И вынесла барина в поле. Прыгал он по кочкам, прыгал, сотни лягушек раздавил, а потом потащили его лапти в лес. В лесу-то темно, звери спят, только вороны карр. В лесу река бежит, глубокая, берега высокие. Не удержался наш барин, да бултых в воду. Словно камень ко дну пошел, только пузыри по воде бегут. Потонул барин, а лопаточки-то всплыли.

0: рогой. Сам он их сплел, они его и слушаются, не бегут, коли ему не надо.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Как Туба нашел себе жену. Папуасская народная сказка. Когда-то давно жили вдвоем юноша по имени Туба и его мать, которую звали Биби. Кормились они только овощами со своих огородов. Однажды Биби сказала сыну: «Хоть бы рыбы поесть, так надоели эти овощи». Туба пошел в лес к большому дереву каухара и сказал ему: «Стань меньше». Дерево стало совсем маленьким, и тогда Туба сел на него и сказал: «Стань высокое-высокое».

0: Он нанизал все на веревку, повесил ее на дерево, сел на него опять и сказал: «Теперь отнеси меня назад, домой». Дерево подняло его, и он запел: «Мать не знает, где я был, а я был на рифе, ловил рыбу». Сверху Туба увидел несколько девушек. Одна очень ему понравилась, и он услышал, что остальные девушки называют ее Биби, так же, как зовут его мать. Туба запел: «Мне нравится Биби, о, как мне нравится Биби». Мать услышала песню и очень удивилась. «Что за странная песня? Какая же эта птица сидит на дереве и поет ее? Откуда она прилетела?» Туба спустился с дерева, как накануне, пришел к матери, отдал ей улов и сказал: «Вот тебе рыба, приготовь ее». «Где ты ее взял?» — удивилась мать. «Далеко отсюда», — ответил Туба. Мать приготовила рыбу, и они поели. Утром мать снова пошла на огород, а Туба опять велел дереву перенести его на риф и снова набил острогой много рыбы. На обратном пути он увидел внизу девушку по имени Биби и опять запел. Девушка посмотрела вверх. «Кто это там поет?» — спросила она. «Это я, Туба». Дерево опустило его туда, где стояла девушка, и он дал ей рыбы. «Тебя зовут Биби?» — спросил он ее.
1: «Да, Биби. Ты живешь вместе с родителями?»
0: «Мы живем вдвоем с матерью, а больше у нас родных нет». После этого Туба вернулся домой и остальную рыбу отдал матери. На другой день Туба опять отправился за рыбой на риф и на обратном пути снова спустился к девушке и дал ей рыбы. «Завтра я за тобой приду, я хочу на тебе жениться», — сказал он Биби. Он вернулся к матери и отдал ей рыбу. «Завтра я не пойду за рыбой, останусь дома», — сказал он ей. «Ты иди на огород, а я отдохну». Утром, когда мать ушла на огород, Туба так же, как до этого, отправился за девушкой. Она его уже ждала, и дерево перенесло их обоих к нему домой. Он ввел девушку в хижину, а потом пошел на огород за матерью. Он сказал: «Матушка, зачем ты столько работаешь? Пойдем лучше домой». Они пошли домой, и Туба сказал матери: «Входи ты первая». Мать вошла и очень удивилась.
2: «Ой, что это за девушка у нас в хижине?» — воскликнула она. «Туба, откуда она взялась?»
0: Туба рассказал матери, как нашел эту девушку. Мать сказала:
2: «А что, если придут ее родные и убьют нас за то, что ты увел ее без разрешения?»
0: Туба на это ей ответил: «У нее нет родных. Она жила одна, и нам некого бояться». На другой день Туба с женой отправились туда, где она жила до этого, и забрали с собой ее вещи и свинью, которая у нее была. Дома они свинью зарезали и до отвала наелись мяса, а потом мать сказала сыну:
2: «Я состарилась, огород теперь будет твой. Работай на нем вместе с женой, а мне пора отдохнуть».
0: И после жил Туба с женой и матерью долго и счастливо.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

я засыпаю.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.